0: когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
1: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
4: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров проклятым местом.
6: Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день.
5: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частично «failed state», так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивает безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
6: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
5: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет. И это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
7: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
5: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
8: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
5: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки. Поэтому власти полуострова...

0: 4,
1: 5,
0: 5,
1: 6,
0: 6,
1: 7,
0: 7,
1: 8,
0: 8,
1: 9,
0: 9,
1: 10,
0: 10.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Привет всем! Это «Между строк». В Столинском, Глубокском и Березовском исполкомах сейчас подписывают тендеры на закупку бронежилетов партии по 400, 500 и 800 штук за раз. Это деньги из районных бюджетов, которые обычно идут на ремонт дорог, но теперь там графа «боевая защита». Одновременно с этим в России потери достигли 1200 человек в сутки, а темпы набора новых людей впервые упали ниже уровня этих потерь. Давай разберем, как связаны пустые кассы российских военкоматов и полные склады бронежилетов в белорусских райцентрах.
5: Слушай, ну если мы реально хотим понять механику всего этого, нужно закрыть все новостные сайты и открыть портал госзакупок Республики Беларусь. Сайт ictrade.by.
4: Ага.
5: Потому что именно там, весной 2026 года, начали всплывать совершенно аномальные вещи с очень четким математическим следом. Давай прямо со Столинского райисполкома начнем.
4: Давай, что там у них?
5: Март 2026 года. В системе висит тендер, по итогам которого они заключают сделку с минской компанией НПК «Проне». Закупают ровно 408 бронежилетов. Изначально бюджет там вообще переваливал за 1 000 000 белорусских рублей. Но после торгов сумму сбили до 640 тысяч.
4: Подожди, стой. Давай вот сразу эти цифры переведем в реальность, чтобы было понятно. 640 тысяч рублей. Это же бюджет Столинского района?
5: Да, местный бюджет.
4: Ну, исполком — это же структура, которая отвечает за, не знаю, за ямочный ремонт, за вывоз мусора, за то, чтобы в местной поликлинике крыша не текла.
5: Абсолютно верно.
4: И они, получается, берут бюджет, который сопоставим с годовыми расходами на ремонт всей системы водоснабжения какого-нибудь поселка и просто вливают его в боевую экипировку?
5: Именно так. Это деньги из районного бюджета, которые забрали у ЖКХ. И фишка в том, что это не какой-то единичный сбой. Дальше мы смотрим Глубокский район, апрель 2026 года. Заявка на 485 единиц бронезащиты. Лимит расходов 1 миллион 200 тысяч рублей.
4: Ничего себе.
5: Да, и следом идет Березовский район. Там исполком запрашивает сразу 800 бронежилетов. Лимит 1 350 000 рублей. То есть, если сложить только эти три райцентра, мы получаем 1693 жилета на 3 с лишним миллиона рублей.
4: Слушай, я просто пытаюсь визуализировать этот масштаб. Вот 800 штук только для одной березы. 800 человек. Это же не просто какой-то отряд быстрого реагирования. Это два полноценных армейских батальона.
5: Угу.
4: И для кого эти жилеты физически предназначаются? Они же будут просто лежать в подвалах местных сельсоветов. Для кого? Для участковых, для сотрудников местного ЖЭКа. Моего соседа в них оденут.
5: Но ответ на этот вопрос прямо прописан в технической документации тендеров. Смотри, если бы это была закупка для милиции или инкассаторов, они бы брали легкие кевларовые жилеты скрытого ношения. Защита от пистолета, от ножа.
4: Логично, да.
5: Но здесь спецификация вообще другая. Там жесткие требования, во-первых. Расцветка, цветовой камуфляж вооруженных сил Республики Беларусь. А во-вторых, и это самое главное, обязательное наличие усиленных бронепластин.
4: Так.
5: Эти вставки должны выдерживать прямое попадание из автомата. То есть пули калибра 5,45 или 7,62.
4: То есть ты хочешь сказать, что это тяжелая штурмовая броня?
5: Да.
4: Это снаряжение для окопов, для общевойскового боя, а не для патрулирования улиц в райцентре. Ну слушай, может это какая-то плановая модернизация? Разве раньше они такое не закупали?
5: Закупали, но объемы были смешные. Я приведу цифры для сравнения. В 2024 году крупный город Пинск купил 240 штук, а в 2025 году Ивацевичи приобрели всего 36 жилетов на 70 тысяч рублей.
4: 36 штук. Но это помещается в один микроавтобус.
5: Вот именно. Это понятный локальный резерв. А то, что происходит в 2026 году, это скачок объемов в 20, а то и в 22 раза.

0: раза.
1: Хорошо, но в этом же нет никакой административной логики. Если армии реально нужно снаряжение, у Министерства обороны Беларуси есть огромный собственный бюджет. Он же вырос вроде недавно.
0: Да, в 2025 году военные расходы выросли на 26%. Это 1,8 миллиарда долларов.
1: Ну вот, зачем тогда заставлять районного чиновника выгребать последние копейки из бюджета на ремонт дорог? Почему нельзя купить это централизованно через Минобороны? Это выглядит так, как будто гражданские ведомства заставляют покупать танки.
0: Ну, во-первых, это классическая финансовая маскировка.
1: В смысле?
0: Если ты централизованно через Минобороны закупаешь десятки тысяч штурмовых бронежилетов, это сразу видно в сводных бюджетах. Эта строка расходов начинает светиться красным для любых аналитиков. А когда ты размазываешь закупки по десяткам райисполкомов, пряча их в статьи типа «обеспечение безопасности», общая картина размывается.
1: Ага, военные расходы перекладываются на гражданский сектор.
0: Точно. А во-вторых, это фундамент скрытой логистики мобилизации. Снаряжение не везут на центральные базы под Минском, откуда его потом нужно неделями развозить. Его складируют прямо по месту жительства будущих призывников.
2: То есть призывник приходит в военкомат в своем районе, переходит улицу к зданию райисполкома и сразу получает тяжелую броню. Доставка день в день.
0: Именно так. И тут мы подходим к самому важному условию этих тендеров, к срокам поставки.
2: Так, и какие там сроки?
0: В Столине, Глубоком и Березе все партии должны быть поставлены в период с апреля по октябрь 2026 года. То есть к осени эта система мгновенной выдачи должна быть 100% укомплектована.
2: И вот тут возникает главный вопрос. Зачем белорусским райцентрам понадобилась такая тотальная мобилизационная готовность именно к осени 2026 года? Что случилось?
0: А ответ находится за восточной границей. Там образовалась просто гигантская кадровая дыра. Смотри, по данным западных разведок, это еще данные НАТО на декабрь 2025 года, потери российской армии превысили 1 100 000 человек убитыми и ранеными.
2: 1 100 000?
0: Да. И средние потери за весь прошлый год составляли 1200 военнослужащих в сутки.
1: Слушай, давай вот остановимся на этой цифре, потому что сказать 1200 – это легко, но это же нужно осознать.
0: Ну да.
1: Население того же Столина, про который мы говорили, это около 7 тысяч человек. Если потери 1200 в день, получается, за 6 дней исчезает весь город. Просто стирается с карты.
0: Угу.
1: За месяц исчезает крупный региональный центр. И так происходит каждый месяц.
0: И эта математика потери наконец-то сломала их систему вербовки. Темпы набора новых контрактников в России впервые упали ниже уровня вот этих самых ежедневных потерь.
1: То есть добровольцев больше нет?
0: Нет. Разовые выплаты, которые раньше затягивали людей, перестали работать. Деньги больше не помогают перекрывать убыль.
1: Но подожди, у них же есть указ о частичной мобилизации от сентября 2022 года. Указ номер 647, он же до сих пор юридически действует. Почему Путин просто не запустит новую волну мобилизации внутри России?
0: Потому что они боятся экономического коллапса. В 2022 году из-за этого указа из страны уехало под 1 000 000 человек. Повторение этого сценария просто обрушит их внутреннюю экономику. Поэтому они пошли пылесосить внешние контуры.
1: Ну, Северную Корею мы уже видели.
0: Да, северокорейский корпус, там от 8 до 13 тысяч человек. Плюс Иран с их дронами. И следующий математический резерв, который лежит прямо на границе, это 9,5 миллионов населения Белоруссии. И готовая армия в 45-65 тысяч человек.
1: Хорошо, но давай спорить о механике. Вот как именно Путин будет забирать людей у Лукашенко? Не пришлют же они просто колонну автобусов на площадь в Березе, чтобы силой грузить людей? Как это будет выглядеть на практике?
0: Ну, там есть несколько сценариев. Самый рабочий – это интеграция через так называемые учебно-боевые центры. Мы это уже видели. Помнишь ситуацию с белорусскими ракетными комплексами «Полонез»?
1: Да, они куда-то ездили стрелять.
0: Вот. Белорусские расчеты выезжали в Россию для боевых пусков, потому что в Беларуси якобы нет полигонов нужного размера.
1: Ага.
0: По этой же схеме могут оформляться отправки целых подразделений в российские учебные центры по контракту, якобы для боевого слаживания. А оттуда, в составе общих группировок, они просто перебрасываются на фронт.
1: То есть человек уезжает на полигон под Ростов, а оказывается в окопе?
0: Да. Ну или второй вариант – формат так называемых добровольцев. Когда начинается агрессивная вербовка белорусов на российские контракты прямо внутри страны. Но есть и более жесткий сценарий.
1: К- Какой?
0: Пограничная провокация.
1: Слушай, но чтобы втянуть государство в войну, нужен железобетонный повод. Нельзя же просто сымитировать перестрелку в лесу и объявить мобилизацию.
0: А им и не надо ничего имитировать с нуля. У них есть юридический капкан. В 2025 году был подписан договор о взаимных гарантиях безопасности. И там черным по белому сказано: нападение на Россию обязывает Беларусь вступить в войну.
1: То есть любой дрон, любая ракета.
0: Абсолютно верно. Минимальный инцидент трактуется как нападение. И чтобы этот инцидент гарантированно произошел, территорию страны просто накачали магнитами для ударов.
1: Да, комплексы «Орешник», которые они разместили.
0: И «Орешник», и «Искандер-М». Белорусские расчеты еще весной 2023 года прошли переподготовку по тактическому ядерному оружию. Размещение таких систем — это не про защиту. Это про то, чтобы сделать территорию законной целью для превентивного удара.
1: Ну да, политическое руководство просто лишило себя возможности отказать.
0: Именно.
1: Слушай, ну давай представим, что этот капкан захлопнулся. Вот машина запущена, склады в этих райисполкомах открываются, жилеты выдаются. Из белорусских городов забирают, ну скажем, 20 или 30 тысяч молодых мужчин. Что будет с экономикой? Что будет с белорусскими заводами?
0: А будет коллапс.
1: Ну просто кто будет стоять у станков на том же Минском тракторном заводе? Кто будет сеять, строить?
0: Никто. Изъятие десятков тысяч специалистов – это мгновенная остановка производственных цепочек. Но самое циничное в том, что инфраструктура для этого тотального изъятия людей уже полностью готова на законодательном уровне.
1: Какие законы они переписали?
0: Смотри, в октябре 2025 года прошла тихая, но очень жесткая реформа призыва. И теперь по мобилизации можно призывать граждан, против которых ведутся уголовные дела.
1: Ого, подожди. Это же просто легализованный конвейер. Человек пишет комментарии в интернете, на него заводят уголовное дело, а потом следователь говорит: либо ты садишься в тюрьму, либо надеваешь вот этот бронежилет, купленный за деньги местного ЖКХ, и едешь на фронт.
0: Да, идеальный рычаг давления на любого несогласного. И это только часть системы. Сроки проверочных военных сборов увеличили с 35 до 60 дней.
1: 60 дней? Слушай, 2 месяца – это уже не проверка навыков, это скрытая краткосрочная служба. За 2 месяца можно человека куда угодно перебросить.
0: Именно. А весной 2026 года они параллельно со срочниками начали массовый призыв офицеров запаса на первичные офицерские должности. И гребут даже тех, кто вообще никогда не служил, а просто закончил военную кафедру 10 лет назад.
1: Инженеров, айтишников.
0: Да. И чтобы никто не убежал, введены жесткие ограничения на выезд. Ты теперь обязан информировать военкомат о любых переездах. Граница под плотным контролем.
1: Да, выбор просто сужается до нуля.
0: И Лукашенко же в феврале 2026 года прямым текстом ставит задачу наладить собственное производство боеприпасов к концу года. Он тогда еще сказал про предчувствие Третьей мировой войны.
1: Но если страна начинает штамповать снаряды для чужой воюющей армии, заводы просто становятся военными целями. Это же ликвидация будущего страны как такового.
0: Да, экономическая и военная зависимость сейчас стопроцентная. Российский газ, кредиты, размещение ракет – все это лишает возможности сказать «нет».
1: И мы возвращаемся к цифрам на icetrade.by. Столин, глубокая береза.
0: Да.
1: Эти тысячи жилетов лежат в районах и просто ждут своего часа.
0: И срок поставки – октябрь 2026 года.
1: На сегодня это все. Мы посмотрели на тендеры и цифры потерь соседа. Бронежилеты на складах исполкомов – это не страховка, это подготовка. Делай выводы сам. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
5: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео, получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра, и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка эта понимается с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
6: Важный сигнал.
7: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
8: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
9: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
10: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
11: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
7: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
12: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
13: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
14: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
15: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
7: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
16: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
7: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
17: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
19: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
20: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
21: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
20: Слушай, ну, пожелтела резина и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новый купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
22: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии», и все, готово, и продают втридорога.
20: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
22: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы — они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог — 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
20: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
23: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами.
21: И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
20: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
21: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
20: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
21: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал со 100 сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры. Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
20: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
21: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
20: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прям с грядки привезли.
21: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома, внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
20: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. соль добывают из земли в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией, воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
21: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
20: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
21: Тар, давай проверим его физические свойства, тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
20: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
21: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
20: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
21: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем. А колодка? Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
20: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
21: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
20: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
21: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
20: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили два белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
0: Також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
3: Важний сигнал.
1: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Беларуси?
2: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
1: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще три года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
5: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
1: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады. Участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками. Рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
24: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли. После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 48 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
1: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
6: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года, когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
1: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
8: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Беларуси.
9: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
1: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
10: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
1: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
10: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную жизнь у него может быть одна, две олимпиады или чемпионата. И для тех, кто сейчас видит свой пик, нельзя сказать себе, мол, ничего, потерпим до конца санкций.
1: Как аналог Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, союзное государство предложило «Игры дружбы» в России. Минспорта позиционировала их как реальную альтернативу международным соревнованиям, но в 2024 году проект заморозили на неопределенный срок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: В Столине произошло ДТП с участием автобуса и легкового авто. Авария случилась на улице Дзержинского. Водитель «Пежо» при развороте столкнулась с рейсовым автобусом «МАЗ», двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП женщина-водитель легковушки госпитализирована. В автобусе пассажиров не было. В Гомельской области приостановили работу трех магазинов из-за грубых нарушений. В торговых точках Гомеля и Жлобина контролеры обнаружили около 450 единиц семян и средств защиты растений, запрещенных к продаже. Более 900 единиц продукции с просрочкой до 3 лет и свыше 800 товаров без документов о качестве и безопасности. Кроме того, под видом семенного картофеля продавали обычный продовольственный почти в 4 раза дороже. Опасную продукцию изъяли, работу магазинов приостановили. В отношении нарушителей начат административный процесс. Крупный лесной пожар в зоне отчуждения ЧАЭС. Ветер уносит дым в сторону Беларуси. Пожар возник на территориях, наиболее загрязненных радиоактивными материалами. Площадь пожара более 1000 гектаров. Тушение затруднено из-за неблагоприятной минной обстановки. Дым, содержащий радиоактивную пыль, накрывает Брагинский район. Возможно, угроза для Мозырского района. Жителям этих районов рекомендуют ограничить нахождение на улице, временно отказаться от проветривания помещений и использовать респиратор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшей в Минске.
11: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
3: Важный сигнал.
1: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
9: Мы только что добились освобождения 3 польских и 2 молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения.
1: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5 на 5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
9: «Мой друг, президент Польши Кароль Навроцки, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно».
1: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля. И на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты. Напоминает политолог Николай Третьяк.
12: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
1: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
13: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе, общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
1: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость. Единственная цель Трампа – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах, уверен политолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о льготных местах в вузах.
14: Анализ работы на первых этапах, когда мы посмотрели университетские олимпиады, он показал, что, конечно, есть определенные недоработки. К сожалению, отдельные ректоры не совсем серьезно подошли, потому что, конечно, хочется как-то показать, возможно, свой вуз, что-то сделать в рамках вуза, но на самом деле ведь поступление по результатам университетской олимпиады – это льгота. И, значит, ребята займут чье-то место. Значит, вот эти ребята должны быть лучше, чем все остальные. И, конечно, когда мы посмотрели, что победителями становятся ребята там, с 50 баллами, это значит, что более подготовленный абитуриент не сможет стать студентом. Это несправедливо. Поэтому, конечно, комиссия в этой части тоже откорректировала результаты, скажем, подходы к определению тех, кто получит право поступать, потому что каждое вот занятое место в льготной категории – это то, что не поступит на общий конкурс. Крайне важно, еще раз говорю, чтобы был обеспечен вот этот бесконтактный совершенно механизм отбора абитуриентов и была обеспечена справедливость.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
1: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
0: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
1: Да, цифры звучат пугающе.
0: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
1: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
0: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
1: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это, ну, это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
0: ПДН – это 40%, верно?
1: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
0: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
1: Давай.
0: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
1: Ровно 800, да.
0: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
1: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
0: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
1: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
0: А, это та самая автоматизированная база.
1: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
0: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
1: Так.
0: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
1: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе, как кредитный офицер в этой ситуации, сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
0: Жесть.
1: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
0: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
1: О, да, звонок другу.
0: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бухгалтер: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
1: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
0: А что тогда работает?
1: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
0: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
1: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
0: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
1: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
0: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
1: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
0: Какая?
1: Запретить людям покупать квартиры?
0: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
1: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.

0: инфляции.
1: То есть они пытаются сбить цены?
0: Да, сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
1: Интересно. Хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
0: Да, классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
1: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8 тысяч. И вот это реально шокирует.
0: О да, это прям маркер эпохи.
1: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас, эта ставка где-то 17-18% годовых, так?
0: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
1: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
0: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
1: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
0: 8000 чистыми на руки. Да.
1: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это, меньше 1,5-2%.
0: Абсолютно элитарный клуб.
1: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
0: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
1: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
0: Давай. Там цифры астрономические.
1: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
0: Это примерно 120 тысяч долларов.
1: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
0: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
1: На эти деньги можно целый автопарк купить.
0: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
1: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для, 98% населения, спрос должен рухнуть.
0: Верно.
1: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
0: Забастовка покупателей.
1: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
0: Это феномен, да.
1: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
0: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
1: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
0: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
1: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
0: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами. Как бетонные банковские ячейки.
1: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
0: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
1: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше.
0: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
1: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
0: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
2: Да-да, с кэшем.
0: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
1: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон. А что делать обычному человеку?
0: Искать альтернативы.
1: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей. Что там за границей происходит? Я смотрела Литву. Там ставка привязана к Юрибор.
0: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
1: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
0: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
1: А в Польше?
0: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
1: Но это все равно в 2 раза дешевле.
0: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
1: То есть 18% – это реально загородотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
0: Жесткое накопление.
1: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
0: Магия сложных процентов.
1: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
0: И купит квартиру без всякого рабства.
1: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
0: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
1: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
0: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
1: Ага.
0: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
1: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
0: Ну давай.
1: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
0: Безусловно.
1: Либо болезнь, потеря работы и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3,7 млн рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
0: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
1: Это же просто разрыв бюджета.
0: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
1: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
0: Факт.
1: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
0: И для терпеливых инвесторов, да.
1: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
0: Какую?
1: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
0: О, это серьезная тема.
1: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
0: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
1: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
0: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Мир разнес пора. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
5: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
4: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит, паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали недодевание даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
6: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
4: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
7: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
4: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. «Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию?» Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
11: Мосаме сарма.
10: Лето.
11: Мосаме гарма.
10: Весна.
11: Бахар.
10: Осень.
11: Хизан.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник Главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
14: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
13: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
15: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
13: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3 500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
16: Концы с концами еле сходятся.
17: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
18: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
19: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
13: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
20: Хантавирус против ковида. Нужно ли бояться белорусам? Соцсети снова пугают заголовками о новой пандемии. На этот раз в центре внимания хантавирус. После того, как в нескольких странах зафиксировали локальные вспышки, белорусы тоже задались вопросом, неужели страну ждет очередной масочный режим и закрытые границы. Вирусологи успокаивают, что сценарий 2020 года не повторится. Хантавирус не новичок в мире медицины. О нем известно десятилетиями. Главное отличие от коронавируса заключается в том, что он крайне неохотно передается от человека к человеку. Главные переносчики хантавируса – грызуны. Для Беларуси эта тема особенно актуальна весной и летом, когда дачники массово возвращаются в свои дома после зимы. Впрочем, пандемия республике точно не грозит, говорит вирусолог Михаил Левин.
21: Главная причина, по которой хантавирус не вызовет пандемию, это способ его передачи. Он не распространяется так легко через дыхание, как грипп. Человек заражается, вдыхая пыль, где содержатся продукты жизнедеятельности грызунов. Да, это опасное заболевание, вызывающее поражение почек или легких, но оно остается локальным. Чтобы случилась пандемия, вирус должен мутировать так, чтобы начать массово прыгать от человека к человеку, а хантавирусы к этому биологически не склонны.
20: В Беларуси ежегодно фиксируются случаи так называемой мышиной лихорадки. Белорусские леса и поля – естественная среда обитания для рыжей полевки, которая и является основным носителем вируса в регионе, говорит врач-эпидемиолог Елена Савицкая.
22: Для белорусов хантавирус – это не экзотика из новостей, а наша ежегодная реальность. Больше всего рискуют жители сельской местности и дачники. Пик заболеваемости приходится на время уборки в сараях и подвалах без средств защиты. Важно помнить, что вирус коварен тем, что его легко спутать с тяжелым гриппом, высокая температура и боли в пояснице. Если вы работали в пыльном помещении, а через неделю свалились с лихорадкой, сразу говорите врачу о контакте с пылью или грызунами.
20: Оказывается, лучшая защита от хантавируса – это не вакцина, а обычная влажная уборка и маска в гараже. Некоторые дачники решили подготовиться к сезону после новостей о вирусе.
0: Слышал я про этот вирус, но паниковать не собираюсь. У меня правило железное. Когда весной первый раз захожу в сарай или на чердак, только в респираторе. Никаких веников. Только влажная тряпка с хлоркой, чтобы пыль не поднимать. Мыши за зиму там нахозяйничали, а дышать этим себе дороже. И продукты все в железных банках держу, чтобы не добрались. Чистота и осторожность – вот и вся пандемия.
20: Вся паника, напомню, началась после того, как на круизном судне, шедшем из Аргентины, выявили 7 случаев заражения хантавирусом. 3 человека скончались. 10 мая лайнер прибыл к Канарским островам для эвакуации и репатриации пассажиров. После высадки людей судно отправят на полную дезинфекцию в Нидерланды. Бояться стоит не новостей, а пыльных чердаков без маски, отмечают эксперты. По их словам, хантавирус не захватит мир, но может испортить вам отпуск. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
23: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана и еще один Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
24: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
13: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Беларусью. В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
25: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
13: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
26: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
13: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
4: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Стёка 81 год назад в Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Маумитерске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывал список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.

0: возглавляет старший прапорщик, участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
1: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
2: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет, это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
1: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
3: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
1: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
4: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
1: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
3: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
7: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
8: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
9: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
6: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
10: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
11: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне. Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
12: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
6: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя «Шамана». А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
13: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни «Шамана». Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
6: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
15: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
14: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
16: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут, как-то странным образом, оказалось, справки сделаны уже с результатами анализа. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
14: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
12: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
14: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
5: 2.
17: До.
5: 3.
17: Тин.
5: 4.
17: Чар.
5: 5.
17: Пач.
5: 6.
17: Че.
5: 7.
17: Сат.
5: 8.
17: Ат.
5: 9.
17: Но.
5: 10.
17: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
20: Мы только что добились освобождения 3 польских и 2 молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу, нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения.
19: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5 на 5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
20: Мой друг, президент Польши Кароль Навроцкий, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно.
19: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля. И на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты. Напоминает политолог Николай Третьяк.
0: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
19: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
21: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать с послабления. Американцы были в Вильнюсе и общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
19: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость. Единственная цель Трампа – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах, уверен политолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
18: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
23: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Санча, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за три года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
24: Мы наблюдаем классический позиционный тупик.
2: Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
1: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, на важных участках фронта армии нужна была передышка. По данным Затвоенкора, в трехдневное перемирие 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
3: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
1: Пока на фронте готовится к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас население пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
4: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
1: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
22: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
7: Заявление спикера парламента Армении

0: попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
1: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангал.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Это подкаст «Между строк». И знаешь... Давай начнем прямо с факта, который, ну, честно говоря, звучит как завязка какого-то киберпанк-триллера.
5: Давай.
4: Обычная гражданская вышка сотовой связи, ну, где-нибудь под Гомелем или Пинском, прямо сейчас, вот в эту самую секунду, может управлять летящим боевым беспилотником.
5: Да. И я тут подняла данные отчетов о радиоперехватах. И знаешь, это происходит регулярно на юге страны.
4: Угу.
5: То есть это, ну, не какая-то абстрактная геополитика из телевизора, это вот интеграция гражданской инфраструктуры в, скажем так, военные цели. Это процесс, который напрямую затрагивает миллионы людей внутри страны.
4: Собственно, поэтому мы сегодня и делаем этот детальный разбор. Потому что официальные лица в Беларуси с 22 года, ну, постоянно повторяют мантру, что страна — это лишь наблюдатель.
5: Угу. Классическая риторика.
4: Да-да. Но я решил... отложить в сторону вот эти политические заявления, и мы с тобой погружаемся исключительно в сухие данные. У нас на столе спецификации работы сотовых сетей, логи перехватов и аналитические отчеты.
5: Верно. И наша главная задача сегодня понять, как именно вышки связи оказались встроены вот в эту военную логистику. Как это работает технически?
4: И главное, к каким последствиям это в итоге приведет. Предлагаю начать, ну, с базовой проблемы военных. Зачем им вообще понадобился гражданский интернет?
5: О, это очень интересный момент. Если посмотреть на эволюцию дронов типа «Шахет», ну или как их маркируют в соседней стране, «Герань-2», все сразу становится на свои места.
4: Так.
5: Это очень массовое и, главное, невероятно дешевое оружие. Я смотрела оценки аналитиков. Цена одного аппарата варьируется от 20 до 50 тысяч долларов.
4: Всего?
5: Да. Для дальности полета до 2500 километров это просто копейки.
4: Ну да, звучит так.
5: Но у этой дешевизны была, ну, серьезная обратная сторона. Первоначально они ведь работали как классическая слепая бомба. То есть принцип «выстрелил и забыл».
4: А, я понял. То есть в него просто на старте заложили координаты цели, и он тупо летит по строго заданному вектору.
5: Угу, абсолютно верно.
4: Ну, слушай, ведь это делает его невероятно предсказуемым. Для современных систем ПВО просчитать траекторию объекта, который летит с постоянной скоростью и ну, вообще не меняет курс, это же просто базовая математика первого класса.
5: Совершенно верно. И статистика сбитий, которую мы видели в начале, она это четко подтверждала. Оборонному комплексу нужно было срочно делать эти дроны ну, зрячими и как-то ими управлять в полете.
4: Ага. И тут они столкнулись с проблемой.
5: Да. Поставить туда продвинутые военные модемы западного или там японского производства просто невозможно. Экспортный контроль, санкции,

0: все это работает.
1: Железо достать сложно.
0: Именно. И в итоге инженеры пошли по пути, ну, просто невероятного удешевления. Я читала технические разборы сбитых аппаратов, и знаешь, что они стали находить внутри?
1: Ну-ка.
0: Обычные гражданские 4G-модемы, буквально размером с пачку сигарет, которые можно купить в любом масс-маркете.
1: Да ладно.
0: А внутри? Российская сим-карта оператора Т2, ну, это бывший Теле2.
1: Вот, стоп, вот тут я хочу остановиться и посмотреть на эту проблему чисто глазами скептика. С точки зрения логики, здесь есть огромная, просто зияющая дыра.
0: Давай, какая?
1: Украинские телеком-операторы заблокировали роуминг для любых российских симок еще весной 22 года.
0: Было такое, да.
1: Как только этот дрон пересекает границу и оказывается в воздушном пространстве Украины, эта сим-карта Т2 превращается просто в бесполезный кусок пластика. Она же физически не может авторизоваться ни в одной украинской сети. Как тогда они им управляют?
0: А вот тут разгадка кроется в географии. Если мы откроем топографические карты северной границы Украины с Белоруссией, это же Полесье.
1: Ну да, болото, леса.
0: Абсолютно плоская равнинная местность, никаких гор. И в таких условиях радиосигнал от белорусских базовых станций, которые стоят прямо в приграничных районах, он же не обрывается ровно на пограничном столбе.
1: А, то есть он бьет дальше.
0: Да, он пробивает на 30, а в некоторых погодных условиях и до 50 километров вглубь украинской территории, накрывая приграничье Черниговской, Сумской и Волынской областей.
1: Обалдеть. Получается, дрон заходит в воздушное пространство Украины, но его модем цепляется за белорусскую гражданскую 4G-сеть.
0: Угу.
1: Оператор, который сидит в каком-нибудь защищенном бункере за 1000 километров оттуда, просто получает к нему доступ по Wi-Fi.
0: Да, ровно так это и работает. И в этот момент предсказуемая мина становится управляемым снайпером.
1: И вот тут, знаешь, мы подходим к моменту, который у меня лично вызывает больше всего вопросов. Именно с точки зрения корпоративной логики.
0: Давай.
1: Местные операторы связи в Беларуси, это ведь А1 МТС Беларусь Лайф.
0: Угу.
1: У них огромные штаты инженеров.
0: Угу.
1: Существуют системы DPI, ну, Deep Packet Inspection, которые анализируют трафик. Невозможно не заметить, когда на границе где-нибудь над Несом возникает аномальная активность. Десятки сим-карт российского оператора внезапно начинают гнать тяжелую зашифрованную телеметрию.
0: Согласна, это видно.
1: Ну так почему они не могут просто заблокировать этот конкретный пул IMEI-адресов модемов? Или обрубить трафик через этот самый DPI?
0: Смотри, технически фильтрация через DPI, конечно, возможна, но на практике отличить военный пакет данных от гражданского VPN-трафика очень сложно, если данные хорошо зашифрованы. А они зашифрованы?
1: Ну а блокировка номеров?
0: А вот что касается блокировки пула номеров, тут вступает в игру бюрократия и корпоративная экономика. Чтобы российская симка Т2 работала в Беларуси, между операторами подписано базовое роуминговое соглашение.
1: Логично.
0: С корпоративной точки зрения один оператор просто продает услугу связи другому оператору. Выборочно банить устройство роуминг-партнера – это прямое нарушение контрактов.
1: Более того, Министерство связи и информатизации в Белоруссии, как регулятор, ну, они же имеют абсолютно полные полномочия. Они могут просто одним днем выпустить директиву, приостановить обслуживание абонентов конкретного иностранного оператора на приграничных базовых станциях.
0: Могут, да.
1: Это же делается парой кликов в биллинговой системе. Но они этого к чему-то не делают.
0: Да, и в аналитических докладах, которые я изучила, этому молчанию дается очень четкая правовая оценка. В международном праве существует такая концепция должной осмотрительности – due diligence.
1: Так.
0: Государственный регулятор не может просто сказать: «Ой, а мы не знали, что наши вышки используются для наведения дронов».
1: Ну да, звучит как детская отговорка.
0: Незнание в данном случае не освобождает от ответственности, потому что регулятор обязан контролировать использование своей инфраструктуры. И эксперты прямо указывают, бездействие в такой ситуации – это форма политического решения.
1: То есть никто публично не одобрял эту схему, они просто закрыли глаза на использование роуминга?
0: Именно так. Просто тихое согласие.
1: И это решение принимается где-то в высоких кабинетах, а расплачиваться за него придется обычным людям. Давай спустимся на уровень потребителя.
0: Давай.
1: В Беларуси сейчас, если я не ошибаюсь, около 6,5 миллионов активных пользователей смартфонов.
0: Угу, где-то так.
1: И у них есть как минимум 3 осязаемых риска из-за того, что их базовая станция внезапно стала военным объектом. И первый риск чисто правовой.
0: Да, и он прописан очень жестко. Согласно 52-й статье дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям, гражданская инфраструктура теряет свой иммунитет и становится законной военной целью, если она вносит эффективный вклад в военные действия.
1: То есть, переводя с юридического на человеческий, если сотовая вышка посреди деревни транслирует телеметрию для ударного дрона, украинские военные юристы абсолютно легально квалифицируют эту вышку как мишень.
0: Именно. И если будет принято решение о подавлении инфраструктуры, которая обеспечивает наведение, международное право не будет защищать этот объект, несмотря на то, что он гражданский.
1: Потрясающе. Хорошо, правовой аспект понятен. Но есть еще вопрос качества самой услуги. Вышка ведь, ну, не резиновая.
0: О, да.
1: Гражданская сеть проектируется под строго определенное количество подключений и объем трафика. Что происходит, когда в этот эфир врывается рой дронов, которым нужен стабильный, неразрывный канал передачи данных?
0: Происходит то, что инженеры называют красивым термином «деградация сети для конечного пользователя».
1: А на практике?
0: А на практике в 4G-сетях существуют протоколы Quality of Service, ну, качество обслуживания. Угу. Когда военным устройствам нужна гарантированная полоса пропускания для передачи видео и телеметрии, сеть отдает приоритет именно этим пакетам данных. Емкость радиоканала исчерпывается просто мгновенно.
1: Выходит, человек в условном Мозыре или там Бресте пытается вызвать такси через приложение или отправить сообщение, а у него все висит.
0: Да.
1: Он звонит в техподдержку, ругается, а ему отвечают дежурные фразы про модернизацию оборудования или там временную перегрузку.
0: Точно.
1: Хотя на самом деле его интернет-канал просто в наглую забрали под нужды военной операции.
0: Технически сеть просто перераспределила ресурсы в пользу устройств с более высоким приоритетом в роуминге. Но, знаешь, помимо связи, есть третий, самый пугающий риск.
1: Какой?
0: Физический. Эти беспилотники несут боевую часть весом около 50 килограммов.
1: Серьезная цифра.
0: Очень. И их маршруты постоянно подвергаются воздействию украинских систем РЭП, которые пытаются подменить координаты GPS, это называется спуфинг, или, ну, вообще полностью заглушить навигацию.
1: А, я читал об этом. И когда дрон теряет спутники, он пытается ориентироваться по вышкам сотовой связи, через ту самую триангуляцию.
0: Да. Но если ячеистая сеть рвется, он просто слепнет окончательно. А учитывая, что они и так маневрируют на малых высотах прямо вдоль белорусской границы...
1: Они залетают обратно.
0: Да. Они теряют пространственную ориентацию и залетают на территорию Белоруссии. Мы подняли статистику инцидентов. За последние 2 года зафиксировано уже не менее дюжины подтвержденных случаев падения или перехвата таких заблудившихся аппаратов внутри страны.
1: Дюжина? Ого!
0: Угу. 50 килограммов взрывчатки – это колоссальная разрушительная сила.
1: Ну да.
0: Если такой аппарат упадет в лесу, ну, это локальный инцидент. Деревья повалят, но если у него закончится топливо или пропадет управление над жилым массивом, последствия будут катастрофическими.
1: И риск такой случайной трагедии возрастает с каждым новым запуском.
0: Абсолютно.
1: Слушай, звучит так, будто вся система телекоммуникаций страны оказалась в заложниках у одного непубличного решения. Но давай посмотрим на последствия для самой отрасли.
0: Давай.
1: Ведь инфраструктуру нужно обслуживать, обновлять. В отчетах аналитиков я видел, много внимания уделяется санкционным сценариям. А на какие шиши, грубо говоря, они будут чинить сети, если международное сообщество решит наказать операторов за участие в конфликте?
0: Если дело дойдет до секторальных санкций, сценарий выглядит крайне пессимистично. В первую очередь удар может быть нанесен через ассоциацию GSMA.
1: Это кто такие?
0: Это глобальная организация, которая регулирует мировые стандарты связи и роуминг. У них есть механизмы исключения операторов за грубые нарушения.
1: То есть это ударит по базам данных, как их там, HLR, Home Location Register, Как-то вообще почувствует обычный абонент, который завтра поедет в отпуск или по делам?
0: О, он почувствует это очень остро. Он пересекает границу с Польшей или Литвой, включает свой телефон, и на экране горит «нет сети».
1: Вообще ничего?
0: Ничего. Местные операторы по всему миру просто перестанут впускать белорусские сим-карты в свои сети, потому что, ну, их исключили из глобального реестра доверенных партнеров. И все, симка превращается в тыкву.
1: Жесть.
0: Человек остается в полной цифровой изоляции. Он не может получить СМС с кодом подтверждения от своего банка, не может зайти в мессенджер без местного Wi-Fi. Его номер за пределами страны как бы перестает существовать.
1: Слушай, но это изоляция снаружи. А что будет происходить внутри страны? Любая сеть сотовой связи ведь строится на базовых станциях, маршрутизаторах, оптических коммутаторах.
0: Угу.
1: И, насколько я понимаю спецификации, это все импортное железо? Там же нет ничего своего.
0: Совершенно верно. В основе сетей лежит оборудование и программное обеспечение так называемой большой тройки вендоров.
1: Это кто?
0: Это шведская Ericsson, финская Nokia и китайская Huawei. Если на фоне скандала с дронами будут активированы механизмы жесткого экспортного контроля, поставки оборудования и, что еще важнее, лицензии на программное обеспечение, они прекратятся.
1: А без софта железо не работает?
0: Конечно. Базовую станцию нельзя просто пойти и купить на маркетплейсе. Это сложнейшее оборудование, которое требует постоянных обновлений прошивок и замены вышедших из строя модулей.
1: То есть сеть начнет сыпаться даже не из-за того, что кто-то там нажмет красную кнопку, а из-за банального износа. Если сгорел коммутатор, а запасных на складе нет, зона покрытия просто сокращается.
0: Точно. И аналитики прогнозируют, что при таком сценарии жесткого технологического эмбарго качество связи внутри страны деградирует в течение 3, ну максимум 5 лет.
1: Так быстро.
0: Да, сети просто не смогут поддерживать текущие скорости передачи данных. Пока весь остальной мир будет разворачивать архитектуру 5G, интегрировать интернет вещей и строить умные города, местная инфраструктура откатится по уровню сервиса, ну, примерно в 2010 год.
1: Привет, медленный 3G!
0: Плюс ко всему, слушай, нельзя забывать про финансы. Мы уже видели, как работают международные ограничения против банковского сектора в Беларуси.
1: О да, это отдельная боль.
0: Если к телеком-операторам применят аналогичные меры блокировки корреспондентских счетов, они банально не смогут проводить валютные платежи. Они не смогут оплачивать аренду международных магистральных каналов интернета, не смогут рассчитываться за тот же внешний трафик.
1: И к чему это приведет?
0: К тому, что интернет внутри страны станет не только намного медленнее, но и значительно дороже, потому что издержки, как мы знаем, всегда перекладываются на конечного абонента. Компании свои бюджеты резать не будут.
1: Слушай, давай попробуем синтезировать всю эту картину, которую мы сегодня нарисовали.
0: Давай.
1: То, что мы сегодня разобрали, идеально иллюстрирует вообще природу современных гибридных конфликтов. Не было ведь никаких громких заявлений, официальных указов о передаче гражданских вышек военным.
0: Ни одного.
1: Был лишь процесс вот этой тихой, ползучей интеграции. Не отключили роуминг, не настроили фильтрацию трафика, просто проигнорировали аномальную нагрузку на приграничные базовые станции. Серия таких, знаешь, мелких административных и корпоративных решений привела к тому, что обычная инфраструктура стала частью военного конвейера.
0: Да. Инфраструктура, которая строилась для того, чтобы люди звонили близким и смотрели видео в интернете.
1: Именно.
0: И если эта ситуация не получит международного отклика или внутренние регуляторы не изменят подход, в перспективе года-двух негативный эффект начнет накапливаться. Интенсивность использования дронов только растет.
1: Это правда.
0: А значит, будет расти и нагрузка на сети, и количество инцидентов с упавшими аппаратами на территории страны. Риск того, что гражданская телеком-отрасль попадет под санкционный каток, вообще перестает быть гипотетическим.
1: Слушай, этот разбор показывает, насколько... иллюзорна граница между мирной жизнью и военными технологиями сегодня. И в финале хочется оставить такое небольшое пространство для размышлений.
0: Угу.
1: Если обычная сотовая вышка, но мимо которой люди каждый день ездят на работу на автобусе, оказалась так плотно встроенной в военную логистику без ведома самих абонентов, стоит задуматься.
0: О чем?
1: А какие еще привычные повседневные гражданские сервисы или инфраструктурные объекты внутри страны прямо сейчас также тихо и незаметно работают на чужие оборонные задачи, пока обычные люди просто продолжают оплачивать за них счета?
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно, возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав, обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Беларуси.
6: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
5: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
7: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
5: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
7: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную жизнь у него может быть одна, две олимпиады или чемпионата. И для тех, кто сейчас видит свой пик, нельзя сказать себе, мол, ничего, потерпим до конца санкций.
5: Как аналог Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, союзное государство предложило «Игры дружбы» в России. Минспорта позиционировала их как реальную альтернативу международным соревнованиям. Но в 2024 году проект заморозили на неопределенный срок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радиосигнал.
5: Неполезный воздух. Опубликован рейтинг самых грязных городов Белоруссии, где дышится тяжелее всего.
8: Самый опасный воздух по твердым микрочастицам сейчас в Бресте. Это пыль, выхлопы и мелкие частицы, которые человек вдыхает каждый день. Концентрация там достигла 31 микрограмма на кубический метр. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
5: Раньше в лидерах был Гомель, но там ситуация улучшилась почти вдвое, до 23 микрограммов, говорят исследователи.
9: По этому показателю все нормально у Минска. Но если смотреть на другой загрязнитель, приземный озон, картина уже меняется, так как в столице он на очень плохом уровне – 44 микрограмма на кубический метр. Еще хуже дела в Полоцке и жилых районах Могилева. Здесь зафиксировано по 64 микрограмма на кубический метр.
5: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
10: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
5: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
10: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
5: И проблема грязного воздуха – это не только неприятный запах или пыль на подоконнике. Это рост рисков астмы, болезней сердца, сосудов, онкологии и сокращение продолжительности жизни, предупреждают врачи. Но помните, если у вас есть жалобы на экологию, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контакты». Контроль качества. Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: СВО всех заберег. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзесько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
12: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
11: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
13: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план, и они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди – просто цифры в отчете. И шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
11: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
14: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
11: Сейчас Эльвин Дзесько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
15: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
16: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, писателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник Главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
18: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
17: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
19: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
17: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
20: Концы с концами еле сходятся.
21: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
22: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
23: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
17: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
24: Дас.
2: 20.
24: Бис.
2: 30.
24: Тис.
2: 40.
24: Чалис.
2: 50.
24: Пачас.
2: 60.
24: Сат.
2: 70.
24: Саттар.
2: 80.
24: Асси.
2: 90.
24: Навэ.
2: 100.
24: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
15: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
25: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
2: Новости регионов на радиосигнал.
17: Инцидент на Новополоцкой ТЭЦ. По предварительной информации, в трансформаторе произошло короткое замыкание. Это вызвало сильное задымление. Возгорание самоликвидировалось, пострадавших нет. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, было задействовано 11 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают точные причины инцидента. В Бобруйске таксисты наездили на уголовку. Налоговая доначислила более 2 миллионов рублей. Контролирующие органы раскрыли масштабную схему минимизации налогов на частном предприятии, занимающемся перевозками и строительными услугами. Чтобы сохранить право на упрощенную систему налогообложения, при больших оборотах часть деятельности такси перевели на новую подконтрольную фирму. Проверка выявила, что компания систематически скрывала часть выручки как от извоза, так и от строительных работ. На предприятии практиковали серые выплаты сотрудникам, в том числе тем, кто официально не был трудоустроен. К уплате в бюджет начислено более 2 миллионов рублей. Выписан административный штраф в размере 500 000 рублей. В отношении собственника бизнеса возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В Гомеле стая собак напала на девочку. По предварительной информации, на девочку набросилась стая из 9 животных. Очевидцы сообщают, что серьезных последствий удалось избежать благодаря случайному прохожему на мотоцикле. Он отогнал собак. По данным медиков, девочка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. Она остается под наблюдением врачей и получает необходимую помощь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
17: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана, еще один – Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищает Европа от мигрантов не собирается.
0: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
17: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Беларусью. В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
1: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
17: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
4: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
17: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки Исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров проклятым местом.
7: «Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И, может быть, что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день».
6: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частично «failed state», так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивает безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
7: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
6: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет. И это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
8: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
6: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
9: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
6: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян, а это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
5: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Беларуси?
11: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
10: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще три года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
12: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
10: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады, участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками, рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
13: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли. После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 1948 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
10: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
14: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года, когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
10: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
16: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров проклятым местом.
7: Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день.
6: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частично «failed state», так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивает безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
7: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
6: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет, и это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
8: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
6: К Крым слишком дорого обходится России в прямом и переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
9: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
6: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки. Поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
18: Эк.
2: 2.
18: До.
2: 3.
18: Тин.
2: 4.
18: Чар.
2: 5.
18: Пач.
2: 6.
18: Че.
2: 7.
18: Сат.
2: 8.
18: Ат.
2: 9.
18: Но.
2: 10.
18: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг.

0: темпы набора новых людей впервые упали ниже уровня этих потерь. Давай разберем, как связаны пустые кассы российских военкоматов и полные склады бронежилетов в белорусских райцентрах.
1: Слушай, ну если мы реально хотим понять механику всего этого, нужно закрыть все новостные сайты и открыть портал госзакупок Республики Беларусь. Сайт icitrade.by.
0: Ага.
1: Потому что именно там, весной 2026 года, начали всплывать совершенно аномальные вещи с очень четким математическим следом. Давай прямо со сталинского райисполкома начнем.
0: Давай, что там у них?
2: Март 2026 года. В системе висит тендер, по итогам которого они заключают сделку с минской компанией НПК «Проне». Закупают ровно 408 бронежилетов. Изначально бюджет там вообще переваливал за 1 000 000 белорусских рублей. Но после торгов сумму сбили до 640 тысяч.
0: Подожди, стой. Давай вот сразу эти цифры переведем в реальность, чтобы было понятно. 640 тысяч рублей. Это же бюджет сталинского района?
2: Да, местный бюджет.
0: Ну, исполком — это же структура, которая отвечает за, не знаю, за ямочный ремонт, за вывоз мусора, за то, чтобы в местной поликлинике крыша не текла.
2: Абсолютно верно.
0: И они, получается, берут бюджет, который сопоставим с годовыми расходами на ремонт всей системы водоснабжения какого-нибудь поселка, и просто вливают его в боевую экипировку?
2: Именно так. Это деньги из районного бюджета, которые забрали у ЖКХ. И фишка в том, что это не какой-то единичный сбой. Дальше мы смотрим Глубокский район, апрель 2026 года. Заявка на 485 единиц бронезащиты. Лимит расходов — 1 миллион 200 тысяч рублей.
0: Ничего себе.
2: Да. И следом идет Березовский район. Там исполком запрашивает сразу 800 бронежилетов. Лимит — 1 350 000 рублей. То есть, если сложить только эти три райцентра, мы получаем 1693 жилета на 3 с лишним миллиона рублей.
0: Слушай, я просто пытаюсь визуализировать этот масштаб. Вот 800 штук только для одной березы. 800 человек. Это же не просто какой-то отряд быстрого реагирования. Это два полноценных армейских батальона.
2: Угу.
0: И для кого эти жилеты физически предназначаются? Они же будут просто лежать в подвалах местных сельсоветов. Для кого? Для участковых, для сотрудников местного ЖЭКа. Моего соседа в них оденут.
2: Но ответ на этот вопрос прямо прописан в технической документации тендеров. Смотри, если бы это была закупка для милиции или инкассаторов, они бы брали легкие кевларовые жилеты скрытого ношения. Защита от пистолета, от ножа.
0: Логично, да.
2: Но здесь спецификация вообще другая. Там жесткие требования, во-первых. Расцветка, цветовой камуфляж вооруженных сил Республики Беларусь. А во-вторых, и это самое главное, обязательное наличие усиленных бронепластин.
0: Так.
2: Эти вставки должны выдерживать прямое попадание из автомата, то есть пули калибра 5,45 или 7,62.
0: То есть ты хочешь сказать, что это тяжелая штурмовая броня?
2: Да.
0: Это снаряжение для окопов, для общевойскового боя, а не для патрулирования улиц в райцентре. Ну слушай, может, это какая-то плановая модернизация? Разве раньше они такое не закупали?
2: Закупали, но объемы были смешные. Я приведу цифры для сравнения. В 2024 году крупный город Пинск купил 240 штук, а в 2025 году Ивацевичи приобрели всего 36 жилетов на 70 тысяч рублей.
0: 36 штук. Но это помещается в один микроавтобус.
2: Вот именно. Это понятный локальный резерв. А то, что происходит в 2026 году, это скачок объемов в 20, а то и в 22 раза.
0: Хорошо, но в этом же нет никакой административной логики. Если армии реально нужно снаряжение, у Министерства обороны Беларуси есть огромный собственный бюджет. Он же вырос вроде недавно.
2: Да, в 2025 году военные расходы выросли на 26%. Это 1,8 миллиарда долларов.
0: Ну вот, зачем тогда заставлять районного чиновника выгребать последние копейки из бюджета на ремонт дорог? Почему нельзя купить это централизованно через Минобороны? Это выглядит так, как будто гражданские ведомства заставляют покупать танки.
2: Ну, во-первых, это классическая финансовая маскировка.
0: В смысле?
2: Если ты централизованно через Минобороны закупаешь десятки тысяч штурмовых бронежилетов, это сразу видно в сводных бюджетах. Эта строка расходов начинает светиться красным для любых аналитиков. А когда ты размазываешь закупки по десяткам райисполкомов, пряча их в статьи типа «обеспечение безопасности», общая картина размывается.
0: Ага, военные расходы перекладываются на гражданский сектор.
2: Точно. А во-вторых, это фундамент скрытой логистики мобилизации. Снаряжение не везут на центральные

0: базы под Минском, откуда его потом нужно неделями развозить. Его складируют прямо по месту жительства будущих призывников.
1: Призывник приходит в военкомат в своем районе, переходит улицу к зданию райисполкома и сразу получает тяжелую броню. Доставка день в день.
0: Именно так. И тут мы подходим к самому важному условию этих тендеров, к срокам поставки.
1: Так, и какие там сроки?
0: В Столине, Глубоком и Березе все партии должны быть поставлены в период с апреля по октябрь 2026 года. То есть к осени эта система мгновенной выдачи должна быть 100% укомплектована.
1: И вот тут возникает главный вопрос. Зачем белорусским райцентрам понадобилась такая тотальная мобилизационная готовность именно к осени 2026 года? Что случилось?
0: А ответ находится за восточной границей. Там образовалась просто гигантская кадровая дыра. Смотри, по данным западных разведок, это еще данные НАТО на декабрь 2025 года, потери российской армии превысили 1 миллион 100 тысяч человек убитыми и ранеными.
1: 1 100 000.
0: Да. И средние потери за весь прошлый год составляли 1200 военнослужащих в сутки.
1: Слушай, давай вот остановимся на этой цифре, потому что сказать 1200 – это легко, но это же нужно осознать.
0: Ну да.
1: Население того же Столина, про который мы говорили, это около 7 тысяч человек. Если потери 1200 в день, получается, за 6 дней исчезает весь город. Просто стирается с карты.
0: Угу.
1: За месяц исчезает крупный региональный центр. И так происходит каждый месяц.
0: И эта математика потери наконец-то сломала их систему вербовки. Темпы набора новых контрактников в России впервые упали ниже уровня вот этих самых ежедневных потерь.
1: То есть добровольцев больше нет?
0: Нет. Разовые выплаты, которые раньше затягивали людей, перестали работать. Деньги больше не помогают перекрывать убыль.
1: Но подожди, у них же есть указ о частичной мобилизации от сентября 2022 года. Указ номер 647, он же до сих пор юридически действует. Почему Путин просто не запустит новую волну мобилизации внутри России?
0: Потому что они боятся экономического коллапса. В 2022 году из-за этого указа из страны уехало под 1 000 000 человек. Повторение этого сценария просто обрушит их внутреннюю экономику. Поэтому они пошли пылесосить внешние контуры.
1: Ну, Северную Корею мы уже видели.
0: Да, северокорейский корпус, там от 8 до 13 тысяч человек. Плюс Иран с их дронами. И следующий математический резерв, который лежит прямо на границе, это 9,5 миллионов населения Белоруссии. И готовая армия в 45-65 тысяч человек.
1: Хорошо, но давай спорить о механике. Вот как именно Путин будет забирать людей у Лукашенко? Не пришлют же они просто колонну автобусов на площадь в Березе, чтобы силой грузить людей? Как это будет выглядеть на практике?
0: Ну, там есть несколько сценариев. Самый рабочий – это интеграция через так называемые учебно-боевые центры. Мы это уже видели. Помнишь ситуацию с белорусскими ракетными комплексами «Полонез»?
1: Да, они куда-то ездили стрелять.
0: Вот. Белорусские расчеты выезжали в Россию для боевых пусков, потому что в Беларуси якобы нет полигонов нужного размера.
1: Ага.
0: По этой же схеме могут оформляться отправки целых подразделений в российские учебные центры по контракту, якобы для боевого слаживания. А оттуда в составе общих группировок они просто перебрасываются на фронт.
1: То есть человек уезжает на полигон под Ростов, а оказывается в окопе?
0: Да. Ну или второй вариант – формат так называемых добровольцев. Когда начинается агрессивная вербовка белорусов на российские контракты прямо внутри страны. Но есть и более жесткий сценарий.
1: Какой?
0: Пограничная провокация.
1: Слушай, но чтобы втянуть государство в войну, нужен железобетонный повод. Нельзя же просто сымитировать перестрелку в лесу и объявить мобилизацию.
0: А им и не надо ничего имитировать с нуля. У них есть юридический капкан. В 2025 году был подписан договор о взаимных гарантиях безопасности. И там черным по белому сказано: нападение на Россию обязывает Беларусь вступить в войну.
1: То есть любой дрон, любая ракета.
0: Абсолютно верно. Минимальный инцидент трактуется как нападение. И чтобы этот инцидент гарантированно произошел, территорию страны просто накачали магнитами для ударов.
1: Да, комплексы «Орешник», которые они разместили.
0: И «Орешник», и «Искандер-М». Белорусские расчеты еще весной 2023 года прошли переподготовку по тактическому ядерному оружию. Размещение таких систем – это не про защиту. Это про то, чтобы сделать территорию законной целью для превентивного удара.
1: Ну да, политическое руководство просто лишило себя возможности отказать.
0: Именно.
1: Слушай, ну, давай представим, что этот капкан захлопнулся. Вот машина запущена, склады в этих райисполкомах открываются, жилеты выдаются. Из белорусских городов забирают, ну скажем, 20 или 30 тысяч молодых мужчин. Что будет с экономикой? Что будет с белорусскими заводами?
0: А будет коллапс?
1: Ну просто кто будет стоять у станков на том же Минском тракторном заводе? Кто будет сеять, строить?
0: Никто. Изъятие десятков тысяч специалистов – это мгновенная остановка производственных цепочек. Но самое циничное в том, что инфраструктура для этого тотального изъятия людей уже полностью готова на законодательном уровне.
1: Какие законы они переписали?
0: Смотри, в октябре 2025 года прошла тихая, но очень жесткая реформа призыва. И теперь по мобилизации можно призывать граждан, против которых ведутся уголовные дела.
1: Ого, подожди, это же просто легализованный конвейер. Человек пишет комментарии в интернете, на него заводят уголовное дело, а потом следователь говорит, либо ты садишься в тюрьму, либо надеваешь вот этот бронежилет, купленный за деньги местного ЖКХ, и едешь на фронт.
0: Да, идеальный рычаг давления на любого несогласного. И это только часть системы. Сроки проверочных военных сборов увеличили с 35 до 60 дней.
1: 60 дней? Слушай, 2 месяца – это уже не проверка навыков, это скрытая краткосрочная служба. За 2 месяца можно человека куда угодно перебросить.
0: Именно. А весной 2026 года они параллельно со срочниками начали массовый призыв офицеров запаса на первичные офицерские должности. И гребут даже тех, кто вообще никогда не служил, а просто закончил военную кафедру 10 лет назад.
1: Инженеров, айтишников.
0: Да. И чтобы никто не убежал, введены жесткие ограничения на выезд. Ты теперь обязан информировать военкомат о любых переездах. Граница под плотным контролем.
1: Да, выбор просто сужается до нуля.
0: И Лукашенко же в феврале 2026 года прямым текстом ставит задачу наладить собственное производство боеприпасов к концу года. Он тогда еще сказал про предчувствие Третьей мировой войны.
1: Но если страна начинает штамповать снаряды для чужой воюющей армии, заводы просто становятся военными целями. Это же ликвидация будущего страны как такового.
0: Да, экономическая и военная зависимость сейчас стопроцентная. Российский газ, кредиты, размещение ракет – все это лишает возможности сказать «нет».
1: И мы возвращаемся к цифрам на icetrade.by. Столин, глубокая береза.
0: Да.
1: Эти тысячи жилетов лежат в районах и просто ждут своего часа.
0: И срок поставки – октябрь 2026 года.
1: На сегодня это все. Мы посмотрели на тендеры и цифры потерь соседа. Бронежилеты на складах исполкомов – это не страховка, это подготовка. Делай выводы сам. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
4: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека порубочных остатков у нас установлены правилами РУБА, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков кучи. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка эта понимается с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
2: We'll be right back. Важный сигнал.
5: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
6: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
7: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
8: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
9: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
5: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
10: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
11: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
12: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
13: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
5: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
14: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
5: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
15: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внедационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынка сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
17: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
16: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое
18: самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
19: Верю. И сейчас я тебе это докажу прямо с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного, желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
18: Слушай, ну, пожелтела резина и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новые купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
20: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии», и все, готово, и продает втридорога.
21: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
20: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
18: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
22: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
18: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй. Там же не разборный бак, Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
19: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника – это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
18: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
19: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры? Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
18: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
19: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
18: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прямо с грядки привезли.
19: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома, внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
18: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
19: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
18: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
19: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
21: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
19: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
21: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
19: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
21: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
19: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
21: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
19: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
21: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
3: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили два белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
0: И також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
2: Важный сигнал.
1: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Белоруссии?
4: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
1: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще три года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
23: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
1: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады, участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками, рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
24: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли. После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 48 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
1: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
25: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года, когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
1: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
6: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там было. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть, отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо. Подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информировали. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Беларуси.
7: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
1: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
8: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
1: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
8: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную...
2: Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Столине произошло ДТП с участием автобуса и легкового авто. Авария случилась на улице Дзержинского. Водитель «Пежо» при развороте столкнулась с рейсовым автобусом «МАЗ», двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП женщина-водитель легковушки госпитализирована. В автобусе пассажиров не было. В Гомельской области приостановили работу трех магазинов из-за грубых нарушений. В торговых точках Гомеля и Жлобина контролеры обнаружили около 450 единиц семян и средств защиты растений, запрещенных к продаже. Более 900 единиц продукции с просрочкой до 3 лет и свыше 800 товаров без документов о качестве и безопасности. Кроме того, под видом семенного картофеля продавали обычный продовольственный почти в 4 раза дороже. Опасную продукцию изъяли, работу магазинов приостановили. В отношении нарушителей начат административный процесс. Крупный лесной пожар в зоне отчуждения ЧАЭС. Ветер уносит дым в сторону Беларуси. Пожар возник на территориях, наиболее загрязненных радиоактивными материалами. Площадь пожара более 1000 гектаров. Тушение затруднено из-за неблагоприятной минной обстановки. Дым, содержащий радиоактивную пыль, накрывает Брагинский район. Возможно, угроза для Мозырского района. Жителям этих районов рекомендуют ограничить нахождение на улице, временно отказаться от проветривания помещений и использовать респиратор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшей в Минске.
9: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
2: Важный сигнал.
1: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
10: Мы только что добились освобождения 3 польских и 2 молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения.
1: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5 на 5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
10: «Мой друг, президент Польши Кароль Навроцки, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно».
1: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля. И на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты. Напоминает политолог Николай Третьяк.
11: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
1: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
12: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе и общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
1: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость. Единственная цель Трампа – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах, уверен политолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о льготных местах в вузах.
13: Анализ работы на первых этапах, когда мы посмотрели университетские олимпиады, он показал, что, конечно, есть определенные недоработки. К сожалению, отдельные ректоры не совсем серьезно подошли, потому что, конечно, хочется как-то показать, возможно, свой вуз, что-то сделать в рамках вуза, но на самом деле ведь поступление по результатам университетской олимпиады – это льгота. И, значит, ребята займут чье-то место. Значит, вот эти ребята должны быть лучше, чем все остальные. И, конечно, когда мы посмотрели, что победителями становятся ребята там, с 50 баллами, это значит, что более подготовленный абитуриент не сможет стать студентом. Это несправедливо. Поэтому, конечно, комиссия в этой части тоже откорректировала результаты, скажем, подходы к определению тех, кто получит право поступать, потому что каждое вот занятое место в льготной категории – это то, что не поступит на общий конкурс. Крайне важно, еще раз говорю, чтобы был обеспечен вот этот бесконтактный совершенно механизм отбора абитуриентов и была обеспечена справедливость.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор, и сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
15: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
14: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
15: Да, цифры звучат пугающе.
14: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
15: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
14: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
15: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
14: ПДН – это 40%, верно?
15: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
14: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
15: Давай.
14: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 это, 800 рублей.
15: Ровно 800, да.
14: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
15: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
14: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
15: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
14: А, это та самая автоматизированная база.
15: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
14: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов.

0: на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек, как на рентгене.
1: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
0: О, да, звонок другу.
1: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает, ну как там сотрудник? А Бог говорит, да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
0: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
1: А что тогда работает?
2: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
1: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
2: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
1: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
2: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
1: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
2: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
1: Какая?
2: Запретить людям покупать квартиры?
1: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
2: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
1: То есть они пытаются сбить цены?
2: Да, сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
1: Интересно, хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
2: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
1: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
2: О да, это прям маркер эпохи.
1: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
2: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
1: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
2: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
1: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
2: 8000 чистыми на руки. Да.
1: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход 8000 – это, меньше 1,5-2%.
2: Абсолютно элитарный клуб.
1: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
2: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
1: Но, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
2: Давай. Там цифры астрономические.
1: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
2: Это примерно 120 тысяч долларов.
1: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
2: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
1: На эти деньги можно целый автопарк купить.
2: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
1: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для 98% населения, спрос должен рухнуть.
2: Верно.
1: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
2: Забастовка покупателей.
1: Да. Люди просто не могут купить.

0: но цены упорно ползут вверх.
1: Это феномен, да.
0: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
1: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
0: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
1: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
0: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
1: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами. Как бетонные банковские ячейки.
0: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
1: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
0: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше?
1: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
0: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
1: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
0: Да-да, с кэшем.
1: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
0: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
1: Искать альтернативы.
0: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей, что там за границей происходит. Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
1: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
0: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
1: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
0: А в Польше?
1: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
0: Но это все равно в 2 раза дешевле.
1: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
0: То есть 18% – это реально загородотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
1: Жесткое накопление.
0: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
1: Магия сложных процентов.
0: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
1: И купит квартиру без всякого рабства.
0: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
1: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
0: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
1: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
0: Ага.
1: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
0: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
1: Ну давай.
0: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
1: Безусловно.
0: Любая болезнь, потеря работы, и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3 700 000 рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
1: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
0: Это же просто разрыв бюджета.
1: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
0: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
1: Факт.
0: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
1: И для терпеливых инвесторов, да.
0: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
1: Какую?
0: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
1: О, это серьезная тема.
0: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
1: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
0: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
1: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Мир разнес пора. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
4: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
3: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит, паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали недодевание даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
5: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
3: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
6: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
3: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет. Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
8: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
9: Мосаме сарма.
8: Лето.
9: Мосаме гарма.
8: Весна.
9: Бахар.
8: Осень.
9: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник Главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
11: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
10: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
12: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
10: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
13: Концы с концами еле сходятся.
14: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
15: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
16: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
10: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
17: Хантавирус против ковида. Нужно ли бояться белорусам?
3: Соцсети снова пугают заголовками о новой пандемии. На этот раз в центре внимания хантавирус. После того, как в нескольких странах зафиксировали локальные вспышки, белорусы тоже задались вопросом, неужели страну ждет очередной масочный режим и закрытые границы. Вирусологи успокаивают, что сценарий 2020 года не повторится. Хантавирус не новичок в мире медицины. О нем известно десятилетиями. Главное отличие от коронавируса заключается в том, что он крайне неохотно передается от человека к человеку. Главные переносчики хантавируса – грызуны. Для Беларуси эта тема особенно актуальна весной и летом, когда дачники массово возвращаются в свои дома после зимы. Впрочем, пандемия республике точно не грозит, говорит вирусолог Михаил Левин.
17: Главная причина, по которой хантавирус не вызовет пандемию, это способ его передачи. Он не распространяется так легко через дыхание, как грипп. Человек заражается, вдыхая пыль, где содержатся продукты жизнедеятельности грызунов. Да, это опасное заболевание, вызывающее поражение почек или легких, но оно остается локальным. Чтобы случилась пандемия, вирус должен мутировать так, чтобы начать массово прыгать от человека к человеку, а хантавирусы к этому биологически не склонны.
3: В Беларуси ежегодно фиксируются случаи так называемой мышиной лихорадки. Белорусские леса и поля – естественная среда обитания для рыжей полевки, которая и является основным носителем вируса в регионе, говорит врач-эпидемиолог Елена Савицкая.
18: Для белорусов хантавирус – это не экзотика из новостей, а наша ежегодная реальность. Больше всего рискуют жители сельской местности и дачники. Пик заболеваемости приходится на время уборки в сараях и подвалах без средств защиты. Важно помнить, что вирус коварен тем, что его легко спутать с тяжелым гриппом, высокая температура и боли в пояснице. Если вы работали в пыльном помещении, а через неделю свалились с лихорадкой, сразу говорите врачу о контакте с пылью или грызунами.
3: Оказывается, лучшая защита от хантавируса – это не вакцина, а обычная влажная уборка и маска в гараже. Некоторые дачники решили подготовиться к сезону после новостей о вирусе.
19: Слышал я про этот вирус, но паниковать не собираюсь. У меня правило железное. Когда весной первый раз захожу в сарай или на чердак, только в респираторе. Никаких веников. Только влажная тряпка с хлоркой, чтобы пыль не поднимать. Мыши за зиму там нахозяйничали, а дышать этим себе дороже. И продукты все в железных банках держу, чтобы не добрались. Чистота и осторожность – вот и вся пандемия.
3: Вся паника, напомню, началась после того, как на круизном судне, шедшем из Аргентины, выявили 7 случаев заражения хантавирусом. 3 человека скончались. 10 мая лайнер прибыл к Канарским островам для эвакуации и репатриации пассажиров. После высадки людей судно отправят на полную дезинфекцию в Нидерланды. Бояться стоит не новостей, а пыльных чердаков без маски, отмечают эксперты. По их словам, хантавирус не захватит мир, но может испортить вам отпуск. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
20: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
21: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана и еще один Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
0: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
10: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Беларусью. В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
1: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
10: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
22: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. Никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
10: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
23: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внедационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Маумитерске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывал список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
4: Участник специальной военной операции Шатрилов.

0: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
1: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет, это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
0: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
2: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
0: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
3: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
0: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов в России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
2: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
6: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
7: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
8: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии. И вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
5: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
9: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
10: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
11: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
12: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
5: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя «Шамана». А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
13: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни «Шамана». Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
5: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом, непонятно, ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
15: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
14: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
16: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках в этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
14: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
12: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
14: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
4: 2.
17: До.
4: 3.
17: Тин.
4: 4.
17: Чар.
4: 5.
17: Пач.
4: 6.
17: Че.
4: 7.
17: Сат.
4: 8.
17: Ат.
4: 9.
17: Но.
4: 10.
17: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
20: Мы только что добились освобождения 3 польских и 2 молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения.
19: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5 на 5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
20: «Мой друг, президент Польши Кароль Навроцки, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно».
19: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля. И на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты. Напоминает политолог Николай Третьяк.
1: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
19: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
21: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе, общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
19: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость. Единственная цель Трампа – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах, уверен политолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
23: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за 3 года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
24: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
0: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию на важных участках фронта, армии нужна была передышка. По данным Затвоенкора, в трехдневное перемирие 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
2: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
0: Пока на фронте готовится к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
3: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
0: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
22: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
6: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность по верхнему порогу, уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
18: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
17: Пир.
18: Вторник.
17: Мангал.
18: Среда.
17: Будх.
18: Четверг.
17: Джумират.
18: Пятница.
17: Джума.
18: Суббота.
17: Хафта.
18: Воскресенье.
17: Итвар.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Это подкаст «Между строк». И знаешь... Давай начнем прямо с факта, который, ну, честно говоря, звучит как завязка какого-то киберпанк-триллера.
8: Давай.
7: Обычная гражданская вышка сотовой связи ну, где-нибудь под Гомелем или Пинском, прямо сейчас, вот в эту самую секунду, может управлять летящим боевым беспилотником.
8: Да. И я тут подняла данные отчетов о радиоперехватах. И знаешь, это происходит регулярно на юге страны.
7: Угу.
8: То есть это, ну, не какая-то абстрактная геополитика из телевизора, это вот интеграция гражданской инфраструктуры в, скажем так, военные цели. Это процесс, который напрямую затрагивает миллионы людей внутри страны.
7: Собственно, поэтому мы сегодня и делаем этот детальный разбор. Потому что официальные лица в Беларуси с 22-го

0: как это работает технически.
1: И главное, к каким последствиям это в итоге приведет. Предлагаю начать, с базовой проблемы военных. Зачем им вообще понадобился гражданский интернет?
0: О, это очень интересный момент. Если посмотреть на эволюцию дронов типа «Шахет», или как их маркируют в соседней стране, «Герань-2», все сразу становится на свои места.
1: Так.
0: Это очень массовое и, главное, невероятно дешевое оружие. Я смотрела оценки аналитиков. Цена одного аппарата варьируется от 20 до 50 тысяч долларов.
1: Всего?
0: Да. Для дальности полета до 2500 километров это просто копейки.
1: Ну да, звучит так.
0: Но у этой дешевизны была, серьезная обратная сторона. Первоначально они ведь работали как классическая слепая бомба. То есть принцип «выстрелил и забыл».
1: А, я понял. То есть в него просто на старте заложили координаты цели, и он тупо летит по строго заданному вектору.
0: Угу, абсолютно верно.
1: Слушай, ведь это делает его невероятно предсказуемым. Для современных систем ПВО просчитать траекторию объекта, который летит с постоянной скоростью и вообще не меняет курс, это же просто базовая математика первого класса.
0: Совершенно верно. И статистика сбитий, которую мы видели в начале, она это четко подтверждала. Оборонному комплексу нужно было срочно делать эти дроны зрячими и как-то ими управлять в полете.
1: Ага. И тут они столкнулись с проблемой.
0: Да. Поставить туда продвинутые военные модемы западного или там японского производства просто невозможно. Экспортный контроль, санкции, все это работает.
1: Железо достать сложно.
0: Именно. И в итоге инженеры пошли по пути, просто невероятного удешевления. Я читала технические разборы сбитых аппаратов, и знаешь, что они стали находить внутри?
1: Ну-ка.
0: Обычные гражданские 4G-модемы, буквально размером с пачку сигарет, которые можно купить в любом масс-маркете.
1: Да ладно?
0: А внутри? Российская сим-карта оператора Т2, это бывший Теле2.
1: Вот тут я хочу остановиться и посмотреть на эту проблему чисто глазами скептика. С точки зрения логики, здесь есть огромная, просто зияющая дыра.
0: Давай, какая?
1: Украинские телеком-операторы заблокировали роуминг для любых российских симок еще весной 2022 года.
0: Было такое, да.
1: Как только этот дрон пересекает границу и оказывается в воздушном пространстве Украины, эта сим-карта Т2 превращается просто в бесполезный кусок пластика. Она же физически не может авторизоваться ни в одной украинской сети. Как тогда они им управляют?
0: А вот тут разгадка кроется в географии. Если мы откроем топографические карты северной границы Украины с Белоруссией, это же Полесье.
1: Ну да, болото, леса.
0: Абсолютно плоская равнинная местность, никаких гор. И в таких условиях радиосигнал от белорусских базовых станций, которые стоят прямо в приграничных районах, он же не обрывается ровно на пограничном столбе.
1: А, то есть он бьет дальше.
0: Да, он пробивает на 30, а в некоторых погодных условиях и до 50 километров вглубь украинской территории, накрывая приграничье Черниговской, Сумской и Волынской областей.
1: Обалдеть. Получается, дрон заходит в воздушное пространство Украины, но его модем цепляется за белорусскую гражданскую 4G-сеть.
0: Угу.
1: Оператор, который сидит в каком-нибудь защищенном бункере за 1000 километров оттуда, просто получает к нему доступ по Wi-Fi.
0: Да, ровно так это и работает. И в этот момент предсказуемая мина становится управляемым снайпером.
1: И вот тут, мы подходим к моменту, который у меня лично вызывает больше всего вопросов. Именно с точки зрения корпоративной логики.
0: Давай.
1: Местные операторы связи в Беларуси, это ведь А1 МТС Беларусь Лайф, у них огромные штаты инженеров.
0: Угу.
1: Существуют системы DPI, Deep Packet Inspection, которые анализируют трафик. Невозможно не заметить, когда на границе где-нибудь над Несом возникает аномальная активность. Десятки сим-карт российского оператора внезапно начинают гнать тяжелую зашифрованную телеметрию.
0: Согласна, это видно.
1: Так почему они не могут просто заблокировать этот конкретный пул IMEI-адресов модемов? Или обрубить трафик через этот самый DPI?
0: Смотри, технически фильтрация через DPI, конечно, возможна, но на практике отличить военный пакет данных от гражданского VPN-трафика очень сложно, если данные хорошо зашифрованы. А они зашифрованы?
1: А блокировка номеров?
0: А вот что касается блокировки пула номеров, тут вступает в игру бюрократия и корпоративная экономика. Чтобы российская симка Т2 работала в Беларуси, между операторами подписано базовое роуминговое соглашение.
1: Логично.

0: Точно.
1: С корпоративной точки зрения один оператор просто продает услугу связи другому оператору. Выборочно банить устройство роуминг-партнера – это прямое нарушение контрактов.
0: Более того, Министерство связи и информатизации в Беларуси, как регулятор, ну, они же имеют абсолютно полные полномочия. Они могут просто одним днем выпустить директиву, приостановить обслуживание абонентов конкретного иностранного оператора на приграничных базовых станциях.
1: Могут, да.
0: Это же делается парой кликов в биллинговой системе. Но они этого к чему-то не делают.
1: Да, и в аналитических докладах, которые я изучила, этому молчанию дается очень четкая правовая оценка. В международном праве существует такая концепция должной осмотрительности – due diligence.
0: Так.
1: Государственный регулятор не может просто сказать: «Ой, а мы не знали, что наши вышки используются для наведения дронов».
0: Ну да, звучит как детская отговорка.
1: Незнание в данном случае не освобождает от ответственности, потому что регулятор обязан контролировать использование своей инфраструктуры. И эксперты прямо указывают: бездействие в такой ситуации – это форма политического решения.
0: То есть никто публично не одобрял эту схему, они просто закрыли глаза на использование роуминга.
1: Именно так. Просто тихое согласие.
0: И это решение принимается где-то в высоких кабинетах, а расплачиваться за него придется обычным людям. Давай спустимся на уровень потребителя.
1: Давай.
0: В Беларуси сейчас, если я не ошибаюсь, около 6,5 миллионов активных пользователей смартфонов.
1: Угу, где-то так.
0: И у них есть как минимум 3 осязаемых риска из-за того, что их базовая станция внезапно стала военным объектом. И первый риск чисто правовой.
1: Да, и он прописан очень жестко. Согласно 52-й статье дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям, гражданская инфраструктура теряет свой иммунитет и становится законной военной целью, если она вносит эффективный вклад в военные действия.
0: То есть, переводя с юридического на человеческий, если сотовая вышка посреди деревни транслирует телеметрию для ударного дрона, украинские военные юристы абсолютно легально квалифицируют эту вышку как мишень.
1: Именно. И если будет принято решение о подавлении инфраструктуры, которая обеспечивает наведение, международное право не будет защищать этот объект, несмотря на то, что он гражданский.
0: Потрясающе. Хорошо, правовой аспект понятен. Но есть еще вопрос качества самой услуги. Вышка ведь, ну, не резиновая.
1: О, да.
0: Гражданская сеть проектируется под строго определенное количество подключений и объем трафика. Что происходит, когда в этот эфир врывается рой дронов, которым нужен стабильный, неразрывный канал передачи данных?
1: Происходит то, что инженеры называют красивым термином «деградация сети для конечного пользователя».
0: А на практике?
1: А на практике в 4G-сетях существуют протоколы Quality of Service, ну, качество обслуживания.
0: Угу.
1: Когда военным устройствам нужна гарантированная полоса пропускания для передачи видео и телеметрии, сеть отдает приоритет именно этим пакетам данных. Емкость радиоканала исчерпывается просто мгновенно.
0: Выходит, человек в условном Мозыре или там Бресте пытается вызвать такси через приложение или отправить сообщение, а у него все висит.
1: Да.
0: Он звонит в техподдержку, ругается, а ему отвечают дежурные фразы про модернизацию оборудования или там временную перегрузку.
1: Точно.
0: Хотя на самом деле его интернет-канал просто в наглую забрали под нужды военной операции.
1: Технически сеть просто перераспределила ресурсы в пользу устройств с более высоким приоритетом в роуминге. Но, знаешь, помимо связи есть третий, самый пугающий риск.
0: Какой?
1: Физический. Эти беспилотники несут боевую часть весом около 50 килограммов.
0: Серьезная цифра.
1: Очень. И их маршруты постоянно подвергаются воздействию украинских систем РЭП, которые пытаются подменить координаты GPS, это называется спуфинг, или, ну, вообще полностью заглушить навигацию.
0: А, я читал об этом. И когда дрон теряет спутники, он пытается ориентироваться по вышкам сотовой связи через ту самую триангуляцию.
1: Да. Но если ячеистая сеть рвется, он просто слепнет окончательно. А учитывая, что они и так маневрируют на малых высотах прямо вдоль белорусской границы...
0: Они залетают обратно.
1: Да. Они теряют пространственную ориентацию и залетают на территорию Белоруссии. Мы подняли статистику инцидентов. За последние 2 года зафиксировано уже не менее дюжины подтвержденных случаев падения или перехвата таких заблудившихся аппаратов внутри страны.
0: Дюжина? Ого!
1: Угу. 50 килограммов взрывчатки – это колоссальная разрушительная сила.
2: Ну да.
1: Если такой аппарат упадет в лесу, ну, это локальный инцидент. Деревья повалят, но если у него закончится топливо или пропадет управление над жилым массивом, последствия будут катастрофическими.
2: И риск такой случайной трагедии возрастает с каждым новым запуском.
1: Абсолютно.
2: Слушай, звучит так, будто вся система телекоммуникаций страны оказалась в заложниках у одного непубличного решения. Но давай посмотрим на последствия для самой отрасли.
1: Давай.
2: Ведь инфраструктуру нужно обслуживать, обновлять. В отчетах аналитиков я видел, много внимания уделяется санкционным сценариям. А на какие шиши, грубо говоря, они будут чинить сети, если международное сообщество решит наказать операторов за участие в конфликте?
1: Если дело дойдет до секторальных санкций, сценарии выглядят крайне пессимистично. В первую очередь удар может быть нанесен через ассоциацию GSM.
2: Это кто такие?
1: Это глобальная организация, которая регулирует мировые стандарты связи и роуминг. У них есть механизмы исключения операторов за грубые нарушения.
2: То есть это ударит по базам данных, как их там, HLR, Home Location Register. Как это вообще почувствует обычный абонент, который завтра поедет в отпуск или по делам?
1: О, он почувствует это очень остро. Он пересекает границу с Польшей или Литвой, включает свой телефон, и на экране горит «нет сети».
2: Вообще ничего?
1: Ничего. Местные операторы по всему миру просто перестанут впускать белорусские сим-карты в свои сети, потому что, ну, их исключили из глобального реестра доверенных партнеров. И все, симка превращается в тыкву.
2: Жесть.
1: Человек остается в полной цифровой изоляции. Он не может получить СМС с кодом подтверждения от своего банка, не может зайти в мессенджер без местного Wi-Fi. Его номер за пределами страны как бы перестает существовать.
2: Слушай, но это изоляция снаружи. А что будет происходить внутри страны? Любая сеть сотовой связи ведь строится на базовых станциях, маршрутизаторах, оптических коммутаторах.
1: Угу.
2: И, насколько я понимаю, спецификации — это все импортное железо? Там же нет ничего своего.
1: Совершенно верно. В основе сетей лежит оборудование и программное обеспечение так называемой большой тройки вендоров.
2: Это кто?
1: Это шведская Ericsson, финская Nokia и китайская Huawei. Если на фоне скандала с дронами будут активированы механизмы жесткого экспортного контроля, поставки оборудования и, что еще важнее, лицензии на программное обеспечение, они прекратятся.
2: А без софта железо не работает?
1: Конечно. Базовую станцию нельзя просто пойти и купить на маркетплейсе. Это сложнейшее оборудование, которое требует постоянных обновлений прошивок и замены вышедших из строя модулей.
2: То есть сеть начнет сыпаться даже не из-за того, что кто-то там нажмет красную кнопку, а из-за банального износа. Если сгорел коммутатор, а запасных на складе нет, зона покрытия просто сокращается.
1: Точно. И аналитики прогнозируют, что при таком сценарии жесткого технологического эмбарго качество связи внутри страны деградирует в течение 3, максимум 5 лет.
2: Так быстро.
1: Да, сети просто не смогут поддерживать текущие скорости передачи данных. Пока весь остальной мир будет разворачивать архитектуру 5G, интегрировать интернет вещей и строить умные города, местная инфраструктура откатится по уровню сервиса, ну, примерно в 2010 год.
2: Привет, медленный 3G!
1: Плюс ко всему, слушай, нельзя забывать про финансы. Мы уже видели, как работают международные ограничения против банковского сектора в Беларуси.
2: О да, это отдельная боль.
1: Если к телеком-операторам применят аналогичные меры блокировки корреспондентских счетов, они банально не смогут проводить валютные платежи. Они не смогут оплачивать аренду международных магистральных каналов интернета, не смогут рассчитываться за тот же внешний трафик.
2: И к чему это приведет?
1: К тому, что интернет внутри страны станет не только намного медленнее, но и значительно дороже, потому что издержки, как мы знаем, всегда перекладываются на конечного абонента. Компании свои бюджеты резать не будут.
2: Слушай, давай попробуем синтезировать всю эту картину, которую мы сегодня нарисовали.
1: Давай.
2: То, что мы сегодня разобрали, идеально иллюстрирует вообще природу современных гибридных конфликтов. Не было ведь никаких громких заявлений, официальных указов о передаче гражданских вышек военным.
1: Ни одного.
2: Был лишь процесс вот этой тихой, ползучей интеграции. Не отключили роуминг, не настроили фильтрацию трафика, просто проигнорировали аномальную нагрузку на приграничные базовые станции. Серия таких, знаешь, мелких административных и корпоративных решений привела к тому, что обычная инфраструктура стала частью военного конвейера.
1: Да. Инфраструктура, которая строилась для того, чтобы люди звонили близким и смотрели видео в интернете.
2: Именно.
1: И если эта ситуация не получит международного отклика или внутренние регуляторы не изменят подход, в перспективе года-двух негативный эффект начнет накапливаться. Интенсивность использования дронов только растет.
2: Это правда.
1: А значит, будет расти и нагрузка на сети, и количество инцидентов с упавшими аппаратами на территории страны. Риск того, что гражданская телеком-отрасль попадет под санкционный каток, вообще перестает быть гипотетическим.
2: Слушай, этот разбор показывает, насколько иллюзорна граница между мирной жизнью и военными технологиями сегодня. И в финале хочется оставить такое небольшое пространство для размышлений.
1: Угу.
2: Если обычная сотовая вышка, но мимо которой люди каждый день ездят на работу на автобусе, оказалась так плотно встроенной в военную логистику без ведома самих абонентов, стоит задуматься.
1: О чем?
2: А какие еще привычные повседневные гражданские сервисы или инфраструктурные объекты внутри страны прямо сейчас также тихо и незаметно работают на чужие оборонные задачи, пока обычные люди просто продолжают оплачивать за них счета?
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Беларуси.
6: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
5: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
7: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
5: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
7: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную жизнь у него может быть одна, две олимпиады или чемпионата. И для тех, кто сейчас видит свой пик, нельзя сказать себе, мол, ничего, потерпим до конца санкций.
5: Как аналог Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, союзное государство предложило «Игры дружбы» в России. Минспорта позиционировала их как реальную альтернативу международным соревнованиям. Но в 2024 году проект заморозили на неопределенный срок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радиосигнал.
5: Неполезный воздух. Опубликован рейтинг самых грязных городов Белоруссии, где дышится тяжелее всего.
8: Самый опасный воздух по твердым микрочастицам сейчас в Бресте. Это пыль, выхлопы и мелкие частицы, которые человек вдыхает каждый день. Концентрация там достигла 31 микрограмма на кубический метр. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
5: Раньше в лидерах был Гомель, но там ситуация улучшилась почти вдвое, до 23 микрограммов, говорят исследователи.
9: По этому показателю все нормально у Минска. Но если смотреть на другой загрязнитель, приземный озон, картина уже меняется, так как в столице он на очень плохом уровне – 44 микрограмма на кубический метр. Еще хуже дела в Полоцке и жилых районах Могилева. Здесь зафиксировано по 64 микрограмма на кубический метр.
5: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
10: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
5: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
10: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
5: И проблема грязного воздуха – это не только неприятный запах или пыль на подоконнике. Это рост рисков астмы, болезней сердца, сосудов, онкологии и сокращение продолжительности жизни, предупреждают врачи. Но помните, если у вас есть жалобы на экологию, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контакты». Контроль качества. Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: СВО всех заберег. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзесько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
12: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
11: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
13: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план, и они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди – просто цифры в отчете. И шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
11: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
14: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
11: Сейчас Эльвин Дзесько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
15: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
16: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, писателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник Главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
18: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
17: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
19: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
17: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
20: Концы с концами еле сходятся.
21: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
22: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
23: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
17: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе!
0: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
1: Дас.
0: 20.
1: Бис.
0: 30.
1: Тис.
0: 40.
1: Чалис.
0: 50.
1: Пачас.
0: 60.
1: Сат.
0: 70.
1: Саттар.
0: 80.
1: Асси.
0: 90.
1: Навэ.
0: 100.
1: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
15: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
2: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
3: Новости регионов на радиосигнал.
17: Инцидент на Новополоцкой ТЭЦ. По предварительной информации, в трансформаторе произошло короткое замыкание. Это вызвало сильное задымление. Возгорание самоликвидировалось, пострадавших нет. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, было задействовано 11 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают точные причины инцидента. В Бобруйске таксисты наездили на уголовку. Налоговая доначислила более 2 миллионов рублей. Контролирующие органы раскрыли масштабную схему минимизации налогов на частном предприятии, занимающемся перевозками и строительными услугами. Чтобы сохранить право на упрощенную систему налогообложения, при больших оборотах часть деятельности такси перевели на новую подконтрольную фирму. Проверка выявила, что компания систематически скрывала часть выручки как от извоза, так и от строительных работ. На предприятии практиковали серые выплаты сотрудникам, в том числе тем, кто официально не был трудоустроен. К уплате в бюджет начислено более 2 миллионов рублей. Выписан административный штраф в размере 500 000 рублей. В отношении собственника бизнеса возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В Гомеле стая собак напала на девочку. По предварительной информации, на девочку набросилась стая из 9 животных. Очевидцы сообщают, что серьезных последствий удалось избежать благодаря случайному прохожему на мотоцикле. Он отогнал собак. По данным медиков, девочка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. Она остается под наблюдением врачей и получает необходимую помощь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
17: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана, еще один — Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищает Европу от мигрантов не собирается.
4: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
17: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Белоруссией. В последнее время власти соседних с Белоруссией европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Белоруссией. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
6: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
17: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
7: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. Никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
17: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров проклятым местом.
24: «Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день».
8: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частично и failed state. Так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивает безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
24: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
8: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет, и это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
5: всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
8: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
9: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
8: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки. Поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
10: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Беларуси?
13: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
12: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще три года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
25: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
12: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады, участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками, рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
26: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли.
11: После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 48 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
12: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
14: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года, когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
12: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
16: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров проклятым местом.
24: Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день.
8: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частично «failed state», так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивает безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
24: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
8: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет, и это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
5: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
8: Крым слишком дорого обходится России в прямом и переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
9: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
8: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
3: 2.
1: До.
3: 3.
1: Тин.
3: 4.
1: Чар.
3: 5.
1: Пач.
3: 6.
1: Че.
3: 7.
1: Сат.
3: 8.
1: Ат.
3: 9.
1: Но.
3: 10.
1: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Привет всем! Это «Между строк». В Столинском, Глубокском и Березовском исполкомах сейчас подписывают тендеры на закупку бронежилетов партии по 400, 500 и 800 штук за раз. Это деньги из районных бюджетов, которые обычно идут на ремонт дорог, но теперь там графа «Боевая защита». Одновременно с этим в России потери достигли 1200 человек в сутки, а темпы набора новых людей впервые упали ниже уровня этих потерь. Давай разберем, как связаны пустые кассы российских военкоматов и полные склады бронежилетов в белорусских райцентрах.
20: Слушай, ну если мы реально хотим понять механику всего этого, нужно закрыть все новостные сайты и открыть портал госзакупок Республики Беларусь. Сайт icitrade.by.
19: Ага.
20: Потому что именно там, весной 2026 года, начали всплывать совершенно аномальные вещи с очень четким математическим следом. Давай прямо со Столинского райисполкома начнем.
19: Давай, что там у них?
20: Март 2026 года. В системе висит тендер, по итогам которого они заключают сделку с минской компанией НПК «Проне». Закупают ровно 408 бронежилетов. Изначально бюджет там вообще переваливал за 1 000 000 белорусских рублей. Но после торгов сумму сбили до 640 тысяч.
19: Подожди, стой. Давай вот сразу эти цифры переведем в реальность, чтобы было понятно. 640 тысяч рублей. Это же бюджет Столинского района?
20: Да, местный бюджет.
19: Ну, исполком — это же структура, которая отвечает за, не знаю, за ямочный ремонт, за вывоз мусора, за то, чтобы в местной поликлинике крыша не текла.
20: Абсолютно верно.
19: И они, получается, берут бюджет, который сопоставим с годовыми расходами на ремонт всей системы водоснабжения какого-нибудь поселка и просто вливают его в боевую экипировку?
20: Именно так. Это деньги из районного бюджета, которые забрали у ЖКХ. И фишка в том, что это не какой-то единичный сбой. Дальше мы смотрим Глубокский район, апрель 2026 года. Заявка на 485 единиц бронезащиты. Лимит расходов 1 миллион 200 тысяч рублей.
19: Ничего себе.
20: Да. И следом идет Березовский район. Там исполком запрашивает сразу 800 бронежилетов. лимит 1 350 000 рублей. То есть, если сложить только эти три райцентра, мы получаем 1693 жилета на 3 с лишним миллиона рублей.
19: Слушай, я просто пытаюсь визуализировать этот масштаб. Вот 800 штук только для одной березы. 800 человек. Это же не просто какой-то отряд быстрого реагирования. Это два полноценных армейских батальона.
20: Угу.
19: И для кого эти жилеты физически предназначаются? Они же будут просто лежать в подвалах местных сельсоветов. Для кого? Для участковых, для сотрудников местного ЖЭКа. Моего соседа в них оденут.
20: Но ответ на этот вопрос прямо прописан в технической документации тендеров. Смотри, если бы это была закупка для милиции или инкассаторов, они бы брали легкие кевларовые жилеты с крыльями.

0: центре. Ну слушай, может это какая-то плановая модернизация? Разве раньше они такое не закупали?
1: Закупали, но объемы были смешные. Я приведу цифры для сравнения. В 2024 году крупный город Пинск купил 240 штук, а в 2025 году Ивацевичи приобрели всего 36 жилетов на 70 тысяч рублей.
0: 36 штук. Но это помещается в один микроавтобус.
1: Вот именно. Это понятный локальный резерв. А то, что происходит в 2026 году, это скачок объемов в 20, а то и в 22 раза.
0: Хорошо, но в этом же нет никакой административной логики. Если армии реально нужно снаряжение, у Министерства обороны Беларуси есть огромный собственный бюджет. Он же вырос вроде недавно.
1: Да, в 2025 году военные расходы выросли на 26%. Это 1,8 миллиарда долларов.
0: Ну вот, зачем тогда заставлять районного чиновника выгребать последние копейки из бюджета на ремонт дорог? Почему нельзя купить это централизованно через Минобороны? Это выглядит так, как будто гражданские ведомства заставляют покупать танки.
1: Ну, во-первых, это классическая финансовая маскировка.
0: В смысле?
1: Если ты централизованно через Минобороны закупаешь десятки тысяч штурмовых бронежилетов, это сразу видно в сводных бюджетах. Эта строка расходов начинает светиться красным для любых аналитиков. А когда ты размазываешь закупки по десяткам райисполкомов, пряча их в статьи типа «Обеспечение безопасности», общая картина размывается.
0: Ага, военные расходы перекладываются на гражданский сектор.
1: Точно. А во-вторых, это фундамент скрытой логистики мобилизации. Снаряжение не везут на центральные базы под Минском, откуда его потом нужно неделями развозить. Его складируют прямо по месту жительства будущих призывников.
2: То есть призывник приходит в военкомат в своем районе, переходит улицу к зданию райисполкома и сразу получает тяжелую броню. Доставка день в день.
1: Именно так. И тут мы подходим к самому важному условию этих тендеров, к срокам поставки.
2: Так, и какие там сроки?
1: В Столине, Глубоком и Березе все партии должны быть поставлены в период с апреля по октябрь 2026 года. То есть к осени эта система мгновенной выдачи должна быть 100% укомплектована.
2: И вот тут возникает главный вопрос. Зачем белорусским райцентрам понадобилась такая тотальная мобилизационная готовность именно к осени 2026 года? Что случилось?
1: А ответ находится за восточной границей. Там образовалась просто гигантская кадровая дыра. Смотри, по данным западных разведок, это еще данные НАТО на декабрь 2025 года, потери российской армии превысили 1 миллион 100 тысяч человек убитыми и ранеными.
2: 1 миллион 100 тысяч?
1: Да. И средние потери за весь прошлый год составляли 1200 военнослужащих в сутки.
0: Слушай, давай вот остановимся на этой цифре, потому что сказать 1200 – это легко, но это же нужно осознать.
1: Ну да.
0: Население того же Столина, про который мы говорили, это около 7 тысяч человек. Если потери 1200 в день, получается, за 6 дней исчезает весь город. Просто стирается с карты.
1: Угу.
0: За месяц исчезает крупный региональный центр. И так происходит каждый месяц.
1: И эта математика потери наконец-то сломала их систему вербовки. Темпы набора новых контрактников в России впервые упали ниже уровня вот этих самых ежедневных потерь.
0: То есть добровольцев больше нет?
1: Нет. Разовые выплаты, которые раньше затягивали людей, перестали работать. Деньги больше не помогают перекрывать убыль.
0: Но подожди, у них же есть указ о частичной мобилизации от сентября 2022 года. Указ номер 647, он же до сих пор юридически действует. Почему Путин просто не запустит новую волну мобилизации внутри России?
1: Потому что они боятся экономического коллапса. В 2022 году из-за этого указа из страны уехало под 1 000 000 человек. Повторение этого сценария просто обрушит их внутреннюю экономику. Поэтому они пошли пылесосить внешние контуры.
0: Ну, Северную Корею мы уже видели.
1: Да, северокорейский корпус, там от 8 до 13 тысяч человек. Плюс Иран с их дронами. И следующий математический резерв, который лежит прямо на границе, это 9,5 миллионов населения Белоруссии. И готовая армия в 45-65 тысяч человек.
0: Хорошо, но давай спорить о механике. Вот как именно Путин будет забирать людей у Лукашенко? Не пришлют же они просто колонну автобусов на площадь в Березе, чтобы силой грузить людей? Как это будет выглядеть на практике?
1: Ну, там есть несколько сценариев. Самый рабочий – это интеграция через так называемые учебно-боевые центры. Мы это уже видели. Помнишь ситуацию с белорусскими ракетными комплексами «Полонез»?
0: Да, они куда-то ездили стрелять.
1: Вот. Белорусские расчеты выезжали в Россию для боевых пусков, потому что в Беларуси якобы

0: нет полигонов нужного размера.
1: Ага.
0: По этой же схеме могут оформляться отправки целых подразделений в российские учебные центры по контракту, якобы для боевого слаживания. А оттуда, в составе общих группировок, они просто перебрасываются на фронт.
1: То есть человек уезжает на полигон под Ростов, а оказывается в окопе?
0: Да. Ну или второй вариант – формат так называемых добровольцев. Когда начинается агрессивная вербовка белорусов на российские контракты прямо внутри страны. Но есть и более жесткий сценарий.
1: Какой?
0: Пограничная провокация.
1: Слушай, но чтобы втянуть государство в войну, нужен железобетонный повод. Нельзя же просто сымитировать перестрелку в лесу и объявить мобилизацию.
0: А им и не надо ничего имитировать с нуля. У них есть юридический капкан. В 2025 году был подписан договор о взаимных гарантиях безопасности. И там черным по белому сказано: нападение на Россию обязывает Беларусь вступить в войну.
1: То есть любой дрон, любая ракета.
0: Абсолютно верно. Минимальный инцидент трактуется как нападение. И чтобы этот инцидент гарантированно произошел, территорию страны просто накачали магнитами для ударов.
1: Да, комплексы «Орешник», которые они разместили.
0: И «Орешник», и «Искандер-М». Белорусские расчеты еще весной 2023 года прошли переподготовку по тактическому ядерному оружию. Размещение таких систем – это не про защиту. Это про то, чтобы сделать территорию законной целью для превентивного удара.
1: Ну да, политическое руководство просто лишило себя возможности отказать.
0: Именно.
1: Слушай, ну давай представим, что этот капкан захлопнулся. Вот машина запущена, склады в этих райисполкомах открываются, жилеты выдаются. Из белорусских городов забирают, ну скажем, 20 или 30 тысяч молодых мужчин. Что будет с экономикой? Что будет с белорусскими заводами?
0: А будет коллапс.
1: Ну просто кто будет стоять у станков на том же Минском тракторном заводе? Кто будет сеять, строить?
0: Никто. Изъятие десятков тысяч специалистов – это мгновенная остановка производственных цепочек. Но самое циничное в том, что инфраструктура для этого тотального изъятия людей уже полностью готова на законодательном уровне.
1: Какие законы они переписали?
0: Смотри, в октябре 2025 года прошла тихая, но очень жесткая реформа призыва. И теперь по мобилизации можно призывать граждан, против которых ведутся уголовные дела.
1: Ого, подожди. Это же просто легализованный конвейер. Человек пишет комментарии в интернете, на него заводят уголовное дело, а потом следователь говорит: либо ты садишься в тюрьму, либо надеваешь вот этот бронежилет, купленный за деньги местного ЖКХ, и едешь на фронт.
0: Да, идеальный рычаг давления на любого несогласного. И это только часть системы. Сроки проверочных военных сборов увеличили с 35 до 60 дней.
1: 60 дней? Слушай, 2 месяца – это уже не проверка навыков, это скрытая краткосрочная служба. За 2 месяца можно человека куда угодно перебросить.
0: Именно. А весной 2026 года они параллельно со срочниками начали массовый призыв офицеров запаса на первичные офицерские должности. И гребут даже тех, кто вообще никогда не служил, а просто закончил военную кафедру 10 лет назад.
1: Инженеров, айтишников.
0: Да. И чтобы никто не убежал, введены жесткие ограничения на выезд. Ты теперь обязан информировать военкомат о любых переездах. Граница под плотным контролем.
1: Да, выбор просто сужается до нуля.
0: И Лукашенко же в феврале 2026 года прямым текстом ставит задачу наладить собственное производство боеприпасов к концу года. Он тогда еще сказал про предчувствие Третьей мировой войны.
1: Но если страна начинает штамповать снаряды для чужой воюющей армии, заводы просто становятся военными целями. Это же ликвидация будущего страны как такового.
0: Да, экономическая и военная зависимость сейчас стопроцентная. Российский газ, кредиты, размещение ракет – все это лишает возможности сказать «нет».
1: И мы возвращаемся к цифрам на icetrade.by. Столин, глубокая береза.
0: Да.
1: Эти тысячи жилетов лежат в районах и просто ждут своего часа.
0: И срок поставки – октябрь 2026 года.
1: На сегодня это все. Мы посмотрели на тендеры и цифры потерь соседа. Бронежилеты на складах исполкомов – это не страховка, это подготовка. Делай выводы сам. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
4: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека от порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков кучи. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка эта понимается с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
2: Важный сигнал.
5: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
6: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
7: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
8: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
9: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
5: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
10: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
11: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
12: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
13: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
5: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
14: Это мой привычный маршрут. почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни «Шамана». Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
5: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
15: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
17: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
1: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
17: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество?
1: Слушай, ну, пожелтела резина и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новый купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
17: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «сделано в Белоруссии», и все, готово, и продает втридорого.
18: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
17: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
19: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
20: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже стоит студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
19: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
17: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
19: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
17: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры. Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
19: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
17: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
19: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прям с грядки привезли.
17: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни. а разрезаешь пакет дома, внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
18: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
0: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый. Дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
18: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
0: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили. А на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
18: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
0: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
18: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
0: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
18: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просыпается.
19: просвечивается, и не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
0: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
19: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
0: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
19: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили два белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
4: І також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
2: Важный сигнал.
21: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Беларуси?
22: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
21: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще три года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
23: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
21: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады, участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками, рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
24: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли. После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 48 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
21: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
6: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года, когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
21: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
7: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятии, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Беларуси.
8: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
21: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
9: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
21: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
9: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную жизнь у него может быть одна, две олимпиады или чемпионата. И для тех, кто сейчас видит свой пик, нельзя сказать себе, мол, ничего, потерпим до конца санкций.
21: Как аналог Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, союзное государство предложило «Игры дружбы» в России. Минспорта позиционировало их как реальную альтернативу международным соревнованиям. Но в 2024 году проект заморозили на неопределенный срок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
10: В Столине произошло ДТП с участием автобуса и легкового авто. Авария случилась на улице Дзержинского. Водитель «Пежо» при развороте столкнулась с рейсовым автобусом «МАЗ», двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП женщина-водитель легковушки госпитализирована. В автобусе пассажиров не было. В Гомельской области приостановили работу трех магазинов из-за грубых нарушений. В торговых точках Гомеля и Жлобина контролеры обнаружили около 450 единиц семян и средств защиты растений, запрещенных к продаже. Более 900 единиц продукции с просрочкой до 3 лет и свыше 800 товаров без документов о качестве и безопасности. Кроме того, под видом семенного картофеля продавали обычный продовольственный почти в 4 раза дороже. Опасную продукцию изъяли, работу магазинов приостановили. В отношении нарушителей начат административный процесс. Крупный лесной пожар в зоне отчуждения ЧАЭС. Ветер уносит дым в сторону Беларуси. Пожар возник на территориях, наиболее загрязненных радиоактивными материалами. Площадь пожара более 1000 гектаров. Тушение затруднено из-за неблагоприятной минной обстановки. Дым, содержащий радиоактивную пыль, накрывает Брагинский район. Возможно, угроза для Мозырского района. Жителям этих районов рекомендуют ограничить нахождение на улице, временно отказаться от проветривания помещений и использовать респиратор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшей в Минске.
5: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
2: Важный сигнал.
21: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
11: Мы только что добились освобождения 3 польских и 2 молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения.
21: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5 на 5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
11: «Мой друг, президент Польши Кароль Навроцки, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно».
21: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля. И на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты. Напоминает политолог Николай Третьяк.
12: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
21: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
12: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе и общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
21: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость. Единственная цель Трампа – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах, уверен политолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о льготных местах в вузах.
13: Анализ работы на первых этапах, когда мы посмотрели университетские олимпиады, он показал, что, конечно, есть определенные недоработки. К сожалению, отдельные ректоры не совсем серьезно подошли, потому что, конечно, хочется как-то показать, возможно, свой вуз, что-то сделать в рамках вуза, но на самом деле ведь поступление по результатам университетской олимпиады – это льгота. И, значит, ребята займут чье-то место. Значит, вот эти ребята должны быть лучше, чем все остальные. И, конечно, когда мы посмотрели, что победителями становятся ребята там, с 50 баллами, это значит, что более подготовленный абитуриент не сможет стать студентом. Это несправедливо. Поэтому, конечно, комиссия в этой части тоже откорректировала результаты, скажем, подходы к определению тех, кто получит право поступать, потому что каждое вот занятое место в льготной категории – это то, что не поступит на общий конкурс. Крайне важно, еще раз говорю, чтобы был обеспечен вот этот бесконтактный совершенно механизм отбора абитуриентов и была обеспечена справедливость.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор, и сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
14: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
1: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
14: Да, цифры звучат пугающе.
1: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
14: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
1: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
14: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
1: ПДН – это 40%, верно?
14: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
1: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
14: Давай.
1: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
14: Ровно 800, да.
1: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
14: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
1: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
14: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
1: А, это та самая автоматизированная база.
14: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
1: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
14: Так.
1: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
14: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе как кредитный офицер в этой ситуации сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
1: Жесть.
14: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
1: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
14: О, да, звонок другу.
1: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бухгалтер: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
14: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
1: А что тогда работает?
15: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоги.

0: ну, закручивать гайки. Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
1: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
0: Какая?
1: Запретить людям покупать квартиры?
0: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
1: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
0: То есть они пытаются сбить цены?
1: Да, сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
0: Интересно, хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
1: Да, классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
0: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
1: О да, это прям маркер эпохи.
0: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас, эта ставка где-то 17-18% годовых, так?
1: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
0: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
1: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
0: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
1: 8000 чистыми на руки. Да.
0: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это, меньше 1,5-2%.
1: Абсолютно элитарный клуб.
0: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
1: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
0: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
1: Давай. Там цифры астрономические.
0: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
1: Это примерно 120 тысяч долларов.
0: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
1: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
0: На эти деньги можно целый автопарк купить.
1: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
0: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для, 98% населения, спрос должен рухнуть.
1: Верно.
0: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
1: Забастовка покупателей.
0: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
1: Это феномен, да.
0: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
1: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
0: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
1: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
0: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
1: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами. Как бетонные банковские ячейки.
0: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
1: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата

0: почти не изменилась с конца 2024 года.
1: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше?
0: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
1: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
0: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
1: Да-да, с кэшем.
0: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
1: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
0: Искать альтернативы.
1: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей, что там за границей происходит. Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
0: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
1: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
0: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
1: А в Польше?
0: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
1: Но это все равно в 2 раза дешевле.
0: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
1: То есть 18% – это реально за городотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
0: Жесткое накопление.
1: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
0: Магия сложных процентов.
1: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
0: И купит квартиру без всякого рабства.
1: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
0: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
1: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
0: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
1: Ага.
0: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
1: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
0: Ну давай.
1: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
0: Безусловно.
1: Любая болезнь, потеря работы и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3,7 млн рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
0: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
1: Это же просто разрыв бюджета.
0: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
1: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
0: Факт.
1: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
0: И для терпеливых инвесторов, да.
1: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
0: Какую?
1: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
0: О, это серьезная тема.
1: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
0: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
1: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
0: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Мир разнес пора. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
4: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
3: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит, паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали недодевание даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
5: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
3: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
6: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
3: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
9: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
10: Мосаме сарма.
9: Лето.
10: Мосаме гарма.
9: Весна.
10: Бахар.
9: Осень.
10: Хизан.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник Главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
13: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
12: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
14: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
12: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3 500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3.5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2.5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
15: Концы с концами еле сходятся.
16: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
17: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
18: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
12: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
19: Хантавирус против ковида. Нужно ли бояться белорусам? Соцсети снова пугают заголовками о новой пандемии. На этот раз в центре внимания хантавирус. После того, как в нескольких странах зафиксировали локальные вспышки, белорусы тоже задались вопросом, неужели страну ждет очередной масочный режим и закрытые границы. Вирусологи успокаивают, что сценарий 2020 года не повторится. Хантавирус не новичок в мире медицины. О нем известно десятилетиями. Главное отличие от коронавируса заключается в том, что он крайне неохотно передается от человека к человеку. Главные переносчики хантавируса – грызуны. Для Беларуси эта тема особенно актуальна весной и летом, когда дачники массово возвращаются в свои дома после зимы. Впрочем, пандемия республике точно не грозит, говорит вирусолог Михаил Левин.
20: Главная причина, по которой хантавирус не вызовет пандемию, это способ его передачи. Он не распространяется так легко через дыхание, как грипп. Человек заражается, вдыхая пыль, где содержатся продукты жизнедеятельности грызунов. Да, это опасное заболевание, вызывающее поражение почек или легких, но оно остается локальным. Чтобы случилась пандемия, вирус должен мутировать так, чтобы начать массово прыгать от человека к человеку, а хантавирусы к этому биологически не склонны.
19: В Беларуси ежегодно фиксируются случаи так называемой мышиной лихорадки. Белорусские леса и поля – естественная среда обитания для рыжей полевки, которая и является основным носителем вируса в регионе, говорит врач-эпидемиолог Елена Савицкая.
1: Для белорусов хантавирус – это не экзотика из новостей, а наша ежегодная реальность. Больше всего рискуют жители сельской местности и дачники. Пик заболеваемости приходится на время уборки в сараях и подвалах без средств защиты. Важно помнить, что вирус коварен тем, что его легко спутать с тяжелым гриппом. Высокая температура и боли в пояснице. Если вы работали в пыльном помещении, а через неделю свалились с лихорадкой, сразу говорите врачу о контакте с пылью или грызунами.
19: Оказывается, лучшая защита от хантавируса – это не вакцина, а обычная влажная уборка и маска в гараже. Некоторые дачники решили подготовиться к сезону после новостей о вирусе.
21: Слышал я про этот вирус, но паниковать не собираюсь. У меня правило железное. Когда весной первый раз захожу в сарай или на чердак, только в респираторе. Никаких веников. Только влажная тряпка с хлоркой, чтобы пыль не поднимать. Мыши за зиму там нахозяйничали, а дышать этим себе дороже. И продукты все в железных банках держу, чтобы не добрались. Чистота и осторожность – вот и вся пандемия.
19: Вся паника, напомню, началась после того, как на круизном судне, шедшем из Аргентины, выявили 7 случаев заражения хантавирусом. 3 человека скончались. 10 мая лайнер прибыл к Канарским островам для эвакуации и репатриации пассажиров. После высадки людей судно отправят на полную дезинфекцию в Нидерланды. Бояться стоит не новостей, а пыльных чердаков без маски, отмечают эксперты. По их словам, хантавирус не захватит мир, но может испортить вам отпуск. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
23: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана и еще один Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищает Европу от мигрантов не собирается.
24: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
12: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Беларусью. В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
13: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
12: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
0: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
12: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки Исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
3: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Всего 81 год назад в Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Маумитерске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывал список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.

0: праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
1: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет, это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
0: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
2: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
0: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
3: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
0: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов в России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
2: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
6: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
7: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
8: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
5: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
9: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
10: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
11: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
12: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
5: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя «Шамана». А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
13: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни «Шамана». Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
5: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Спид-батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом, непонятно, ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шилько недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
15: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
14: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
16: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
14: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
17: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
14: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
18: Эк.
4: 2.
18: До.
4: 3.
18: Тин.
4: 4.
18: 4.
4: 5.
18: 5.
4: 6.
18: 6.
4: 7.
18: 7.
4: 8.
18: 8.
4: 9.
18: 9.
4: 10.
18: 10.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
21: Мы только что добились освобождения 3 польских и 2 молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения.
20: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5 на 5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
21: «Мой друг, президент Польши Кароль Навроцкий, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно».
20: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля. И на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты. Напоминает политолог Николай Третьяк.
1: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
20: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
3: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе и общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
20: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость. Единственная цель Трампа – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах, уверен политолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
24: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за три года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
25: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
0: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, на важных участках фронта армии нужна была передышка. По данным Затвоенкоров, трехдневное перемирие 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
2: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
0: Пока на фронте готовится к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
6: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
0: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
7: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность по верхнему порогу, уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск в внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
8: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
9: Пир.
8: Вторник.
9: Мангал.
8: Среда.
9: Будх.
8: Четверг.
9: Джумерат.
8: Пятница.
9: Джума.
8: Суббота.
9: Хафта.
8: Воскресенье.
9: Итвар.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Это подкаст «Между строк». И знаешь... Давай начнем прямо с факта, который, ну, честно говоря, звучит как завязка какого-то киберпанк-триллера.
12: Давай.
10: Обычная гражданская вышка сотовой связи ну, где-нибудь под Гомелем или Пинском, прямо сейчас, вот в эту самую секунду, может управлять летящим боевым беспилотником.
5: Да. И я тут подняла данные отчетов о радиоперехватах. И знаешь, это происходит регулярно на юге страны.
10: Угу.
5: То есть это, ну, не какая-то абстрактная геополитика из телевизора, это вот интеграция гражданской инфраструктуры в, скажем так, военные цели. Это процесс, который напрямую затрагивает миллионы людей внутри страны.
10: Собственно, поэтому мы сегодня и делаем этот детальный разбор. Потому что официальные лица в Беларуси с 22 года, ну, постоянно повторяют мантру, что страна — это лишь наблюдатель.
5: Угу. Классическая риторика.
10: Да-да. Но я решил... отложить в сторону вот эти политические заявления, и мы с тобой погружаемся исключительно в сухие данные. У нас на столе спецификации работы сотовых сетей, логи перехватов и аналитические отчеты.
5: Верно. И наша главная задача сегодня понять, как именно вышки связи оказались встроены вот в эту военную логистику. Как это работает технически?
10: И главное, к каким последствиям это в итоге приведет. Предлагаю начать, ну, с базовой проблемы военных. Зачем им вообще понадобился гражданский интернет?
5: О, это очень интересный момент. Если посмотреть на эволюцию дронов типа «Шахет», ну или как их маркируют в соседней стране, «Герань-2», все сразу становится на свои места.
10: Так.
5: Это очень массовое и, главное, невероятно дешевое оружие. Я смотрела оценки аналитиков, цена одного аппарата варьирует

0: просчитать траекторию объекта, который летит с постоянной скоростью и вообще не меняет курс, это же просто базовая математика первого класса.
1: Совершенно верно. И статистика сбитий, которую мы видели в начале, она это четко подтверждала. Оборонному комплексу нужно было срочно делать эти дроны зрячими и как-то ими управлять в полете.
0: Ага. И тут они столкнулись с проблемой.
1: Да. Поставить туда продвинутые военные модемы западного или там японского производства просто невозможно. Экспортный контроль, санкции, все это работает.
0: Железо достать сложно.
1: Именно. И в итоге инженеры пошли по пути, просто невероятного удешевления. Я читала технические разборы сбитых аппаратов, и знаешь, что они стали находить внутри?
0: Ну-ка.
1: Обычные гражданские 4G-модемы, буквально размером с пачку сигарет, которые можно купить в любом масс-маркете.
0: Да ладно.
1: А внутри? Российская сим-карта оператора Т2, это бывший Теле2.
0: Вот тут я хочу остановиться и посмотреть на эту проблему чисто глазами скептика. С точки зрения логики, здесь есть огромная, просто зияющая дыра.
1: Давай, какая?
0: Украинские телеком-операторы заблокировали роуминг для любых российских симок еще весной 2022 года.
1: Было такое, да.
0: Как только этот дрон пересекает границу и оказывается в воздушном пространстве Украины, эта сим-карта Т2 превращается просто в бесполезный кусок пластика. Она же физически не может авторизоваться ни в одной украинской сети. Как тогда они им управляют?
1: А вот тут разгадка кроется в географии. Если мы откроем топографические карты северной границы Украины с Белоруссией, это же Полесье.
0: Ну да, болото, леса.
1: Абсолютно плоская равнинная местность, никаких гор. И в таких условиях радиосигнал от белорусских базовых станций, которые стоят прямо в приграничных районах, он же не обрывается ровно на пограничном столбе.
0: А, то есть он бьет дальше.
1: Да, он пробивает на 30, а в некоторых погодных условиях и до 50 километров вглубь украинской территории, накрывая приграничье Черниговской, Сумской и Волынской областей.
0: Обалдеть. Получается, дрон заходит в воздушное пространство Украины, но его модем цепляется за белорусскую гражданскую 4G-сеть.
1: Угу.
0: Оператор, который сидит в каком-нибудь защищенном бункере за 1000 километров оттуда, просто получает к нему доступ по Wi-Fi.
1: Да, ровно так это и работает. И в этот момент предсказуемая мина становится управляемым снайпером.
0: И вот тут, знаешь, мы подходим к моменту, который у меня лично вызывает больше всего вопросов. Именно с точки зрения корпоративной логики.
1: Давай.
0: Местные операторы связи в Беларуси, это ведь А1 МТС Беларусь Лайф.
1: Угу.
0: У них огромные штаты инженеров.
1: Угу.
0: Существуют системы DPI, Deep Packet Inspection, которые анализируют трафик. Невозможно не заметить, когда на границе где-нибудь над Несом возникает аномальная активность. Десятки сим-карт российского оператора внезапно начинают гнать тяжелую зашифрованную телеметрию.
1: Согласна, это видно.
0: Ну так почему они не могут просто заблокировать этот конкретный пул IMEI-адресов модемов? Или обрубить трафик через этот самый DPI?
1: Смотри, технически фильтрация через DPI, конечно, возможна, но на практике отличить военный пакет данных от гражданского VPN-трафика очень сложно, если данные хорошо зашифрованы. А они зашифрованы?
0: Ну а блокировка номеров?
1: А вот что касается блокировки пула номеров, тут вступает в игру бюрократия и корпоративная экономика. Чтобы российская симка Т2 работала в Беларуси, между операторами подписано базовое роуминговое соглашение.
0: Логично.
1: С корпоративной точки зрения один оператор просто продает услугу связи другому оператору. Выборочно банить устройство роуминг-партнера – это прямое нарушение контрактов.
0: Более того, Министерство связи и информатизации в Белоруссии как регулятор, они же имеют абсолютно полные полномочия. Они могут просто одним днем выпустить директиву, приостановить обслуживание абонентов конкретного иностранного оператора на приграничных базовых станциях.
1: Могут, да.
0: Это же делается парой кликов в биллинговой системе. Но они этого к чему-то не делают.
1: Да, и в аналитических докладах, которые я изучила, этому молчанию дается очень четкая правовая оценка. В международном праве существует такая концепция должной осмотрительности – due diligence.
0: Так.
1: Государственный регулятор не может просто сказать: «Ой, а мы не знали, что наши вышки используются для наведения дронов».
0: Ну да, звучит как детская отговорка.
1: Незнание в данном случае не освобождает от ответственности, потому что регулятор обязан контролировать использование своей инфраструктуры. И эксперты прямо указывают, бездействие в такой ситуации – это форма политической

0: политического решения.
1: То есть никто публично не одобрял эту схему, они просто закрыли глаза на использование роуминга?
0: Именно так. Просто тихое согласие.
1: И это решение принимается где-то в высоких кабинетах, а расплачиваться за него придется обычным людям. Давай спустимся на уровень потребителя.
0: Давай.
1: В Беларуси сейчас, если я не ошибаюсь, около 6,5 миллионов активных пользователей смартфонов.
0: Угу, где-то так.
1: И у них есть как минимум 3 осязаемых риска из-за того, что их базовая станция внезапно стала военным объектом. И первый риск чисто правовой.
0: Да, и он прописан очень жестко. Согласно 52-й статье дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям, гражданская инфраструктура теряет свой иммунитет и становится законной военной целью, если она вносит эффективный вклад в военные действия.
1: То есть, переводя с юридического на человеческий, если сотовая вышка посреди деревни транслирует телеметрию для ударного дрона, украинские военные юристы абсолютно легально квалифицируют эту вышку как мишень.
0: Именно. И если будет принято решение о подавлении инфраструктуры, которая обеспечивает наведение, международное право не будет защищать этот объект, несмотря на то, что он гражданский.
1: Потрясающе. Хорошо, правовой аспект понятен. Но есть еще вопрос качества самой услуги. Вышка ведь, ну, не резиновая.
0: О, да.
1: Гражданская сеть проектируется под строго определенное количество подключений и объем трафика. Что происходит, когда в этот эфир врывается рой дронов, которым нужен стабильный, неразрывный канал передачи данных?
0: Происходит то, что инженеры называют красивым термином «деградация сети для конечного пользователя».
1: А на практике?
0: А на практике в 4G-сетях существуют протоколы quality of service, ну, качество обслуживания. Угу. Когда военным устройствам нужна гарантированная полоса пропускания для передачи видео и телеметрии, сеть отдает приоритет именно этим пакетам данных. Емкость радиоканала исчерпывается просто мгновенно.
1: Выходит, человек в условном Мозыре или там Бресте пытается вызвать такси через приложение или отправить сообщение, а у него все висит.
0: Да.
1: Он звонит в техподдержку, ругается, а ему отвечают дежурные фразы про модернизацию оборудования или там временную перегрузку.
0: Точно.
1: Хотя на самом деле его интернет-канал просто в наглую забрали под нужды военной операции.
0: Технически сеть просто перераспределила ресурсы в пользу устройств с более высоким приоритетом в роуминге. Но, знаешь, помимо связи, есть третий, самый пугающий риск.
1: Какой?
0: Физический. Эти беспилотники несут боевую часть весом около 50 килограммов.
1: Серьезная цифра.
0: Очень. И их маршруты постоянно подвергаются воздействию украинских систем РЭП, которые пытаются подменить координаты GPS, это называется спуфинг, или, ну, вообще полностью заглушить навигацию.
1: А, я читал об этом. И когда дрон теряет спутники, он пытается ориентироваться по вышкам сотовой связи, через ту самую триангуляцию.
0: Да. Но если ячеистая сеть рвется, он просто слепнет окончательно. А учитывая, что они и так маневрируют на малых высотах прямо вдоль белорусской границы...
1: Они залетают обратно.
0: Да. Они теряют пространственную ориентацию и залетают на территорию Белоруссии. Мы подняли статистику инцидентов. За последние 2 года зафиксировано уже не менее дюжины подтвержденных случаев падения или перехвата таких заблудившихся аппаратов внутри страны.
1: Дюжина? Ого!
0: Угу. 50 килограммов взрывчатки – это колоссальная разрушительная сила.
1: Ну да.
0: Если такой аппарат упадет в лесу, ну, это локальный инцидент. Деревья повалят, но если у него закончится топливо или пропадет управление над жилым массивом, последствия будут катастрофическими.
1: И риск такой случайной трагедии возрастает с каждым новым запуском.
0: Абсолютно.
1: Слушай, звучит так, будто вся система телекоммуникаций страны оказалась в заложниках у одного непубличного решения. Но давай посмотрим на последствия для самой отрасли.
0: Давай.
1: Ведь инфраструктуру нужно обслуживать, обновлять. В отчетах аналитиков я видел, много внимания уделяется санкционным сценариям. А на какие шиши, грубо говоря, они будут чинить сети, если международное сообщество решит наказать операторов за участие в конфликте?
0: Если дело дойдет до секторальных санкций, сценарии выглядят крайне пессимистично. В первую очередь удар может быть нанесен через ассоциацию GSM.
1: Это кто такие?
0: Это глобальная организация, которая регулирует мировые стандарты связи и роуминг. У них есть механизмы исключения операторов за грубые нарушения.
1: То есть это ударит по базам данных, как их там, HLR, Home Location Register, Как это вообще почувствует обычный абонент, который завтра поедет в отпуск или по делам?
0: О, он почувствует это очень остро. Он пересекает границу с Польшей или Литвой, включает свой телефон, и на экране горит «нет сети».
1: Вообще ничего?
0: Ничего. Местные операторы по всему миру просто перестанут впускать белорусские сим-карты в свои сети, потому что, ну, их исключили из глобального реестра доверенных партнеров. И все, симка превращается в тыкву.
1: Жесть.
0: Человек остается в полной цифровой изоляции. Он не может получить СМС с кодом подтверждения от своего банка, не может зайти в мессенджер без местного Wi-Fi. Его номер за пределами страны как бы перестает существовать.
1: Слушай, ну это изоляция снаружи. А что будет происходить внутри страны? Любая сеть сотовой связи ведь строится на базовых станциях, маршрутизаторах, оптических коммутаторах.
0: Угу.
1: И, насколько я понимаю спецификации, это все импортное железо? Там же нет ничего своего?
0: Совершенно верно. В основе сетей лежит оборудование и программное обеспечение так называемой «большой тройки вендоров».
1: Это кто?
0: Это шведская Ericsson, финская Nokia и китайская Huawei. Если на фоне скандала с дронами будут активированы механизмы жесткого экспортного контроля, поставки оборудования и, что еще важнее, лицензии на программное обеспечение, они прекратятся.
1: А без софта железо не работает?
0: Конечно. Базовую станцию нельзя просто пойти и купить на маркетплейсе. Это сложнейшее оборудование, которое требует постоянных обновлений прошивок и замены вышедших из строя модулей.
1: То есть сеть начнет сыпаться даже не из-за того, что кто-то нажмет красную кнопку, а из-за банального износа. Если сгорел коммутатор, а запасных на складе нет, зона покрытия просто сокращается.
0: Точно. И аналитики прогнозируют, что при таком сценарии жесткого технологического эмбарго качество связи внутри страны деградирует в течение 3, максимум 5 лет.
1: Так быстро.
0: Да, сети просто не смогут поддерживать текущие скорости передачи данных. Пока весь остальной мир будет разворачивать архитектуру 5G, интегрировать интернет вещей и строить умные города, местная инфраструктура откатится по уровню сервиса, ну, примерно в 2010 год.
1: Привет, медленный 3G!
0: Плюс ко всему, слушай, нельзя забывать про финансы. Мы уже видели, как работают международные ограничения против банковского сектора в Беларуси.
1: О да, это отдельная боль.
0: Если к телеком-операторам применят аналогичные меры блокировки корреспондентских счетов, они банально не смогут проводить валютные платежи. Они не смогут оплачивать аренду международных магистральных каналов интернета, не смогут рассчитываться за тот же внешний трафик.
1: И к чему это приведет?
0: К тому, что интернет внутри страны станет не только намного медленнее, но и значительно дороже, потому что издержки, как мы знаем, всегда перекладываются на конечного абонента. Компании свои бюджеты резать не будут.
1: Слушай, давай попробуем синтезировать всю эту картину, которую мы сегодня нарисовали.
0: Давай.
1: То, что мы сегодня разобрали, идеально иллюстрирует вообще природу современных гибридных конфликтов. Не было ведь никаких громких заявлений, официальных указов о передаче гражданских вышек военным.
0: Ни одного.
1: Был лишь процесс вот этой тихой, ползучей интеграции. Не отключили роуминг, не настроили фильтрацию трафика, просто проигнорировали аномальную нагрузку на приграничные базовые станции. Серия таких, знаешь, мелких административных и корпоративных решений привела к тому, что обычная инфраструктура стала частью военного конвейера.
0: Да. Инфраструктура, которая строилась для того, чтобы люди звонили близким и смотрели видео в интернете.
1: Именно.
0: И если эта ситуация не получит международного отклика или внутренние регуляторы не изменят подход, в перспективе года-двух негативный эффект начнет накапливаться. Интенсивность использования дронов только растет.
1: Это правда.
0: А значит, будет расти и нагрузка на сети, и количество инцидентов с упавшими аппаратами на территории страны. Риск того, что гражданская телеком-отрасль попадет под санкционный каток, вообще перестает быть гипотетическим.
1: Слушай, этот разбор показывает, насколько... иллюзорна граница между мирной жизнью и военными технологиями сегодня. И в финале хочется оставить такое небольшое пространство для размышлений.
0: Угу.
1: Если обычная сотовая вышка, но мимо которой люди каждый день ездят на работу на автобусе, оказалась так плотно встроенной в военную логистику, без ведома самих абонентов, стоит задуматься.
0: О чем?
1: А какие еще привычные повседневные гражданские сервисы или инфраструктурные объекты внутри страны прямо сейчас также тихо и незаметно работают на чужие оборонные задачи, пока обычные люди просто продолжают оплачивать за них счета?
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Беларуси.
5: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
4: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
3: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
4: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
3: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную жизнь у него может быть одна, две олимпиады или чемпионата. И для тех, кто сейчас видит свой пик, нельзя сказать себе, мол, ничего, потерпим до конца санкций.
4: Как аналог Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, союзное государство предложило «Игры дружбы» в России. Минспорта позиционировало их как реальную альтернативу международным соревнованиям. Но в 2024 году проект заморозили на неопределенный срок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радиосигнал.
4: Неполезный воздух. Опубликован рейтинг самых грязных городов Белоруссии, где дышится тяжелее всего.
6: Самый опасный воздух по твердым микрочастицам сейчас в Бресте. Это пыль, выхлопы и мелкие частицы, которые человек вдыхает каждый день. Концентрация там достигла 31 микрограмма на кубический метр. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
4: Раньше в лидерах был Гомель, но там ситуация улучшилась почти вдвое, до 23 микрограммов, говорят исследователи.
7: По этому показателю все нормально у Минска. Но если смотреть на другой загрязнитель, приземный озон, картина уже меняется, так как в столице он на очень плохом уровне – 44 микрограмма на кубический метр. Еще хуже дела в Полоцке и жилых районах Могилева. Здесь зафиксировано по 64 микрограмма на кубический метр.
4: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
8: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
4: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
8: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
4: И проблема грязного воздуха – это не только неприятный запах или пыль на подоконнике. Это рост рисков астмы, болезней сердца, сосудов, онкологии и сокращение продолжительности жизни, предупреждают врачи. Но помните, если у вас есть жалобы на экологию, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контакты». Контроль качества. Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Зесько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
10: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
9: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
11: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план, и они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди – просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
9: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
12: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
9: Сейчас Эльвин Зесько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
13: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
14: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, писателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник Главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
16: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
15: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
17: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
15: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
18: Концы с концами еле сходятся.
19: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
20: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
21: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
15: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
22: Дас.
2: 20.
22: Бис.
2: 30.
22: Тис.
2: 40.
22: Чалис.
2: 50.
22: Пачас.
2: 60.
22: Сат.
2: 70.
22: Саттар.
2: 80.
22: Аси.
2: 90.
22: Наве.
2: 100.
22: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Из первых уст.
13: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
24: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств – Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
23: Новости регионов на радиосигнал.
15: Инцидент на Новополоцкой ТЭЦ. По предварительной информации, в трансформаторе произошло короткое замыкание. Это вызвало сильное задымление. Возгорание самоликвидировалось, пострадавших нет. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, было задействовано 11 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают точные причины инцидента. В Бобруйске таксисты наездили на уголовку. Налоговая доначислила более 2 миллионов рублей. Контролирующие органы раскрыли масштабную схему минимизации налогов на частном предприятии, занимающемся перевозками и строительными услугами. Чтобы сохранить право на упрощенную систему налогообложения, при больших оборотах часть деятельности такси перевели на новую подконтрольную фирму. Проверка выявила, что компания систематически скрывала часть выручки как от извоза, так и от строительных работ. На предприятии практиковали серые выплаты сотрудникам, в том числе тем, кто официально не был трудоустроен. К уплате в бюджет начислено более 2 миллионов рублей. Выписан административный штраф в размере 500 000 рублей. В отношении собственника бизнеса возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В Гомеле стая собак напала на девочку. По предварительной информации, на девочку набросилась стая из 9 животных. Очевидцы сообщают, что серьезных последствий удалось избежать благодаря случайному прохожему на мотоцикле. Он отогнал собак. По данным медиков, девочка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. Она остается под наблюдением врачей и получает необходимую помощь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Важный сигнал.
15: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана и еще один Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищает Европу от мигрантов не собирается.
0: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
15: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Беларусью. В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
1: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
15: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
3: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
15: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки Исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров «проклятым местом».
6: «Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день».
5: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частично и failed state. Так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивает безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
6: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
5: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет. И это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
7: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
5: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
8: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
5: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян, а это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
4: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Беларуси?
10: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
9: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще три года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
11: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
9: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады, участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками, рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
12: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли. После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 48 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
9: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
25: В
14: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года, когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
9: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
13: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
16: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров проклятым местом.
6: Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день.
5: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частично и failed state. Так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивать безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
6: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
5: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет, и это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
7: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
5: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
8: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
5: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки. Поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
23: 2.
17: До.
23: 3.
17: Тин.
23: 4.
17: Чар.
23: 5.
17: Пач.
23: 6.
17: Че.
23: 7.
17: Сад.
23: 8.
17: Ат.
23: 9.
17: Но.
23: 10.
17: Дас.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Привет всем! Это «Между строк». В Столинском, Глубокском и Березовском исполкомах сейчас подписывают тендеры на закупку бронежилетов партии по 400, 500 и 800 штук за раз. Это деньги из районных бюджетов, которые обычно идут на ремонт дорог, но теперь там графа «Боевая защита». Одновременно с этим в России потери достигли 1200 человек в сутки, а темпы набора новых людей впервые упали ниже уровня этих потерь. Давай разберем, как связаны пустые кассы российских военкоматов и полные склады бронежилетов в белорусских райцентрах.
19: Слушай, ну если мы реально хотим понять механику всего этого, нужно закрыть все новостные сайты и открыть портал госзакупок Республики Беларусь. Сайт ictrade.by.
18: Ага.
19: Потому что именно там, весной 2026 года, начали всплывать совершенно аномальные вещи с очень четким математическим следом. Давай прямо со Столинского райисполкома начнем.
18: Давай, что там у них?
19: Март 2026 года. В системе висит тендер, по итогам которого они заключают сделку с минской компанией НПК «Проне». Закупают ровно 408 бронежилетов. Изначально бюджет там вообще переваливал за 1 000 000 белорусских рублей. Но после торгов сумму сбили до 640 тысяч.
18: Подожди, стой. Давай вот сразу эти цифры переведем в реальность, чтобы было понятно. 640 тысяч рублей. Это же бюджет Столинского района.
19: Да, местный бюджет.
18: Ну, исполком – это же структура, которая отвечает за, не знаю, за ямочный ремонт, за вывоз мусора, за то, чтобы в местной поликлинике крыша не текла.
19: Абсолютно верно.
18: И они, получается, берут бюджет, который сопоставим с годовыми расходами на ремонт всей системы водоснабжения какого-нибудь поселка и просто вливают его в боевую экипировку?
19: Именно так. Это деньги из районного бюджета, которые забрали у ЖКХ. И фишка в том, что это не какой-то единичный сбой. Дальше мы смотрим Глубокский район, апрель 2026 года. Заявка на 485 единиц бронезащиты. Лимит расходов 1 миллион 200 тысяч рублей.
18: Ничего себе.
19: Да. И следом идет Березовский район. Там исполком запрашивает сразу 800 бронежилетов. Лимит 1 350 000 рублей. То есть, если сложить только эти три райцентра, мы получаем 1693 жилета на 3 с лишним миллиона рублей.
18: Слушай, я просто пытаюсь визуализировать этот масштаб. Вот 800 штук только для одной березы. 800 человек. Это же не просто какой-то отряд быстрого реагирования. Это два полноценных армейских батальона.
19: Угу.
18: И для кого эти жилеты физически предназначаются? Они же будут просто лежать в подвалах местных сельсоветов. Для кого? Для участковых, для сотрудников местного ЖЭКа. Моего соседа в них оденут.
19: Но ответ на этот вопрос прямо прописан в технической документации тендеров. Смотри, если бы это была закупка для милиции или инкассаторов, они бы брали легкие кевларовые жилеты скрытого ношения. Защита от пистолета, от ножа.
18: Логично, да.
19: Но здесь спецификация вообще другая. Там жесткие требования, во-первых. Расцветка, цветовой камуфляж вооруженных сил Республики Беларусь. А во-вторых, и это самое главное, обязательное наличие усиленных бронепластин.
18: Так.
19: Эти вставки должны выдерживать прямое попадание из автомата, то есть пули калибра 5,45 или 7,62.
18: То есть ты хочешь сказать, что это тяжелая штурмовая броня?
19: Да.
18: Это снаряжение для окопов, для общевойскового боя, а не для патрулирования улиц в райцентре. Ну слушай, может это какая-то плановая модернизация? Разве раньше они такое не закупали?
19: Закупали, но объемы были смешные. Я приведу цифры для сравнения. В 2024 году крупный город Пинск купил 240 штук, а в 2025 году Ивацевичи приобрели всего 36 жилетов на 70 тысяч рублей.
18: 36 штук. Но это помещается в один микроавтобус.
19: Вот именно. Это понятный локальный резерв. А то, что происходит в 2026 году, это скачок объемов в 20, а то и в 22 раза.
18: Хорошо, но...

0: жесткая финансовая маскировка.
1: В смысле?
0: Если ты централизованно через Минобороны закупаешь десятки тысяч штурмовых бронежилетов, это сразу видно в сводных бюджетах. Эта строка расходов начинает светиться красным для любых аналитиков. А когда ты размазываешь закупки по десяткам райисполкомов, пряча их в статьи типа «обеспечение безопасности», общая картина размывается.
1: Ага, военные расходы перекладываются на гражданский сектор.
0: Точно. А во-вторых, это фундамент скрытой логистики мобилизации. Снаряжение не везут на центральные базы под Минском, откуда его потом нужно неделями развозить. Его складируют прямо по месту жительства будущих призывников.
2: То есть призывник приходит в военкомат в своем районе, переходит улицу к зданию райисполкома и сразу получает тяжелую броню. Доставка день в день.
3: Именно так. И тут мы подходим к самому важному условию этих тендеров, к срокам поставки.
2: Так, и какие там сроки?
3: В Столине, Глубоком и Березе все партии должны быть поставлены в период с апреля по октябрь 2026 года. То есть к осени эта система мгновенной выдачи должна быть 100% укомплектована.
2: И вот тут возникает главный вопрос. Зачем белорусским райцентрам понадобилась такая тотальная мобилизационная готовность именно к осени 2026 года? Что случилось?
3: А ответ находится за восточной границей. Там образовалась просто гигантская кадровая дыра. Смотри, по данным западных разведок, это еще данные НАТО на декабрь 2025 года, потери российской армии превысили 1 миллион 100 тысяч человек убитыми и ранеными.
2: 1 100 000?
3: Да. И средние потери за весь прошлый год составляли 1200 военнослужащих в сутки.
2: Слушай, давай вот остановимся на этой цифре, потому что сказать 1200 – это легко, но это же нужно осознать.
3: Ну да.
2: Население того же Столина, про который мы говорили, это около 7 тысяч человек. Если потери 1200 в день, получается, за 6 дней исчезает весь город. Просто стирается с карты.
3: Угу.
2: За месяц исчезает крупный региональный центр. И так происходит каждый месяц.
3: И эта математика потери наконец-то сломала их систему вербовки. Темпы набора новых контрактников в России впервые упали ниже уровня вот этих самых ежедневных потерь.
2: То есть добровольцев больше нет?
3: Нет. Разовые выплаты, которые раньше затягивали людей, перестали работать. Деньги больше не помогают перекрывать убыль.
2: Но подожди, у них же есть указ о частичной мобилизации от сентября 2022 года. Указ номер 647, он же до сих пор юридически действует. Почему Путин просто не запустит новую волну мобилизации внутри России?
3: Потому что они боятся экономического коллапса. В 2022 году из-за этого указа из страны уехало под 1 000 000 человек. Повторение этого сценария просто обрушит их внутреннюю экономику. Поэтому они пошли пылесосить внешние контуры.
2: Ну, Северную Корею мы уже видели.
3: Да, северокорейский корпус, там от 8 до 13 тысяч человек. Плюс Иран с их дронами. И следующий математический резерв, который лежит прямо на границе, это 9,5 миллионов населения Белоруссии. И готовая армия в 45-65 тысяч человек.
2: Хорошо, но давай спорить о механике. Вот как именно Путин будет забирать людей у Лукашенко? Не пришлют же они просто колонну автобусов на площадь в Березе, чтобы силой грузить людей? Как это будет выглядеть на практике?
3: Ну, там есть несколько сценариев. Самый рабочий – это интеграция через так называемые учебно-боевые центры. Мы это уже видели. Помнишь ситуацию с белорусскими ракетными комплексами «Полонез»?
2: Да, они куда-то ездили стрелять.
3: Вот. Белорусские расчеты выезжали в Россию для боевых пусков, потому что в Беларуси якобы нет полигонов нужного размера.
2: Ага.
3: По этой же схеме могут оформляться отправки целых подразделений в российские учебные центры по контракту, якобы для боевого слаживания. А оттуда в составе общих группировок они просто перебрасываются на фронт.
2: То есть человек уезжает на полигон под Ростов, а оказывается в окопе?
3: Да. Ну или второй вариант – формат так называемых добровольцев. Когда начинается агрессивная вербовка белорусов на российские контракты прямо внутри страны. Но есть и более жесткий сценарий.
2: Какой?
3: Пограничная провокация.
2: Слушай, но чтобы втянуть государство в войну, нужен железобетонный повод. Нельзя же просто сымитировать перестрелку в лесу и объявить мобилизацию.
3: А им и не надо ничего имитировать с нуля. У них есть юридический капкан. В 2025 году был подписан договор о взаимных гарантиях безопасности. И там черным по белому сказано: нападение на Россию обязывает Беларусь вступить в войну.
2: То есть любой дрон, любая ракета.
3: Абсолютно верно. Минимальный инцидент трактуется как нападение. И чтобы этот инцидент гарантировать,

0: недавно произошел. Территорию страны просто накачали магнитами для ударов.
1: Да, комплекс и Орешник, которые они разместили.
0: И Орешник, и Искандер-М. Белорусские расчеты еще весной 2023 года прошли переподготовку по тактическому ядерному оружию. Размещение таких систем — это не про защиту. Это про то, чтобы сделать территорию законной целью для превентивного удара.
1: Ну да, политическое руководство просто лишило себя возможности отказать.
0: Именно.
1: Слушай, ну давай представим, что этот капкан захлопнулся. Вот машина запущена, склады в этих райисполкомах открываются, жилеты выдаются. Из белорусских городов забирают, ну скажем, 20 или 30 тысяч молодых мужчин. Что будет с экономикой? Что будет с белорусскими заводами?
0: А будет коллапс?
1: Ну просто кто будет стоять у станков на том же Минском тракторном заводе? Кто будет сеять, строить?
0: Никто. Изъятие десятков тысяч специалистов – это мгновенная остановка производственных цепочек. Но самое циничное в том, что инфраструктура для этого тотального изъятия людей уже полностью готова на законодательном уровне.
1: Какие законы они переписали?
0: Смотри, в октябре 2025 года прошла тихая, но очень жесткая реформа призыва. И теперь по мобилизации можно призывать граждан, против которых ведутся уголовные дела.
1: Ого, подожди, это же просто легализованный конвейер. Человек пишет комментарии в интернете, на него заводят уголовное дело, а потом следователь говорит, либо ты садишься в тюрьму, либо надеваешь вот этот бронежилет, купленный за деньги местного ЖКХ, и едешь на фронт.
0: Да, идеальный рычаг давления на любого несогласного. И это только часть системы. Сроки проверочных военных сборов увеличили с 35 до 60 дней.
1: 60 дней? Слушай, 2 месяца – это уже не проверка навыков, это скрытая краткосрочная служба. За 2 месяца можно человека куда угодно перебросить.
0: Именно. А весной 2026 года они параллельно со срочниками начали массовый призыв офицеров запаса на первичные офицерские должности. И гребут даже тех, кто вообще никогда не служил, а просто закончил военную кафедру 10 лет назад.
1: Инженеров, айтишников.
0: Да. И чтобы никто не убежал, введены жесткие ограничения на выезд. Ты теперь обязан информировать военкомат о любых переездах. Граница под плотным контролем.
1: Да, выбор просто сужается до нуля.
0: И Лукашенко же в феврале 2026 года прямым текстом ставит задачу наладить собственное производство боеприпасов к концу года. Он тогда еще сказал про предчувствие Третьей мировой войны.
1: Но если страна начинает штамповать снаряды для чужой воюющей армии, заводы просто становятся военными целями. Это же ликвидация будущего страны как такового.
0: Да, экономическая и военная зависимость сейчас стопроцентная. Российский газ, кредиты, размещение ракет – все это лишает возможности сказать «нет».
1: И мы возвращаемся к цифрам на icetrade.by. Столин, глубокая береза.
0: Да.
1: Эти тысячи жилетов лежат в районах и просто ждут своего часа.
0: И срок поставки – октябрь 2026 года.
1: На сегодня это все. Мы посмотрели на тендеры и цифры потерь соседа. Бронежилеты на складах исполкомов – это не страховка, это подготовка. Делай выводы сам. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
4: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека порубочных остатков у нас установлены правилами РУБА, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить, они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок, предусматриваются различные способы. Например, если это краедное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков кучи, при этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра, и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом, предусматривается срок вывозки. Вывозка, это понимается, с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
2: Важный сигнал.
5: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
6: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
7: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
8: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
9: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
5: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
10: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
11: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
12: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
13: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
5: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
14: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
5: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
15: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынка сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
17: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
18: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
19: Верю. И сейчас я тебе это докажу прямо с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного, желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
18: Слушай, ну, пожелтела резина и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новые купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
20: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии», и все, готово, и продают втридорога.
21: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
20: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
18: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
22: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем. Человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
21: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
19: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
21: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
19: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры. Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
21: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
19: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25, а на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
21: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прямо с грядки привезли.
19: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома, внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
18: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
19: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
18: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
19: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
18: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
19: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
18: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто с носу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
19: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
18: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
19: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
18: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
19: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
18: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили два белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
0: И також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
2: Важный сигнал.
1: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Белоруссии?
4: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
1: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще три года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
23: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
1: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады, участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками, рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
24: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли. После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 1948 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
1: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
6: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года, когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
1: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
7: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского. Он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там было. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили, сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информировали. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Беларуси.
8: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
1: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
9: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
1: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
9: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную жизнь у него может быть одна, две олимпиады или чемпионата. И для тех, кто сейчас видит свой пик, нельзя сказать себе, мол, ничего, потерпим до конца санкций.
1: Как аналог Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, союзное государство предложило «Игры дружбы» в России. Минспорта позиционировало их как реальную альтернативу международным соревнованиям. Но в 2024 году проект заморозили на неопределенный срок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
10: В Столине произошло ДТП с участием автобуса и легкового авто. Авария случилась на улице Дзержинского. Водитель «Пежо» при развороте столкнулась с рейсовым автобусом «МАЗ», двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП женщина-водитель легковушки госпитализирована. В автобусе пассажиров не было. В Гомельской области приостановили работу трех магазинов из-за грубых нарушений. В торговых точках Гомеля и Жлобина контролеры обнаружили около 450 единиц семян и средств защиты растений, запрещенных к продаже. Более 900 единиц продукции с просрочкой до 3 лет и свыше 800 товаров без документов о качестве и безопасности. Кроме того, под видом семенного картофеля продавали обычный продовольственный почти в 4 раза дороже. Опасную продукцию изъяли, работу магазинов приостановили. В отношении нарушителей начат административный процесс. Крупный лесной пожар в зоне отчуждения ЧАЭС. Ветер уносит дым в сторону Беларуси. Пожар возник на территориях, наиболее загрязненных радиоактивными материалами. Площадь пожара более 1000 гектаров. Тушение затруднено из-за неблагоприятной минной обстановки. Дым, содержащий радиоактивную пыль, накрывает Брагинский район. Возможно, угроза для Мозырского района. Жителям этих районов рекомендуют ограничить нахождение на улице, временно отказаться от проветривания помещений и использовать респиратор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшее в Минске.
5: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
2: Важный сигнал.
1: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
11: Мы только что добились освобождения 3 польских и 2 молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения.
1: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5 на 5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
11: «Мой друг, президент Польши Кароль Навроцки, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно».
1: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля. И на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты. Напоминает политолог Николай Третьяк.
12: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
1: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
13: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать с послабления. Американцы были в Вильнюсе и общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
1: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость. Единственная цель Трампа – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах, уверен политолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о льготных местах в вузах.
14: Анализ работы на первых этапах, когда мы посмотрели университетские олимпиады, он показал, что, конечно, есть определенные недоработки. К сожалению, отдельные ректоры не совсем серьезно подошли, потому что, конечно, хочется как-то показать, возможно, свой вуз, что-то сделать в рамках вуза, но на самом деле ведь поступление по результатам университетской олимпиады – это льгота. И, значит, ребята займут чье-то место. Значит, вот эти ребята должны быть лучше, чем все остальные. Конечно, когда мы посмотрели, что победителями становятся ребята там, с 50 баллами, это значит, что более подготовленный абитуриент не сможет стать студентом. Это несправедливо. Поэтому, конечно, комиссия в этой части тоже откорректировала результаты, скажем, подходы к определению тех, кто получит право поступать, потому что каждое вот занятое место в льготной категории – это то, что не поступит на общий конкурс. Крайне важно, еще раз говорю, чтобы был обеспечен вот этот бесконтактный совершенно механизм отбора абитуриентов и была обеспечена справедливость.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор, и сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
16: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
15: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
16: Да, цифры звучат пугающе.
15: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
16: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
15: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
16: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это, ну, это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
15: ПДН – это 40%, верно?
16: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
15: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
16: Давай.
15: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
16: Ровно 800, да.
15: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
16: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
15: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты. И как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
16: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
15: А, это та самая автоматизированная база.
16: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
15: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
16: Так,
15: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
16: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе, как кредитный офицер в этой ситуации, сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
15: Жесть.
16: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
15: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
16: О, да, звонок другу.
15: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бухгалтер: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
16: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
15: А что тогда работает?
17: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
15: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
17: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
15: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
17: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
15: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
17: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
15: Какая?
17: Запретить людям покупать квартиры?
15: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
17: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.

0: номином 8000. И вот это реально шокирует.
1: О да, это прям маркер эпохи.
0: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас, эта ставка где-то 17-18% годовых, так?
1: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
0: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
1: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
0: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
1: 8000 чистыми на руки. Да.
0: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Билстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это, меньше 1,5-2%.
1: Абсолютно элитарный клуб.
0: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
1: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
0: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
1: Давай. Там цифры астрономические.
0: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
1: Это примерно 120 тысяч долларов.
0: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
1: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
0: На эти деньги можно целый автопарк купить.
1: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
0: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для, 98% населения, спрос должен рухнуть.
1: Верно.
0: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
1: Забастовка покупателей.
0: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
1: Это феномен, да.
0: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
1: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
0: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
1: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
0: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
1: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами. Как бетонные банковские ячейки.
0: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
1: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
0: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше.
1: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
0: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
1: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
0: Да-да, с кэшем.
1: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
0: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
1: Искать альтернативы.
0: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей, что там за границей происходит. Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
1: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют

0: друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
1: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
0: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
1: А в Польше?
0: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
1: Но это все равно в 2 раза дешевле.
0: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
1: То есть 18% – это реально за городотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
0: Жесткое накопление.
1: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
0: Магия сложных процентов.
1: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
0: И купит квартиру без всякого рабства.
1: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
0: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
1: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
0: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
1: Ага.
0: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
1: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
0: Ну давай.
1: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
0: Безусловно.
1: Любая болезнь, потеря работы и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3,7 млн рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
0: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
1: Это же просто разрыв бюджета.
0: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
1: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
0: Факт.
1: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
0: И для терпеливых инвесторов, да.
1: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
0: Какую?
1: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
0: О, это серьезная тема.
1: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
0: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
1: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
0: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Мир разнес пора. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
4: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
3: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит, паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали недодевание даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
5: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
3: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
6: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
3: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, Скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет. Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
8: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
9: Мосаме сарма.
8: Лето.
9: Мосаме гарма.
8: Весна.
9: Бахар.
8: Осень.
9: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник Главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
11: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
10: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле, соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
12: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
10: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3 500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
13: Концы с концами еле сходятся.
14: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
15: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
16: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
10: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
17: Хантавирус против ковида. Нужно ли бояться белорусам? Соцсети снова пугают заголовками о новой пандемии. На этот раз в центре внимания хантавирус. После того, как в нескольких странах зафиксировали локальные вспышки, белорусы тоже задались вопросом, неужели страну ждет очередной масочный режим и закрытые границы. Вирусологи успокаивают, что сценарий 2020 года не повторится. Хантавирус не новичок в мире медицины. О нем известно десятилетиями. Главное отличие от коронавируса заключается в том, что он крайне неохотно передается от человека к человеку. Главные переносчики хантавируса – грызуны. Для Беларуси эта тема особенно актуальна весной и летом, когда дачники массово возвращаются в свои дома после зимы. Впрочем, пандемия республике точно не грозит, говорит вирусолог Михаил Левин.
18: Главная причина, по которой хантавирус не вызовет пандемию, это способ его передачи. Он не распространяется так легко через дыхание, как грипп. Человек заражается, вдыхая пыль, где содержатся продукты жизнедеятельности грызунов. Да, это опасное заболевание, вызывающее поражение почек или легких, но оно остается локальным. Чтобы случилась пандемия, вирус должен мутировать так, чтобы начать массово прыгать от человека к человеку, а хантавирусы к этому биологически не склонны.
17: В Беларуси ежегодно фиксируются случаи так называемой мышиной лихорадки. Белорусские леса и поля – естественная среда обитания для рыжей полевки, которая и является основным носителем вируса в регионе, говорит врач-эпидемиолог Елена Савицкая.
19: Для белорусов хантавирус – это не экзотика из новостей, а наша ежегодная реальность. Больше всего рискуют жители сельской местности и дачники. Пик заболеваемости приходится на время уборки в сараях и подвалах без средств защиты. Важно помнить, что вирус коварен тем, что его легко спутать с тяжелым гриппом, высокая температура и боли в пояснице. Если вы работали в пыльном помещении, а через неделю свалились с лихорадкой, сразу говорите врачу о контакте с пылью или грызунами.
17: Оказывается, лучшая защита от хантавируса – это не вакцина, а обычная влажная уборка и маска в гараже. Некоторые дачники решили подготовиться к сезону после новостей о вирусе.
20: Слышал я про этот вирус, но паниковать не собираюсь. У меня правило железное. Когда весной первый раз захожу в сарай или на чердак, только в респираторе. Никаких веников. Только влажная тряпка с хлоркой, чтобы пыль не поднимать. Мыши за зиму там нахозяйничали, а дышать этим себе дороже. И продукты все в железных банках держу, чтобы не добрались. Чистота и осторожность – вот и вся пандемия.
17: Вся паника, напомню, началась после того, как на круизном судне, шедшем из Аргентины, выявили 7 случаев заражения хантавирусом. 3 человека скончались. 10 мая лайнер прибыл к Канарским островам для эвакуации и репатриации пассажиров. После высадки людей судно отправят на полную дезинфекцию в Нидерланды. Бояться стоит не новостей, а пыльных чердаков без маски, отмечают эксперты. По их словам, хантавирус не захватит мир, но может испортить вам отпуск. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
22: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана и еще один Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
23: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
10: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Беларусью. В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
24: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
10: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
25: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
10: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
0: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Все как 81 год назад в Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Маумитерске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывал список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.

0: праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
1: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет, это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
0: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
2: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
0: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
3: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
0: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов в России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
2: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
6: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
7: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
8: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
5: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
9: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
10: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
11: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
12: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
5: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя «Шамана». А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
13: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни «Шамана». Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
5: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширило список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
15: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
14: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
16: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
14: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
12: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
14: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
4: 2.
17: До.
4: 3.
17: Тин.
4: 4.
17: Чар.
4: 5.
17: Пач.
4: 6.
17: Че.
4: 7.
17: Сат.
4: 8.
17: Ат.
4: 9.
17: Но.
4: 10.
17: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Важный сигнал.
18: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
19: Мы только что добились освобождения 3 польских и 2 молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения.
18: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5 на 5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
19: «Мой друг, президент Польши Кароль Навроцки, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно».
18: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля. И на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты. Напоминает политолог Николай Третьяк.
20: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
18: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
20: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать с послабления. Американцы были в Вильнюсе и общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
18: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость. Единственная цель Трампа – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах, уверен политолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
22: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику, вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за три года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
23: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
0: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, на важных участках фронта армии нужна была передышка. По данным Затвоенкора, в трехдневное перемирие 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
24: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
0: Пока на фронте готовится к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
2: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
0: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
3: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность по верхнему порогу, уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
1: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
17: Пир.
1: Вторник.
17: Мангал.
1: Среда.
17: Будх.
1: Четверг.
17: Джумерат.
1: Пятница.
17: Джума.
1: Суббота.
17: Хафта.
1: Воскресенье.
17: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Это подкаст «Между строк». И знаешь, давай начнем прямо с факта, который, ну, честно говоря, звучит как завязка какого-то киберпанк-триллера.
7: Давай.
6: Обычная гражданская вышка сотовой связи, ну, где-нибудь под Гомелем или Пинском, прямо сейчас, вот в эту самую секунду, может управлять летящим боевым беспилотником.
7: Да. И я тут подняла данные отчетов о радиоперехватах. И знаешь, это происходит регулярно на юге страны.
6: Угу.
7: То есть это, ну, не какая-то абстрактная геополитика из телевизора, это вот интеграция гражданской инфраструктуры в, скажем так, военные цели. Это процесс, который напрямую затрагивает миллионы людей внутри страны.
6: Собственно, поэтому мы сегодня и делаем этот детальный разбор. Потому что официальные лица в Беларуси с 22 года, ну, постоянно повторяют мантру, что страна — это лишь наблюдатель.
7: Угу. Классическая риторика.
6: Да-да. Но я решил отложить в сторону вот эти политические заявления, и мы с тобой погружаемся исключительно в сухие данные. У нас на столе спецификации работы сотовых сетей, логи перехватов и аналитические отчеты.
7: Верно. И наша главная задача сегодня понять, как именно вышки связи оказались встроены вот в эту военную логистику. Как это работает технически?
6: И главное, к каким последствиям это в итоге приведет. Предлагаю начать, ну, с базовой проблемы военных. Зачем им вообще понадобился гражданский интернет?
7: О, это очень интересный момент. Если посмотреть на эволюцию дронов типа «Шахет», ну или как их маркируют в соседней стране, «Герань-2», все сразу становится на свои места.
6: Так.
7: Это очень массовое и, главное, невероятно дешевое оружие. Я смотрела оценки аналитиков. Цена одного аппарата варьируется от 20 до 50 тысяч долларов.
6: Всего?
7: Да. Для дальности полета до 2500 километров это просто копейки.
6: Ну да, звучит так.
7: Но у этой дешевизны была, ну, серьезная обратная сторона. Первоначально они ведь работали как классическая слепая бомба. То есть принцип «выстрелил и забыл».
6: Ага, я понял. То есть в него просто на старте заложили координаты цели, и он тупо летит по строго заданному вектору.
7: Угу, абсолютно верно.
6: Ну слушай, ведь это делает его невероятно предсказуемым. Для современных систем ПВО просчитать траекторию объекта, который летит с постоянной скоростью и вообще не меняет курс, это же просто базовая математика первого класса.
7: Совершенно верно. И статистика сбитий, которую мы видели в начале, она это четко подтверждала. Оборонному комплексу нужно было срочно делать эти дроны зрячими и как-то ими управлять в полете.
6: Ага. И тут они столкнулись с проблемой.
7: Да. Поставить туда продвинутые военные модемы западного или там японского производства просто невозможно. Экспортный контроль, санкции, все это работает.
6: Железо достать сложно.
7: Именно. И в итоге инженеры пошли по пути, ну, просто невероятного удешевления. Я читала технические разборы сбитых аппаратов, и знаешь, что они стали находить внутри?
6: Ну-ка.
7: Обычные гражданские 4G-модемы, буквально размером с пачку сигарет, которые можно купить в любом масс-маркете.
6: Да ладно.
7: А внутри? Российская сим-карта оператора Т2, ну, это бывший Теле2.
6: Вот тут я хочу остановиться и посмотреть на эту проблему чисто глазами скептика. С точки зрения логики, здесь есть огромная, просто зияющая дыра.
7: Давай, какая?
6: Украинские телеком-операторы заблокировали роуминг для любых российских симок еще весной 22 года.
7: Было такое, да.
6: Как только этот дрон пересекает границу и оказывается в воздушном пространстве Украины, эта сим-карта Т2 превращается просто в бесполезный кусок пластика. Она же физически не может авторизоваться ни в одной украинской сети. Как тогда они им управляют?
7: А вот тут разгадка кроется в географии. Если мы откроем топографические карты северной границы Украины с Белоруссией, это же Полесье.
6: Ну да, болото, леса.
7: Абсолютно плоская равнинная местность, никаких гор. И в таких условиях

0: Оператор, который сидит в каком-нибудь защищенном бункере за 1000 километров оттуда, просто получает к нему доступ по Wi-Fi.
1: Да, ровно так это и работает. И в этот момент предсказуемая мина становится управляемым снайпером.
2: И вот тут, знаешь, мы подходим к моменту, который у меня лично вызывает больше всего вопросов. Именно с точки зрения корпоративной логики.
1: Давай.
2: Местные операторы связи в Беларуси, это ведь А1 МТС Беларусь Лайф.
1: Угу.
2: У них огромные штаты инженеров.
1: Угу.
2: Существуют системы DPI, ну, Deep Packet Inspection, которые анализируют трафик. Невозможно не заметить, когда на границе где-нибудь над Несом возникает аномальная активность. Десятки сим-карт российского оператора внезапно начинают гнать тяжелую зашифрованную телеметрию.
1: Согласна, это видно.
2: Ну так почему они не могут просто заблокировать этот конкретный пул IMEI-адресов модемов? Или обрубить трафик через этот самый DPI?
1: Смотри, технически фильтрация через DPI, конечно, возможна, но на практике отличить военный пакет данных от гражданского VPN-трафика очень сложно, если данные хорошо зашифрованы. А они зашифрованы?
2: Ну а блокировка номеров?
1: А вот что касается блокировки пула номеров, тут вступает в игру бюрократия и корпоративная экономика. Чтобы российская симка Т2 работала в Беларуси, между операторами подписано базовое роуминговое соглашение.
2: Логично.
1: С корпоративной точки зрения один оператор просто продает услугу связи другому оператору. Выборочно банить устройство роуминг-партнера – это прямое нарушение контрактов.
2: Более того, Министерство связи и информатизации в Беларуси, как регулятор, ну, они же имеют абсолютно полные полномочия. Они могут просто одним днем выпустить директиву, приостановить обслуживание абонентов конкретного иностранного оператора на приграничных базовых станциях.
1: Могут, да.
2: Это же делается парой кликов в биллинговой системе. Но они этого к чему-то не делают.
1: Да, и в аналитических докладах, которые я изучила, этому молчанию дается очень четкая правовая оценка. В международном праве существует такая концепция должной осмотрительности – due diligence.
2: Так.
1: Государственный регулятор не может просто сказать: «Ой, а мы не знали, что наши вышки используются для наведения дронов».
2: Ну да, звучит как детская отговорка.
1: Незнание в данном случае не освобождает от ответственности, потому что регулятор обязан контролировать использование своей инфраструктуры. И эксперты прямо указывают, бездействие в такой ситуации – это форма политического решения.
2: То есть никто публично не одобрял эту схему, они просто закрыли глаза на использование роуминга?
1: Именно так. Просто тихое согласие.
2: И это решение принимается где-то в высоких кабинетах, а расплачиваться за него придется обычным людям. Давай спустимся на уровень потребителя.
1: Давай.
2: В Беларуси сейчас, если я не ошибаюсь, около 6,5 миллионов активных пользователей смартфонов.
1: Угу, где-то так.
2: И у них есть как минимум 3 осязаемых риска из-за того, что их базовая станция внезапно стала военным объектом. И первый риск чисто правовой.
1: Да, и он прописан очень жестко. Согласно 52-й статье дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям, гражданская инфраструктура теряет свой иммунитет и становится законной военной целью, если она вносит эффективный вклад в военные действия.
2: То есть, переводя с юридического на человеческий, если сотовая вышка посреди деревни транслирует телеметрию для ударного дрона, украинские военные юристы абсолютно легально квалифицируют эту вышку как мишень.
1: Именно. И если будет принято решение о подавлении инфраструктуры, которая обеспечивает наведение, международное право не будет защищать этот объект, несмотря на то, что он гражданский.
2: Потрясающе. Хорошо, правовой аспект понятен. Но есть еще вопрос качества самой услуги. Вышка ведь, ну, не резиновая.
1: О, да.
2: Гражданская сеть проектируется под строго определенное количество подключений и объем трафика. Что происходит, когда в этот эфир врывается рой дронов, которым нужен стабильный, неразрывный канал передачи данных?
1: Происходит то, что инженеры называют красивым термином «деградация сети для конечного пользователя».
2: А на практике?
1: А на практике в 4G-сетях существуют протоколы Quality of Service, ну, качество обслуживания.
2: Угу.
1: Когда военным устройствам нужна гарантированная полоса пропускания для передачи видео и телеметрии, сеть отдает приоритет именно этим пакетам данных. Емкость радиоканала исчерпывается просто мгновенно.
2: Выходит, человек в условном Мозыре или там Бресте пытается вызвать такси через приложение или отправить сообщение, а у него все висит.
1: Да.
2: Он звонит в техподдержку, ругается, а ему отвечают дежурные фразы про модернизацию оборудования или там временную перегрузку.
1: Точно.
2: Хотя на самом деле его интернет-канал просто в наглую забрали под нужды.

0: военной операции.
1: Технически сеть просто перераспределила ресурсы в пользу устройств с более высоким приоритетом в роуминге. Но, знаешь, помимо связи есть третий, самый пугающий риск.
0: Какой?
1: Физический. Эти беспилотники несут боевую часть весом около 50 килограммов.
0: Серьезная цифра.
1: Очень. И их маршруты постоянно подвергаются воздействию украинских систем РЭП, которые пытаются подменить координаты GPS, это называется спуфинг, или, ну, вообще полностью заглушить навигацию.
0: А, я читал об этом. И когда дрон теряет спутники, он пытается ориентироваться по вышкам сотовой связи, через ту самую триангуляцию.
1: Да. Но если ячеистая сеть рвется, он просто слепнет окончательно. А учитывая, что они и так маневрируют на малых высотах прямо вдоль белорусской границы...
0: Они залетают обратно.
1: Да. Они теряют пространственную ориентацию и залетают на территорию Белоруссии. Мы подняли статистику инцидентов. За последние 2 года зафиксировано уже не менее дюжины подтвержденных случаев падения или перехвата таких заблудившихся аппаратов внутри страны.
0: Дюжина? Ого!
1: Угу. 50 килограммов взрывчатки – это колоссальная разрушительная сила.
0: Ну да.
1: Если такой аппарат упадет в лесу, ну, это локальный инцидент. Деревья повалят, но если у него закончится топливо или пропадет управление над жилым массивом, последствия будут катастрофическими.
0: И риск такой случайной трагедии возрастает с каждым новым запуском.
1: Абсолютно.
0: Слушай, звучит так, будто вся система телекоммуникаций страны оказалась в заложниках у одного непубличного решения. Но давай посмотрим на последствия для самой отрасли.
1: Давай.
0: Ведь инфраструктуру нужно обслуживать, обновлять. В отчетах аналитиков я видел, много внимания уделяется санкционным сценариям. А на какие шиши, грубо говоря, они будут чинить сети, если международное сообщество решит наказать операторов за участие в конфликте?
1: Если дело дойдет до секторальных санкций, сценарий выглядит крайне пессимистично. В первую очередь удар может быть нанесен через ассоциацию GSMA.
0: Это кто такие?
1: Это глобальная организация, которая регулирует мировые стандарты связи и роуминг. У них есть механизмы исключения операторов за грубые нарушения.
0: То есть это ударит по базам данных, как их там, HLR, Home Location Register. Как это вообще почувствует обычный абонент, который завтра поедет в отпуск или по делам?
1: О, он почувствует это очень остро. Он пересекает границу с Польшей или Литвой, включает свой телефон, и на экране горит «нет сети».
0: Вообще ничего?
1: Ничего. Местные операторы по всему миру просто перестанут впускать белорусские сим-карты в свои сети, потому что, ну, их исключили из глобального реестра доверенных партнеров. И все, симка превращается в тыкву.
0: Жесть.
1: Человек остается в полной цифровой изоляции. Он не может получить СМС с кодом подтверждения от своего банка, не может зайти в мессенджер без местного Wi-Fi. Его номер за пределами страны как бы перестает существовать.
0: Слушай, но это изоляция снаружи. А что будет происходить внутри страны? Любая сеть сотовой связи ведь строится на базовых станциях, маршрутизаторах, оптических коммутаторах.
1: Угу.
0: И, насколько я понимаю спецификации, это все импортное железо? Там же нет ничего своего.
1: Совершенно верно. В основе сетей лежит оборудование и программное обеспечение так называемой большой тройки вендоров.
0: Это кто?
1: Это шведская Ericsson, финская Nokia и китайская Huawei. Если на фоне скандала с дронами будут активированы механизмы жесткого экспортного контроля, поставки оборудования и, что еще важнее, лицензии на программное обеспечение, они прекратятся.
0: А без софта железо не работает?
1: Конечно. Базовую станцию нельзя просто пойти и купить на маркетплейсе. Это сложнейшее оборудование, которое требует постоянных обновлений прошивок и замены вышедших из строя модулей.
0: То есть сеть начнет сыпаться даже не из-за того, что кто-то там нажмет красную кнопку, а из-за банального износа. Если сгорел коммутатор, а запасных на складе нет, зона покрытия просто сокращается.
1: Точно. И аналитики прогнозируют, что при таком сценарии жесткого технологического эмбарго качество связи внутри страны деградирует в течение 3, максимум 5 лет.
0: Так быстро.
1: Да, сети просто не смогут поддерживать текущие скорости передачи данных. Пока весь остальной мир будет разворачивать архитектуру 5G, интегрировать интернет вещей и строить умные города, местная инфраструктура откатится по уровню сервиса, ну, примерно в 2010 год.
0: Привет, медленный 3G!
1: Плюс ко всему, слушай, нельзя забывать про финансы. Мы уже видели, как работают международные ограничения против банковского сектора в Беларуси.
0: О да, это отдельная боль.
1: Если к телеком-операторам применят аналогичные меры блокировки корреспондентских счетов, они банально не смогут проводить валютные платежи. Они не смогут оплачивать аренду международных магистральных каналов интернета, не смогут рассчитываться за тот же внешний трафик.
0: И к чему это приведет?
1: К тому, что интернет внутри страны станет не только намного медленнее, но и значительно дороже, потому что издержки, как мы знаем, всегда перекладываются на конечного абонента. Компании свои бюджеты резать не будут.
0: Слушай, давай попробуем синтезировать всю эту картину, которую мы сегодня нарисовали.
1: Давай.
0: То, что мы сегодня разобрали, идеально иллюстрирует вообще природу современных гибридных конфликтов. Не было ведь никаких громких заявлений, официальных указов о передаче гражданских вышек военным.
1: Ни одного.
0: Был лишь процесс вот этой тихой, ползучей интеграции. Не отключили роуминг, не настроили фильтрацию трафика, просто проигнорировали аномальную нагрузку на приграничные базовые станции. Серия таких, знаешь, мелких административных и корпоративных решений привела к тому, что обычная инфраструктура стала частью военного конвейера.
1: Да. Инфраструктура, которая строилась для того, чтобы люди звонили близким и смотрели видео в интернете.
0: Именно.
1: И если эта ситуация не получит международного отклика или внутренние регуляторы не изменят подход, в перспективе года-двух негативный эффект начнет накапливаться. Интенсивность использования дронов только растет.
0: Это правда.
1: А значит, будет расти и нагрузка на сети, и количество инцидентов с упавшими аппаратами на территории страны. Риск того, что гражданская телеком-отрасль попадет под санкционный каток, вообще перестает быть гипотетическим.
0: Слушай, этот разбор показывает, насколько... иллюзорна граница между мирной жизнью и военными технологиями сегодня. И в финале хочется оставить такое небольшое пространство для размышлений.
1: Угу.
0: Если обычная сотовая вышка, мимо которой люди каждый день ездят на работу на автобусе, оказалась так плотно встроенной в военную логистику, без ведома самих абонентов, стоит задуматься.
1: О чем?
0: А какие еще привычные повседневные гражданские сервисы или инфраструктурные объекты внутри страны прямо сейчас также тихо и незаметно работают на чужие оборонные задачи, пока обычные люди просто продолжают оплачивать за них счета?
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал
4: 66666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Беларуси.
6: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
5: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
7: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
5: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
7: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную жизнь у него может быть одна, две олимпиады или чемпионата. И для тех, кто сейчас видит свой пик, нельзя сказать себе, мол, ничего, потерпим до конца санкций.
5: Как аналог Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, союзное государство предложило «Игры дружбы» в России. Минспорта позиционировала их как реальную альтернативу международным соревнованиям. Но в 2024 году проект заморозили на неопределенный срок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радиосигнал.
5: Неполезный воздух. Опубликован рейтинг самых грязных городов Белоруссии, где дышится тяжелее всего.
8: Самый опасный воздух по твердым микрочастицам сейчас в Бресте. Это пыль, выхлопы и мелкие частицы, которые человек вдыхает каждый день. Концентрация там достигла 31 микрограмма на кубический метр. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
5: Раньше в лидерах был Гомель, но там ситуация улучшилась почти вдвое, до 23 микрограммов, говорят исследователи.
8: По этому показателю все нормально у Минска. Но если смотреть на другой загрязнитель, приземный озон, картина уже меняется, так как в столице он на очень плохом уровне – 44 микрограмма на кубический метр. Еще хуже дела в Полоцке и жилых районах Могилева. Здесь зафиксировано по 64 микрограмма на кубический метр.
5: Что простыми словами значит эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
4: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
5: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
4: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
5: И проблема грязного воздуха – это не только неприятный запах или пыль на подоконнике. Это рост рисков астмы, болезни сердца, сосудов, онкологии и сокращение продолжительности жизни, предупреждают врачи. Но помните, если у вас есть жалобы на экологию, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контакты». Контроль качества. Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзесько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушки опекуна спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
10: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
9: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
11: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план, и они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди – просто цифры в отчете. И шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
9: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
12: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за 2 суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
13: Сейчас Эльвин Зязько остается частью, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
15: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, представителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник Главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
17: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
16: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
18: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
16: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3 500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
19: Концы с концами еле сходятся.
20: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
21: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
0: стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
16: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
1: Дас.
2: 20.
1: Бис.
2: 30.
1: Тис.
2: 40.
1: Чалис.
2: 50.
1: Пачас.
2: 60.
1: Сат.
2: 70.
1: Саттар.
2: 80.
1: Асси.
2: 90.
1: Навэ.
2: 100.
1: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Из первых уст.
23: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
24: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
2: Новости регионов на радиосигнал.
16: Инцидент на Новополоцкой ТЭЦ. По предварительной информации, в трансформаторе произошло короткое замыкание. Это вызвало сильное задымление. Возгорание самоликвидировалось, пострадавших нет. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, было задействовано 11 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают точные причины инцидента. В Бобруйске таксисты наездили на уголовку. Налоговая доначислила более 2 миллионов рублей. Контролирующие органы раскрыли масштабную схему минимизации налогов на частном предприятии, занимающемся перевозками и строительными услугами. Чтобы сохранить право на упрощенную систему налогообложения, при больших оборотах часть деятельности такси перевели на новую подконтрольную фирму. Проверка выявила, что компания систематически скрывала часть выручки как от извоза, так и от строительных работ. На предприятии практиковали серые выплаты сотрудникам, в том числе тем, кто официально не был трудоустроен. К уплате в бюджет начислено более 2 миллионов рублей. Выписан административный штраф в размере 500 000 рублей. В отношении собственника бизнеса возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В Гомеле стая собак напала на девочку. По предварительной информации, на девочку набросилась стая из 9 животных. Очевидцы сообщают, что серьезных последствий удалось избежать благодаря случайному прохожему на мотоцикле. Он отогнал собак. По данным медиков, девочка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. Она остается под наблюдением врачей и получает необходимую помощь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Важный сигнал.
16: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана и еще один Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
3: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
16: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Беларусью. В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
4: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
16: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
6: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
16: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров проклятым местом.
5: Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день.
7: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частично и failed state, так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивает безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
5: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
7: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет, и это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
8: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
7: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
9: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
7: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
11: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее.
12: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Беларуси?
14: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
13: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще три года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
15: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
13: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады, участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками, рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
17: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли. После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 1948 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
13: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
25: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года, когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
13: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
26: Вы знаете, что глава государства уделяет просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
12: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Thank you.
22: Новости союзного государства.
7: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров проклятым местом.
5: «Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию, и может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день».
7: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частично и failed state. Так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивает безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
5: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
7: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет. И это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
8: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
7: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
26: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
7: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
1: Эк.
0: 2.
1: До.
0: 3.
1: Тин.
0: 4.
1: Чар.
0: 5.
1: Пач.
0: 6.
1: Че.
0: 7.
1: Сат.
0: 8.
1: Ат.
0: 9.
1: Но.
0: 10.
1: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Привет всем! Это «Между строк». В Столинском, Глубокском и Березовском исполкомах сейчас подписывают тендеры на закупку бронежилетов партии по 400, 500 и 800 штук за раз. Это деньги из районных бюджетов, которые обычно идут на ремонт дорог, но теперь там графа «боевая защита». Одновременно с этим в России потери достигли 1200 человек в сутки, а темпы набора новых людей впервые упали ниже уровня этих потерь. Давай разберем, как связаны пустые кассы российских военкоматов и полные склады бронежилетов в белорусских райцентрах.
2: Слушай, ну если мы реально хотим понять механику всего этого, нужно закрыть все новостные сайты и открыть портал госзакупок Республики Беларусь. Сайт ictrade.by.
19: Ага.
2: Потому что именно там весной 2026 года начали всплывать совершенно аномальные вещи с очень четким математическим следом. Давай прямо со Столинского райисполкома начнем.
19: Давай, что там у них?
3: Март 2026 года. В системе висит тендер, по итогам которого они заключают сделку с минской компанией НПК «Проне». Закупают ровно 408 бронежилетов. Изначально бюджет там вообще переваливал за 1 000 000 белорусских рублей. Но после торгов сумму сбили до 640 тысяч.
19: Подожди, стой. Давай вот сразу эти цифры переведем в реальность, чтобы было понятно. 640 тысяч рублей. Это же бюджет Столинского района?
2: Да, местный бюджет.
19: Ну, исполком — это же структура, которая отвечает за, не знаю, за ямочный ремонт, за вывоз мусора, за то, чтобы в местной поликлинике крыша не текла.
2: Абсолютно верно.
19: И они, получается, берут бюджет, который сопоставим с годовыми расходами на ремонт всей системы водоснабжения какого-нибудь поселка и просто вливают его в боевую экипировку?
2: Именно так. Это деньги из районного бюджета, которые забрали у ЖКХ. И фишка в том, что это не какой-то единичный сбой. Дальше мы смотрим Глубокский район, апрель 2026 года. Заявка на 485 единиц бронезащиты. Лимит расходов 1 миллион 200 тысяч рублей.
19: Ничего себе.
2: Да. И следом идет Березовский район. Там исполком запрашивает сразу 800 бронежилетов. Лимит 1 350 000 рублей. То есть, если сложить только эти три райцентра, мы получаем 1693 жилета на 3 с лишним миллиона рублей.
19: Слушай, я просто пытаюсь визуализировать этот масштаб. Вот 800 штук только для одной березы. 800 человек. Это же не просто какой-то отряд быстрого реагирования. Это два полноценных армейских батальона.
2: Угу.
19: И для кого эти жилеты физически предназначаются? Они же будут просто лежать в подвалах местных сельсоветов. Для кого? Для участковых, для сотрудников местного ЖЭКа. Моего соседа в них оденут.
2: Но ответ на этот вопрос прямо прописан в технической документации тендеров. Смотри, если бы это была закупка для милиции или инкассаторов, они бы брали легкие кевларовые жилеты скрытого ношения. Защита от пистолета, от ножа.
19: Логично, да.
2: Но здесь спецификация вообще другая. Там жесткие требования, во-первых. Расцветка, цветовой камуфляж вооруженных сил Республики Беларусь. А во-вторых, и это самое главное, обязательное наличие усиленных бронепластин.
19: Так.
2: Эти вставки должны выдерживать прямое попадание из автомата, то есть пули калибра 5,45 или 7,62.
19: То есть ты хочешь сказать, что это тяжелая штурмовая броня?
2: Да.
19: Это снаряжение для окопов, для общевойскового боя, а не для патрулирования улиц в райцентре. Ну слушай, может это какая-то плановая модернизация? Разве раньше они такое не закупали?
2: Закупали, но объемы были смешные. Я приведу цифры для сравнения. В 2024 году крупный город Пинск купил 240 штук, а в 2025 году Ивацевичи приобрели всего 36 жилетов на 70 тысяч рублей.
19: 36 штук. Но это помещается в один микроавтобус.
2: Вот именно. Это понятный локальный резерв. А то, что происходит в 2026 году, это скачок объемов в 20, а то и в 22 раза.
19: Хорошо, но в этом же нет никакой административной логики. Если армии реально нужно снаряжение, у Министерства обороны Беларуси есть огромный собственный бюджет. Он же вырос вроде недавно.
2: Да, в 2025 году военные расходы выросли на 26%. Это 1,8 миллиарда долларов.
19: Ну вот, зачем тогда заставлять районного чиновника выгребать последние копейки из бюджета на ремонт дорог? Почему нельзя купить это централизованно через Минобороны? Это выглядит так, как будто гражданские ведомства заставляют покупать танки.
2: Ну, во-первых, это классическая финансовая маскировка.
19: В смысле?
2: Если ты централизованно через Минобороны закупаешь десятки тысяч штурмовых бронежилетов, это сразу видно в сводных бюджетах. Эта строка расходов начинает светиться красным для любых аналитиков. А когда ты размазываешь закупки по десяткам райисполкомов, пряча их в статьи типа «Обеспечение безопасности», общая картина размывается.
19: Ага, военные расходы перекладываются на гражданский сектор.
2: Точно. А во-вторых, это фундамент скрытой логистики мобилизации. Снаряжение не везут на центральные базы под Минском, откуда его потом нужно неделями развозить. Его складируют прямо по месту жительства будущих призывников.
19: Призывник приходит в военкомат в своем районе, переходит улицу к зданию райисполкома и сразу получает тяжелую броню. Доставка день в день.
2: Именно так. И тут мы подходим к самому важному условию этих тендеров – к срокам поставки.
19: Так, и какие там сроки?
2: В Столине, Глубоком и Березе все партии должны быть поставлены в период с апреля по октябрь 2026 года. То есть к осени эта система мгновенной выдачи должна быть 100% укомплектована.
19: И вот тут возникает главный вопрос. Зачем белорусским райцентрам понадобилась такая тотальная мобилизационная готовность именно к осени 2026 года? Что случилось?
2: А ответ находится за восточной границей. Там образовалась просто гигантская кадровая дыра. Смотри, по данным западных разведок, это еще данные НАТО на декабрь 2025 года, потери российской армии превысили 1 миллион 100 тысяч человек убитыми и ранеными.
19: 1 100 000.
2: Да. И средние потери за весь прошлый год составляли 1200 военнослужащих в сутки.
19: Слушай, давай вот остановимся на этой цифре, потому что

0: Выплаты, которые раньше затягивали людей, перестали работать. Деньги больше не помогают перекрывать убыль.
1: Но подожди, у них же есть указ о частичной мобилизации от сентября 2022 года. Указ номер 647, он же до сих пор юридически действует. Почему Путин просто не запустит новую волну мобилизации внутри России?
0: Потому что они боятся экономического коллапса. В 2022 году из-за этого указа из страны уехало под 1 000 000 человек. Повторение этого сценария просто обрушит их внутреннюю экономику. Поэтому они пошли пылесосить внешние контуры.
1: Ну, Северную Корею мы уже видели.
0: Да, северокорейский корпус, там от 8 до 13 тысяч человек. Плюс Иран с их дронами. И следующий математический резерв, который лежит прямо на границе, это 9,5 миллионов населения Белоруссии. И готовая армия в 45-65 тысяч человек.
1: Хорошо, но давай спорить о механике. Вот как именно Путин будет забирать людей у Лукашенко? Не пришлют же они просто колонну автобусов на площадь в Березе, чтобы силой грузить людей? Как это будет выглядеть на практике?
0: Там есть несколько сценариев. Самый рабочий – это интеграция через так называемые учебно-боевые центры. Мы это уже видели. Помнишь ситуацию с белорусскими ракетными комплексами «Полонез»?
1: Да, они куда-то ездили стрелять.
0: Вот. Белорусские расчеты выезжали в Россию для боевых пусков, потому что в Беларуси якобы нет полигонов нужного размера.
1: Ага.
0: По этой же схеме могут оформляться отправки целых подразделений в российские учебные центры по контракту, якобы для боевого слаживания. А оттуда в составе общих группировок они просто перебрасываются на фронт.
1: То есть человек уезжает на полигон под Ростов, а оказывается в окопе?
0: Да. Ну или второй вариант – формат так называемых добровольцев. Когда начинается агрессивная вербовка белорусов на российские контракты прямо внутри страны. Но есть и более жесткий сценарий.
1: Какой?
0: Пограничная провокация.
1: Слушай, но чтобы втянуть государство в войну, нужен железобетонный повод. Нельзя же просто сымитировать перестрелку в лесу и объявить мобилизацию.
0: А им и не надо ничего имитировать с нуля. У них есть юридический капкан. В 2025 году был подписан договор о взаимных гарантиях безопасности. И там черным по белому сказано: нападение на Россию обязывает Беларусь вступить в войну.
1: То есть любой дрон, любая ракета.
0: Абсолютно верно. Минимальный инцидент трактуется как нападение. И чтобы этот инцидент гарантированно произошел, территорию страны просто накачали магнитами для ударов.
1: Да, комплексы «Орешник», которые они разместили.
0: И «Орешник», и «Искандер-М». Белорусские расчеты еще весной 2023 года прошли переподготовку по тактическому ядерному оружию. Размещение таких систем – это не про защиту. Это про то, чтобы сделать территорию законной целью для превентивного удара.
1: Ну да, политическое руководство просто лишило себя возможности отказать.
0: Именно.
1: Слушай, ну давай представим, что этот капкан захлопнулся. Вот машина запущена, склады в этих райисполкомах открываются, жилеты выдаются. Из белорусских городов забирают, ну скажем, 20 или 30 тысяч молодых мужчин. Что будет с экономикой? Что будет с белорусскими заводами?
0: А будет коллапс.
1: Ну, просто кто будет стоять у станков на том же Минском тракторном заводе? Кто будет сеять, строить?
0: Никто. Изъятие десятков тысяч специалистов – это мгновенная остановка производственных цепочек. Но самое циничное в том, что инфраструктура для этого тотального изъятия людей уже полностью готова на законодательном уровне.
1: Какие законы они переписали?
0: Смотри, в октябре 2025 года прошла тихая, но очень жесткая реформа призыва. И теперь по мобилизации можно призывать граждан, против которых ведутся уголовные дела.
1: Ого, подожди. Это же просто легализованный конвейер. Человек пишет комментарии в интернете, на него заводят уголовное дело, а потом следователь говорит: либо ты садишься в тюрьму, либо надеваешь вот этот бронежилет, купленный за деньги местного ЖКХ, и едешь на фронт.
0: Да, идеальный рычаг давления на любого несогласного. И это только часть системы. Сроки проверочных военных сборов увеличили с 35 до 60 дней.
1: 60 дней? Слушай, 2 месяца – это уже не проверка навыков, это скрытая краткосрочная служба. За 2 месяца можно человека куда угодно перебросить.
0: Именно. А весной 2026 года они параллельно со срочниками начали массовый призыв офицеров запаса на первичные офицерские должности. И гребут даже тех, кто вообще никогда не служил, а просто закончил военную кафедру 10 лет назад.
1: Инженеров, айтишников.
0: Да. И чтобы никто не убежал, введены жесткие ограничения на выезд. Ты теперь обязан информировать военкомат о любых переездах. Граница под плотным контролем.
1: Да. Выбор просто существует.

0: сужается до нуля.
1: И Лукашенко же в феврале 2026 года прямым текстом ставит задачу наладить собственное производство боеприпасов к концу года. Он тогда еще сказал про предчувствие Третьей мировой войны.
0: Но если страна начинает штамповать снаряды для чужой воюющей армии, заводы просто становятся военными целями. Это же ликвидация будущего страны как такового.
1: Да, экономическая и военная зависимость сейчас стопроцентная. Российский газ, кредиты, размещение ракет – все это лишает возможности сказать «нет».
0: И мы возвращаемся к цифрам на icetrade.by. Столин, глубокая береза.
1: Да.
0: Эти тысячи жилетов лежат в районах и просто ждут своего часа.
1: И срок поставки – октябрь 2026 года.
0: На сегодня это все. Мы посмотрели на тендеры и цифры потерь соседа. Бронежилеты на складах исполкомов – это не страховка, это подготовка. Делай выводы сам. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
4: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека от порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео, получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка, это понимается, с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
2: Важный сигнал.
5: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
6: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
7: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
8: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
9: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
5: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
10: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
11: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
12: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
13: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
5: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя «Шамана». А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
14: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни «Шамана». Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
5: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
15: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынка сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
17: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
16: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
18: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного, желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
16: Слушай, ну, пожелтела резина и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новые купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
18: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии» и все, готово, и продают втридорога.
16: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
18: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
16: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
19: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
16: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
18: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
16: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
18: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры. Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
16: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
19: натуральный обман. Вот что это. А стейки от Дзержинского комбината – это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
16: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прям с грядки привезли.
19: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома — внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
16: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы, в них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском так, что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
20: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
16: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
20: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
16: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
20: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
16: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
20: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
16: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
20: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
16: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые, пустые слова и тонкий пластик.
20: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
16: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили 2 белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
1: І також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
2: Важный сигнал.
21: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Беларуси?
22: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
21: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще 3 года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
23: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
21: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады, участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками, рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
0: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли. После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 1948 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
21: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
4: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года, когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
21: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
6: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там было. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили, сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информировали. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Важный сигнал.
21: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Беларуси.
8: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
21: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
9: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
21: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
9: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную жизнь у него может быть одна, две олимпиады или чемпионата. И для тех, кто сейчас видит свой пик, нельзя сказать себе, мол, ничего, потерпим до конца санкций.
21: Как аналог Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, союзное государство предложило «Игры дружбы» в России. Минспорта позиционировало их как реальную альтернативу международным соревнованиям. Но в 2024 году проект заморозили на неопределенный срок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Столине произошло ДТП с участием автобуса и легкового авто. Авария случилась на улице Дзержинского. Водитель «Пежо» при развороте столкнулась с рейсовым автобусом «МАЗ», двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП женщина-водитель легковушки госпитализирована. В автобусе пассажиров не было. В Гомельской области приостановили работу трех магазинов из-за грубых нарушений. В торговых точках Гомеля и Жлобина контролеры обнаружили около 450 единиц семян и средств защиты растений, запрещенных к продаже. Более 900 единиц продукции с просрочкой до 3 лет и свыше 800 товаров без документов о качестве и безопасности. Кроме того, под видом семенного картофеля продавали обычный продовольственный почти в 4 раза дороже. Опасную продукцию изъяли, работу магазинов приостановили. В отношении нарушителей начат административный процесс. Крупный лесной пожар в зоне отчуждения ЧАЭС. Ветер уносит дым в сторону Беларуси. Пожар возник на территориях, наиболее загрязненных радиоактивными материалами. Площадь пожара более 1000 гектаров. Тушение затруднено из-за неблагоприятной минной обстановки. Дым, содержащий радиоактивную пыль, накрывает Брагинский район. Возможно, угроза для Мозырского района. Жителям этих районов рекомендуют ограничить нахождение на улице, временно отказаться от проветривания помещений и использовать респиратор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Из первых уст.
3: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшее в Минске.
10: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
7: Важный сигнал.
21: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
11: Мы только что добились освобождения 3 польских и 2 молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения.
21: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5 на 5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
11: «Мой друг, президент Польши Кароль Навроцкий, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно».
21: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля. И на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты. Напоминает политолог Николай Третьяк.
12: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
21: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
13: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе и общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
21: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость. Единственная цель Трампа – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах, уверен политолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о льготных местах в вузах.
14: Анализ работы на первых этапах, когда мы посмотрели университетские олимпиады, он показал, что, конечно, есть определенные недоработки. К сожалению, отдельные ректоры не совсем серьезно подошли, потому что, конечно, хочется как-то показать, возможно, свой вуз, что-то сделать в рамках вуза, но на самом деле ведь поступление по результатам университетской олимпиады – это льгота. И, значит, ребята займут чье-то место. Значит, вот эти ребята должны быть лучше, чем все остальные. Конечно, когда мы посмотрели, что победителями становятся ребята там, с 50 баллами, это значит, что более подготовленный абитуриент не сможет стать студентом. Это несправедливо. Поэтому, конечно, комиссия в этой части тоже откорректировала результаты, скажем, подходы к определению тех, кто получит право поступать, потому что каждое вот занятое место в льготной категории – это то, что не поступит на общий конкурс. Крайне важно, еще раз говорю, чтобы был обеспечен вот этот бесконтактный совершенно механизм отбора абитуриентов и была обеспечена справедливость.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор. И сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
17: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
15: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
17: Да, цифры звучат пугающе.
15: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
17: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
15: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
17: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
15: ПДН – это 40%, верно?
17: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
15: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
17: Давай.
15: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 это, 800 рублей.
17: Ровно 800, да.
15: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
17: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
15: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты. И как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
17: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
15: А, это та самая автоматизированная база.
17: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
15: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
17: Так.
15: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
17: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе как кредитный офицер в этой ситуации сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
15: Жесть.
17: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
15: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
17: О, да, звонок другу.
15: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бух говорит: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
17: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
15: А что тогда работает?
17: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
15: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
17: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
15: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
17: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
15: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
17: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
15: Какая?
17: Запретить людям покупать квартиры?
15: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
17: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
15: То есть они пытаются сбить цены?
17: Да. Сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
15: Интересно. Хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
17: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
15: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
17: О да, это прям маркер эпохи.
15: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
17: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
15: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
17: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
15: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
17: 8000 чистыми на руки. Да.
15: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это меньше 1,5-2%.
17: Абсолютно элитарный клуб.
15: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
17: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
15: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
17: Давай. Там цифры астрономические.
15: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
17: Это примерно 120 тысяч долларов.
15: Да. 120

0: спроса нет. Продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
1: Забастовка покупателей.
0: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
1: Это феномен, да.
0: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
1: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
0: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
1: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
0: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
1: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами, как бетонные банковские ячейки.
0: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
1: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
0: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше?
1: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
0: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
1: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
0: Да-да, с кэшем.
1: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
0: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон. А что делать обычному человеку?
1: Искать альтернативы.
0: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей. Что там за границей происходит? Я смотрела Литву. Там ставка привязана к Юрибор.
1: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
0: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
1: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
0: А в Польше?
1: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
0: Но это все равно в 2 раза дешевле.
1: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
0: То есть 18% – это реально загородотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
1: Жесткое накопление.
0: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
1: Магия сложных процентов.
0: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
1: И купит квартиру без всякого рабства.
0: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
1: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
0: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
1: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
0: Ага.
1: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
0: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
1: Ну давай.
0: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
1: Безусловно.
0: Любая болезнь, потеря работы и план.

0: Он рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3 700 000 рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
1: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
0: Это же просто разрыв бюджета.
1: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
0: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
1: Факт.
0: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
1: И для терпеливых инвесторов, да.
0: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
1: Какую?
0: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
1: О, это серьезная тема.
0: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
1: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
0: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
1: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Мир разнес пора. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
4: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
3: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит, паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали недодевание даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
5: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
3: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
6: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
3: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет. Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
8: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
9: Мосаме сарма.
8: Лето.
9: Мосаме гарма.
8: Весна.
9: Бахар.
8: Осень.
9: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник Главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
11: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
10: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
12: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
10: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
13: Концы с концами еле сходятся.
14: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
15: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
16: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
10: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
17: Хантавирус против ковида. Нужно ли бояться белорусам? Соцсети снова пугают заголовками о новой пандемии. На этот раз в центре внимания хантавирус. После того, как в нескольких странах зафиксировали локальные вспышки, белорусы тоже задались вопросом, неужели страну ждет очередной масочный режим и закрытые границы. Вирусологи успокаивают, что сценарий 2020 года не повторится. Хантавирус не новичок в мире медицины. О нем известно десятилетиями. Главное отличие от коронавируса заключается в том, что он крайне неохотно передается от человека к человеку. главные переносчики хантавируса – грызуны. Для Беларуси эта тема особенно актуальна весной и летом, когда дачники массово возвращаются в свои дома после зимы. Впрочем, пандемия республике точно не грозит, говорит вирусолог Михаил Левин.
18: Главная причина, по которой хантавирус не вызовет пандемию, это способ его передачи. Он не распространяется так легко через дыхание, как грипп. Человек заражается, вдыхая пыль, где содержатся продукты жизнедеятельности грызунов. Да, это опасное заболевание, вызывающее поражение почек или легких, но оно остается локальным. Чтобы случилась пандемия, вирус должен мутировать так, чтобы начать массово прыгать от человека к человеку, а хантавирусы к этому биологически не склонны.
17: В Беларуси ежегодно фиксируются случаи так называемой мышиной лихорадки. Белорусские леса и поля – естественная среда обитания для рыжей полевки, которая и является основным носителем вируса в регионе, говорит врач-эпидемиолог Елена Савицкая.
19: Для белорусов хантавирус – это не экзотика из новостей, а наша ежегодная реальность. Больше всего рискуют жители сельской местности и дачники. Пик заболеваемости приходится на время уборки в сараях и подвалах без средств защиты. Важно помнить, что вирус коварен тем, что его легко спутать с тяжелым гриппом, высокая температура и боли в пояснице. Если вы работали в пыльном помещении, а через неделю свалились с лихорадкой, сразу говорите врачу о контакте с пылью или грызунами.
17: Оказывается, лучшая защита от хантавируса – это не вакцина, а обычная влажная уборка и маска в гараже. Некоторые дачники решили подготовиться к сезону после новостей о вирусе.
20: Слышал я про этот вирус, но паниковать не собираюсь. У меня правило железное. Когда весной первый раз захожу в сарай или на чердак, только в респираторе. Никаких веников. Только влажная тряпка с хлоркой, чтобы пыль не поднимать. Мыши за зиму там нахозяйничали, а дышать этим себе дороже. И продукты все в железных банках держу, чтобы не добрались. Чистота и осторожность – вот и вся пандемия.
17: Вся паника, напомню, началась после того, как на круизном судне, шедшем из Аргентины, выявили 7 случаев заражения хантавирусом. 3 человека скончались. 10 мая лайнер прибыл к Канарским островам для эвакуации и репатриации пассажиров. После высадки людей судно отправят на полную дезинфекцию в Нидерланды. Бояться стоит не новостей, а пыльных чердаков без маски, отмечают эксперты. По их словам, хантавирус не захватит мир, но может испортить вам отпуск. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
22: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана и еще один Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищает Европу от мигрантов не собирается.
23: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем.
0: Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
10: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Беларусью. В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
1: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
10: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
4: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
10: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
23: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
24: Стёка 81 год назад в Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Маумейтерске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывал список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
25: На площади колонны филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной
3: участник специальной военной операции «Шатрилов»

0: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
1: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет, это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
0: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
2: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
0: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
3: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
0: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
2: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
6: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
7: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
8: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
5: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
9: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
10: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
11: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
12: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
5: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя «Шамана». А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
13: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни «Шамана». Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
5: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Спид-батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом, непонятно, ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширило список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шилько недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
15: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
14: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
16: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
14: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
17: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
14: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
18: Эк.
4: 2.
18: До.
4: 3.
18: Тин.
4: 4.
18: Чар.
4: 5.
18: Пач.
4: 6.
18: Че.
4: 7.
18: Сат.
4: 8.
18: Ат.
4: 9.
18: Но.
4: 10.
18: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
21: Мы только что добились освобождения 3 польских и 2 молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения.
20: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5 на 5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
21: «Мой друг, президент Польши Кароль Навроцкий, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно».
20: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля. И на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты. Напоминает политолог Николай Третьяк.
1: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
20: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
3: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе и общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
20: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость. Единственная цель Трампа – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах, уверен политолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
23: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за три года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
24: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
0: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию на важных участках фронта, армии нужна была передышка. По данным Затвоенкора, трехдневное перемирие 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
2: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
0: Пока на фронте готовится к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
6: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
0: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
22: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
7: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность по верхнему порогу, уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
8: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
18: Пир.
8: Вторник.
18: Мангал.
8: Среда.
18: Будх.
8: Четверг.
18: Джумерат.
8: Пятница.
18: Джума.
8: Суббота.
18: Хафта.
8: Воскресенье.
18: Итвар.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Это подкаст «Между строк». И знаешь, давай начнем прямо с факта, который, ну, честно говоря, звучит как завязка какого-то киберпанк-триллера.
12: Давай.
9: Обычная гражданская вышка сотовой связи ну, где-нибудь под Гомелем или Пинском, прямо сейчас, вот в эту самую секунду, может управлять летящим боевым беспилотником.
5: Да. И я тут подняла данные отчетов о радиоперехватах. И знаешь, это происходит регулярно на юге страны.
9: Угу.
5: То есть это, ну, не какая-то абстрактная геополитика из телевизора, это вот интеграция гражданской инфраструктуры в, скажем так, военные цели. Это процесс, который напрямую затрагивает миллионы людей внутри страны.
9: Собственно, поэтому мы сегодня и делаем этот детальный разбор. Потому что официальные лица в Беларуси с 22 года, ну, постоянно повторяют мантру, что страна — это лишь наблюдатель.
5: Угу. Классическая риторика.
9: Да-да. Но я решил... отложить в сторону вот эти политические заявления, и мы с тобой погружаемся исключительно в сухие данные. У нас на столе спецификации работы сотовых сетей, логи перехватов и аналитические отчеты.
5: Верно. И наша главная задача сегодня понять, как именно вышки связи оказались встроены вот в эту военную логистику. Как это работает технически?
9: И главное, к каким последствиям это в итоге приведет. Предлагаю начать, ну, с базовой проблемы военных. Зачем им вообще понадобился гражданский интернет?
5: О, это очень интересный момент. Если посмотреть на эволюцию дронов типа «Шахет», ну или как их маркируют в соседней стране, «Герань-2», все сразу становится на свои места.
9: Так.
5: Это очень массовое и, главное, невероятно дешевое оружие. Я смотрела оценки аналитиков. Цена одного аппарата варьируется от 20 до 50 тысяч долларов.
9: Всего?
5: Да. Для дальности полета до 2500 километров это просто копейки.
9: Ну да, звучит так.
5: Но у этой дешевизны была, ну, серьезная обратная сторона. Первоначально они ведь работали как классическая слепая бомба. То есть принцип «выстрелил и забыл».
9: Ага, я понял. То есть в него просто на старте заложили координаты цели, и он тупо летит по строго заданному вектору.
5: Угу, абсолютно верно.
9: Ну слушай, ведь это делает его невероятно предсказуемым. Для современных систем ПВО просчитать траекторию объекта, который летит с постоянной скоростью и ну, вообще не меняет курс, это же просто базовая математика первого класса.
5: Совершенно верно. И статистика сбитий, которую мы видели в начале, она это четко подтверждала. Оборонному комплексу нужно было срочно делать эти дроны ну, зрячими и как-то ими управлять в полете.
9: Ага. И тут они столкнулись с проблемой.
5: Да. Поставить туда продвинутые военные модемы западного или там японского производства просто невозможно. Экспортный контроль, санкции, все это работает.
9: Железо достать сложно.
5: Именно. И в итоге инженеры пошли по пути, ну, просто невероятного удешевления. Я читала технические разборы сбитых аппаратов, и знаешь, что они стали находить внутри?
9: Ну-ка.
5: Обычные гражданские 4G-модемы, буквально размером с пачку сигарет, которые можно купить в любом масс-маркете.
9: Да ладно.
5: А внутри российская сим-карта оператора Т2, ну, это бывший Теле2.
9: Вот, стоп, вот тут я хочу остановиться и посмотреть на эту проблему чисто глазами скептика. С точки зрения логики, здесь есть огромная, просто зияющая дыра.
5: Давай, какая?
9: Украинские телеком-операторы заблокировали роуминг для любых российских симок еще весной 22 года.
5: Было такое, да.
9: Как только этот дрон пересекает границу и оказывается в воздушном пространстве Украины, эта сим-карта Т2 превращается просто в бесполезный кусок пластика. Она же физически не может авторизоваться ни в одной украинской сети. Как тогда они им управляют?
5: А вот тут разгадка кроется в географии. Если мы откроем топографические карты северной границы Украины с Белоруссией, это же Полесье.
9: Ну да, болото, леса.
5: Абсолютно плоская равнинная местность, никаких гор. И в таких условиях радиосигнал от белорусских базовых станций, которые стоят прямо в приграничных районах, он же не обрывается ровно на пограничном столбе.
9: А, то есть он бьет дальше.
5: Да, он пробивает на 30, а в некоторых погодных условиях и до 50 километров вглубь украинской территории, накрывая приграничье Черниговской, Сумской и Волынской областей.
9: Обалдеть. Получается, дрон заходит в воздушное пространство Украины, но его модем цепляется за белорусскую гражданскую 4G-сеть.
5: Угу.
9: Оператор, который сидит в каком-нибудь защищенном бункере за 1000 километров оттуда, просто получает к нему доступ по Wi-Fi.
5: Да, ровно так это и работает. И в этот момент предсказуемая мина становится управляемым снайпером.
9: И вот тут, знаешь, мы подходим к моменту, который у меня лично вызывает больше всего вопросов. Именно с точки зрения корпоративной логики.
5: Давай.
9: Местные операторы связи в Беларуси, это ведь А1 МТС Беларусь Лайф, у них огромные штаты инженеров. Существуют системы DPI, ну, Deep Packet Inspection,

0: А они зашифрованы?
1: Ну, а блокировка номеров?
0: А вот что касается блокировки пула номеров, тут вступает в игру бюрократия и корпоративная экономика. Чтобы российская симка Т2 работала в Белоруссии, между операторами подписано базовое роуминговое соглашение.
1: Логично.
0: С корпоративной точки зрения один оператор просто продает услугу связи другому оператору. Выборочно банить устройство роуминг-партнера – это прямое нарушение контрактов.
1: Более того, Министерство связи и информатизации в Белоруссии, как регулятор, ну, они же имеют абсолютно полные полномочия. Они могут просто одним днем выпустить директиву, приостановить обслуживание абонентов конкретного иностранного оператора на приграничных базовых станциях.
0: Могут, да.
1: Это же делается парой кликов в биллинговой системе. Но они этого к чему-то не делают.
0: Да, и в аналитических докладах, которые я изучила, этому молчанию дается очень четкая правовая оценка. В международном праве существует такая концепция должной осмотрительности – due diligence.
1: Так.
0: Государственный регулятор не может просто сказать: «Ой, а мы не знали, что наши вышки используются для наведения дронов».
1: Ну да, звучит как детская отговорка.
0: Незнание в данном случае не освобождает от ответственности, потому что регулятор обязан контролировать использование своей инфраструктуры. И эксперты прямо указывают, бездействие в такой ситуации – это форма политического решения.
1: То есть никто публично не одобрял эту схему, они просто закрыли глаза на использование роуминга.
0: Именно так. Просто тихое согласие.
1: И это решение принимается где-то в высоких кабинетах, а расплачиваться за него придется обычным людям. Давай спустимся на уровень потребителя.
0: Давай.
1: В Беларуси сейчас, если я не ошибаюсь, около 6,5 миллионов активных пользователей смартфонов.
0: Угу, где-то так.
1: И у них есть как минимум 3 осязаемых риска из-за того, что их базовая станция внезапно стала военным объектом. И первый риск чисто правовой.
0: Да, и он прописан очень жестко. Согласно 52-й статье дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям, гражданская инфраструктура теряет свой иммунитет и становится законной военной целью, если она вносит эффективный вклад в военные действия.
1: То есть, переводя с юридического на человеческий, если сотовая вышка посреди деревни транслирует телеметрию для ударного дрона, украинские военные юристы абсолютно легально квалифицируют эту вышку как мишень.
0: Именно. И если будет принято решение о подавлении инфраструктуры, которая обеспечивает наведение, международное право не будет защищать этот объект, несмотря на то, что он гражданский.
1: Потрясающе. Хорошо, правовой аспект понятен. Но есть еще вопрос качества самой услуги. Вышка ведь, ну, не резиновая.
0: О, да.
1: Гражданская сеть проектируется под строго определенное количество подключений и объем трафика. Что происходит, когда в этот эфир врывается рой дронов, которым нужен стабильный, неразрывный канал передачи данных?
0: Происходит то, что инженеры называют красивым термином «деградация сети для конечного пользователя».
1: А на практике?
0: А на практике в 4G-сетях существуют протоколы Quality of Service, ну, качество обслуживания. Угу. Когда военным устройствам нужна гарантированная полоса пропускания для передачи видео и телеметрии, сеть отдает приоритет именно этим пакетам данных. Емкость радиоканала исчерпывается просто мгновенно.
1: Выходит, человек в условном Мозыре или там Бресте пытается вызвать такси через приложение или отправить сообщение, а у него все висит.
0: Да.
1: Он звонит в техподдержку, ругается, а ему отвечают дежурные фразы про модернизацию оборудования или там временную перегрузку.
0: Точно.
1: Хотя на самом деле его интернет-канал просто в наглую забрали под нужды военной операции.
0: Технически сеть просто перераспределила ресурсы в пользу устройств с более высоким приоритетом в роуминге. Но, знаешь, помимо связи есть третий, самый пугающий риск.
1: Какой?
0: Физический. Эти беспилотники несут боевую часть весом около 50 килограммов.
1: Серьезная цифра.
0: Очень. И их маршруты постоянно подвергаются воздействию украинских систем РЭП, которые пытаются подменить координаты GPS, это называется спуфинг, или, ну, вообще полностью заглушить навигацию.
1: А, я читал об этом. И когда дрон теряет спутники, он пытается ориентироваться по вышкам сотовой связи через ту самую триангуляцию.
0: Да. Но если ячеистая сеть рвется, он просто слепнет окончательно. А учитывая, что они и так маневрируют на малых высотах прямо вдоль белорусской границы...
1: Они залетают обратно.
0: Да. Они теряют пространственную ориентацию и залетают на территорию Белоруссии. Мы подняли статистику инцидентов. За последние 2 года зафиксировано уже не менее дюжины подтвержденных случаев падения или перехвата таких заблудившихся.

0: 6 аппаратов внутри страны.
1: Дюжина? Ого!
0: 50 килограммов взрывчатки – это колоссальная разрушительная сила.
1: Ну да.
0: Если такой аппарат упадет в лесу, ну, это локальный инцидент. Деревья повалят, но если у него закончится топливо или пропадет управление над жилым массивом, последствия будут катастрофическими.
1: И риск такой случайной трагедии возрастает с каждым новым запуском.
0: Абсолютно.
1: Слушай, звучит так, будто вся система телекоммуникаций страны оказалась в заложниках у одного непубличного решения. Но давай посмотрим на последствия для самой отрасли.
0: Давай.
1: Ведь инфраструктуру нужно обслуживать, обновлять. В отчетах аналитиков я видел, много внимания уделяется санкционным сценариям. А на какие шиши, грубо говоря, они будут чинить сети, если международное сообщество решит наказать операторов за участие в конфликте?
0: Если дело дойдет до секторальных санкций, сценарий выглядит крайне пессимистично. В первую очередь удар может быть нанесен через ассоциацию GSMA.
1: Это кто такие?
0: Это глобальная организация, которая регулирует мировые стандарты связи и роуминг. У них есть механизмы исключения операторов за грубые нарушения.
1: То есть это ударит по базам данных, как их там, HLR, Home Location Register. Как это вообще почувствует обычный абонент, который завтра поедет в отпуск или по делам?
0: О, он почувствует это очень остро. Он пересекает границу с Польшей или Литвой, включает свой телефон, и на экране горит «нет сети».
1: Вообще ничего?
0: Ничего. Местные операторы по всему миру просто перестанут впускать белорусские сим-карты в свои сети, потому что, ну, их исключили из глобального реестра доверенных партнеров. И все, симка превращается в тыкву.
1: Жесть.
0: Человек остается в полной цифровой изоляции. Он не может получить СМС с кодом подтверждения от своего банка, не может зайти в мессенджер без местного Wi-Fi. Его номер за пределами страны как бы перестает существовать.
1: Слушай, но это изоляция снаружи. А что будет происходить внутри страны? Любая сеть сотовой связи ведь строится на базовых станциях, маршрутизаторах, оптических коммутаторах.
0: Угу.
1: И, насколько я понимаю спецификации, это все импортное железо? Там же нет ничего своего.
0: Совершенно верно. В основе сетей лежит оборудование и программное обеспечение так называемой большой тройки вендоров.
1: Это кто?
0: Это шведская Ericsson, финская Nokia и китайская Huawei. Если на фоне скандала с дронами будут активированы механизмы жесткого экспортного контроля, поставки оборудования и, что еще важнее, лицензии на программное обеспечение, они прекратятся.
1: А без софта железо не работает?
0: Конечно. Базовую станцию нельзя просто пойти и купить на маркетплейсе. Это сложнейшее оборудование, которое требует постоянных обновлений прошивок и замены вышедших из строя модулей.
1: То есть сеть начнет сыпаться даже не из-за того, что кто-то там нажмет красную кнопку, а из-за банального износа. Если сгорел коммутатор, а запасных на складе нет, зона покрытия просто сокращается.
0: Точно. И аналитики прогнозируют, что при таком сценарии жесткого технологического эмбарго качество связи внутри страны деградирует в течение 3, максимум 5 лет.
1: Так быстро.
0: Да, сети просто не смогут поддерживать текущие скорости передачи данных. Пока весь остальной мир будет разворачивать архитектуру 5G, интегрировать интернет вещей и строить умные города, местная инфраструктура откатится по уровню сервиса, ну, примерно в 2010 год.
1: Привет, медленный 3G!
0: Плюс ко всему, слушай, нельзя забывать про финансы. Мы уже видели, как работают международные ограничения против банковского сектора в Беларуси.
1: О да, это отдельная боль.
0: Если к телеком-операторам применят аналогичные меры блокировки корреспондентских счетов, они банально не смогут проводить валютные платежи. Они не смогут оплачивать аренду международных магистральных каналов интернета, не смогут рассчитываться за тот же внешний трафик.
1: И к чему это приведет?
0: К тому, что интернет внутри страны станет не только намного медленнее, но и значительно дороже, потому что издержки, как мы знаем, всегда перекладываются на конечного абонента. Компании свои бюджеты резать не будут.
1: Слушай, давай попробуем синтезировать всю эту картину, которую мы сегодня нарисовали.
0: Давай.
1: То, что мы сегодня разобрали, идеально иллюстрирует вообще природу современных гибридных конфликтов. Не было ведь никаких громких заявлений, официальных указов о передаче гражданских вышек военным.
0: Ни одного.
1: Был лишь процесс вот этой тихой, ползучей интеграции. Не отключили роуминг, не настроили фильтрацию трафика, просто проигнорировали аномальную нагрузку на приграничные базовые станции. Серия таких, знаешь, мелких административных и корпоративных решений привела к тому, что обычная инфраструктура стала частью военного конвейера.
0: Да. Инфраструктура, которая строилась для того, чтобы люди звонили близким и смотрели видео в интернете.
1: Именно.
0: И если эта ситуация не получит международного отклика или внутренние регуляторы не изменят подход, в перспективе года-двух негативный эффект начнет накапливаться. Интенсивность использования дронов только растет.
1: Это правда.
0: А значит, будет расти и нагрузка на сети, и количество инцидентов с упавшими аппаратами на территории страны. Риск того, что гражданская телеком-отрасль попадет под санкционный каток, вообще перестает быть гипотетическим.
1: Слушай, этот разбор показывает, насколько... иллюзорна граница между мирной жизнью и военными технологиями сегодня. И в финале хочется оставить такое небольшое пространство для размышлений.
0: Угу.
1: Если обычная сотовая вышка, мимо которой люди каждый день ездят на работу на автобусе, оказалась так плотно встроенной в военную логистику, без ведома самих абонентов, стоит задуматься.
0: О чем?
1: А какие еще привычные повседневные гражданские сервисы или инфраструктурные объекты внутри страны прямо сейчас также тихо и незаметно работают на чужие оборонные задачи, пока обычные люди просто продолжают оплачивать за них счета?
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Беларуси.
5: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
4: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
6: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
4: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
6: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную жизнь у него может быть одна, две олимпиады или чемпионата. И для тех, кто сейчас видит свой пик, нельзя сказать себе, мол, ничего, потерпим до конца санкций.
4: Как аналог Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, союзное государство предложило «Игры дружбы» в России. Минспорта позиционировала их как реальную альтернативу международным соревнованиям. Но в 2024 году проект заморозили на неопределенный срок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радиосигнал.
4: Неполезный воздух. Опубликован рейтинг самых грязных городов Белоруссии, где дышится тяжелее всего.
7: Самый опасный воздух по твердым микрочастицам сейчас в Бресте. Это пыль, выхлопы и мелкие частицы, которые человек вдыхает каждый день. Концентрация там достигла 31 микрограмма на кубический метр. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
4: Раньше в лидерах был Гомель, но там ситуация улучшилась почти вдвое, до 23 микрограммов, говорят исследователи.
8: По этому показателю все нормально у Минска. Но если смотреть на другой загрязнитель, приземный озон, картина уже меняется, так как в столице он на очень плохом уровне – 44 микрограмма на кубический метр. Еще хуже дела в Полоцке и жилых районах Могилева. Здесь зафиксировано по 64 микрограмма на кубический метр.
4: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
9: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
4: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
9: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
4: И проблема грязного воздуха – это не только неприятный запах или пыль на подоконнике. Это рост рисков астмы, болезни сердца, сосудов, онкологии и сокращение продолжительности жизни, предупреждают врачи. Но помните, если у вас есть жалобы на экологию, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контакты». Контроль качества. Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзесько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушки опекуна спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
11: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
10: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
12: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план, и они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди – просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
10: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
13: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
10: Сейчас Эльвин Дзесько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает серию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
15: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, представителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник Главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
17: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
16: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
18: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
16: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в третьем квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
19: Концы с концами еле сходятся.
20: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
21: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
22: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
16: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
1: Дас.
0: 20.
1: Бис.
0: 30.
1: Тис.
0: 40.
1: Чалис.
0: 50.
1: Пачас.
0: 60.
1: Сат.
0: 70.
1: Саттар.
0: 80.
1: Асси.
0: 90.
1: Навэ.
0: 100.
1: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
14: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
15: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
2: Новости регионов на радиосигнал.
16: Инцидент на Новополоцкой ТЭЦ. По предварительной информации, в трансформаторе произошло короткое замыкание. Это вызвало сильное задымление. Возгорание самоликвидировалось, пострадавших нет. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, было задействовано 11 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают точные причины инцидента. В Бобруйске таксисты наездили на уголовку. Налоговая доначислила более 2 миллионов рублей. Контролирующие органы раскрыли масштабную схему минимизации налогов на частном предприятии, занимающемся перевозками и строительными услугами. Чтобы сохранить право на упрощенную систему налогообложения, при больших оборотах часть деятельности такси перевели на новую подконтрольную фирму. Проверка выявила, что компания систематически скрывала часть выручки как от извоза, так и от строительных работ. На предприятии практиковали серые выплаты сотрудникам, в том числе тем, кто официально не был трудоустроен. К уплате в бюджет начислено более 2 миллионов рублей. Выписан административный штраф в размере 500 000 рублей. В отношении собственника бизнеса возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В Гомеле стая собак напала на девочку. По предварительной информации, на девочку набросилась стая из 9 животных. Очевидцы сообщают, что серьезных последствий удалось избежать благодаря случайному прохожему на мотоцикле. Он отогнал собак. По данным медиков, девочка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. Она остается под наблюдением врачей и получает необходимую помощь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
16: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана и еще один Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищает Европу от мигрантов не собирается.
3: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
16: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Беларусью. В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
5: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
16: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
6: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
16: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки Исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
23: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров «проклятым местом».
24: «Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день».
23: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частичной «failed state». Так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивает безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
24: конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
23: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет, и это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
4: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
23: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
7: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
23: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки. Поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
8: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Беларуси?
11: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
9: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще три года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
10: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
9: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады, участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками, рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
12: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли. После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 1948 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
9: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
13: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года, когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
9: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
17: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров проклятым местом.
24: Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день.
23: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частично и failed state, так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивать безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
24: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
23: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет, и это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
4: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
23: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий. Ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
7: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
23: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян, а это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
0: 2.
1: До.
0: 3.
1: Тин.
0: 4.
1: Чар.
0: 5.
1: Пач.
0: 6.
1: Че.
0: 7.
1: Сат.
0: 8.
1: Ат.
0: 9.
1: Но.
0: 10.
1: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Привет всем! Это «Между строк». В Столинском, Глубокском и Березовском исполкомах сейчас подписывают тендеры на закупку бронежилетов партии по 400, 500 и 800 штук за раз. Это деньги из районных бюджетов, которые обычно идут на ремонт дорог, но теперь там графа «боевая защита». Одновременно с этим в России потери достигли 1200 человек в сутки, а темпы набора новых людей впервые упали ниже уровня этих потерь. Давай разберем, как связаны пустые кассы российских военкоматов и полные склады бронежилетов в белорусских райцентрах.
20: Слушай, ну если мы реально хотим понять механику всего этого, нужно закрыть все новостные сайты и открыть портал госзакупок Республики Беларусь. Сайт ictrade.by.
19: Ага.
20: Потому что именно там, весной 2026 года, начали всплывать совершенно аномальные вещи с очень четким математическим следом. Давай прямо со Столинского райисполкома начнем.
19: Давай, что там у них?
20: Март 2026 года. В системе висит тендер, по итогам которого они заключают сделку с минской компанией НПК «Проня». Закупают ровно 408 бронежилетов. Изначально бюджет там вообще переваливал за 1 000 000 белорусских рублей. Но после торгов сумму сбили до 640 тысяч.
3: Подожди, стой. Давай вот сразу эти цифры переведем в реальность, чтобы было понятно. 640 тысяч рублей. Это же бюджет Столинского района?
20: Да, местный бюджет.
3: Ну, исполком — это же структура, которая отвечает за, не знаю, за ямочный ремонт, за вывоз мусора, за то, чтобы в местной поликлинике крыша не текла.
20: Абсолютно верно.
3: И они, получается, берут бюджет, который сопоставим с годовыми расходами на ремонт всей системы водоснабжения какого-нибудь поселка и просто вливают его в боевую экипировку?
20: Именно так. Это деньги из районного бюджета, которые забрали у ЖКХ. И фишка в том, что это не какой-то единичный сбой. Дальше мы смотрим Глубокский район, апрель 2026 года. Заявка на 485 единиц бронезащиты. Лимит расходов 1 миллион 200 тысяч рублей.
3: Ничего себе.
20: Да. И следом идет Березовский район. Там исполком запрашивает сразу 800 бронежилетов. Лимит 1 350 000 рублей. То есть, если сложить только эти три райцентра, мы получаем 1693 жилета на 3 с лишним миллиона рублей.
3: Слушай, я просто пытаюсь визуализировать этот масштаб. Вот 800 штук только для одной березы. 800 человек. Это же не просто какой-то отряд быстрого реагирования. Это два полноценных армейских батальона.
20: Угу.
3: И для кого эти жилеты физически предназначаются? Они же будут просто лежать в подвалах местных сельсоветов. Для кого? Для участковых, для сотрудников местного ЖЭКа. Моего соседа в них оденут.
20: Но ответ на этот вопрос прямо прописан в технической документации тендеров. Смотри, если бы это была закупка для милиции или инкассаторов, они бы брали легкие кевларовые жилеты скрытого ношения. Защита от пистолета, от ножа.
3: Логично, да.
20: Но здесь спецификация вообще другая. Там жесткие требования, во-первых. Расцветка, цветовой камуфляж вооруженных сил Республики Беларусь. А во-вторых, и это самое главное, обязательное наличие усиленных бронепластин.
3: Так.
20: Эти вставки должны выдерживать прямое попадание из автомата, то есть пули калибра 5,45 или 7,62.
3: То есть ты хочешь сказать, что это тяжелая штурмовая броня?
20: Да.
3: Это снаряжение для окопов, для общевойскового боя, а не для патрулирования улиц в райцентре. Ну слушай, может это какая-то плановая модернизация? Разве раньше они такое не закупали?
20: Закупали, но объемы были смешные. Я приведу цифры для сравнения. В 2024 году крупный город Пинск купил 240 штук, а в 2025 году Ивацевичи приобрели всего 36 жилетов на 70 тысяч рублей.
3: 36 штук. Но это помещается в один микроавтобус.
20: Вот именно. Это понятный локальный резерв. А то, что происходит в 2026 году, это скачок объемов в 20, а то и в 22 раза.
3: Хорошо, но в этом же нет никакой административной логики. Если армии реально нужно снаряжение, у Министерства обороны Беларуси есть огромный собственный бюджет. Он же вырос вроде недавно.
20: Да, в 2025 году военные расходы выросли на 26%. Это 1,8 миллиарда долларов.
3: Ну вот, зачем тогда заставлять районного чиновника выгребать последние копейки из бюджета на ремонт дорог? Почему нельзя купить это централизованно через Минобороны? Это выглядит так, как будто гражданские ведомства заставляют покупать танки.
20: Ну, во-первых, это классическая финансовая маскировка.
3: В смысле?
20: Если ты централизованно через Минобороны закупаешь десятки тысяч штурмовых бронежилетов, это сразу видно в сводных бюджетах. Эта строка расходов начинает светиться красным для любых аналитиков. А когда ты размазываешь закупки по десяткам райисполкомов, пряча их в статьи типа «Обеспечение безопасности», общая картина размывается.
3: Ага, военные расходы перекладываются на гражданский сектор.
20: Точно. А во-вторых, это фундамент скрытой логистики мобилизации. Снаряжение не везут на центральные базы под Минском, откуда его потом нужно неделями развозить. Его складируют прямо по месту жительства будущих призывников.
3: Призывник приходит в военкомат в своем районе, переходит улицу к зданию райисполкома и сразу получает тяжелую броню. Доставка день в день.
20: Именно так. И тут мы подходим к самому важному условию этих тендеров, к срокам поставки.
3: Так, и какие там сроки?
20: В Столине, Глубоком и Березе все партии должны быть поставлены в период с апреля по октябрь 2026 года. То есть к осени эта система мгновенной выдачи должна быть 100% укомплектована.
3: И вот тут возникает главный вопрос. Зачем белорусским райцентрам понадобилась такая тотальная мобилизационная готовность именно к осени 2026 года? Что случилось?
5: А ответ находится за восточной границей. Там образовалась просто гигантская кадровая дыра. Смотри, по данным западных разведок, это еще данные НАТО на декабрь 2025 года, потери российской армии превысили 1 миллион 100 тысяч человек убитыми и ранеными.
3: 1 100 000?
5: Да. И средние потери за весь прошлый год составляли 1200 военнослужащих в сутки.
3: Слушай, давай вот остановимся на этой цифре, потому что сказать 1200 – это легко, но это же нужно осознать.
5: Ну да.
3: Население того же Сталина, про который мы говорили, это около 7000 человек. Если потери 1200 в день, получается, за 6 дней исчезает весь город. Просто стирается с карты.
5: Угу.
3: За месяц исчезает крупный региональный центр. И так происходит каждый месяц.
5: И эта математика потери наконец-то сломала их систему вербовки. Темпы набора новых контрактников в России впервые упали ниже уровня вот этих самых ежедневных потерь.
3: То есть добровольцев больше нет?
5: Нет. Разовые выплаты, которые раньше затягивали людей, перестали работать. Деньги больше не помогают перекрывать убыль.
3: Но подожди, у них же есть указ о частичной мобилизации от сентября 2022 года. Указ номер 647, он же до сих пор юридически действует. Почему Путин просто не запустит новую волну мобилизации внутри России?
5: Потому что они боятся экономического коллапса. В 2022 году из-за этого указа из страны уехало под 1 000 000 человек. Повторение этого сценария просто обрушит их внутреннюю экономику. Поэтому они пошли пылесосить внешние контуры.
3: Ну, Северную Корею.

0: Самый рабочий – это интеграция через так называемые учебно-боевые центры. Мы это уже видели. Помнишь ситуацию с белорусскими ракетными комплексами «Полонез»?
1: Да, они куда-то ездили стрелять.
0: Вот. Белорусские расчеты выезжали в Россию для боевых пусков, потому что в Беларуси якобы нет полигонов нужного размера.
1: Ага.
0: По этой же схеме могут оформляться отправки целых подразделений в российские учебные центры по контракту, якобы для боевого слаживания. А оттуда, в составе общих группировок, они просто перебрасываются на фронт.
1: То есть человек уезжает на полигон под Ростов, а оказывается в окопе?
0: Да. Ну или второй вариант – формат так называемых добровольцев. Когда начинается агрессивная вербовка белорусов на российские контракты прямо внутри страны. Но есть и более жесткий сценарий.
1: Какой?
0: Пограничная провокация.
1: Слушай, но чтобы втянуть государство в войну, нужен железобетонный повод. Нельзя же просто сымитировать перестрелку в лесу и объявить мобилизацию.
0: А им и не надо ничего имитировать с нуля. У них есть юридический капкан. В 2025 году был подписан договор о взаимных гарантиях безопасности. И там черным по белому сказано: нападение на Россию обязывает Беларусь вступить в войну.
1: То есть любой дрон, любая ракета.
0: Абсолютно верно. Минимальный инцидент трактуется как нападение. И чтобы этот инцидент гарантированно произошел, территорию страны просто накачали магнитами для ударов.
1: Да, комплексы «Орешник», которые они разместили.
0: И «Орешник», и «Искандер-М». Белорусские расчеты еще весной 2023 года прошли переподготовку по тактическому ядерному оружию. Размещение таких систем – это не про защиту. Это про то, чтобы сделать территорию законной целью для превентивного удара.
1: Ну да, политическое руководство просто лишило себя возможности отказать.
0: Именно.
1: Слушай, ну давай представим, что этот капкан захлопнулся. Вот машина запущена, склады в этих райисполкомах открываются, жилеты выдаются. Из белорусских городов забирают, ну скажем, 20 или 30 тысяч молодых мужчин. Что будет с экономикой? Что будет с белорусскими заводами?
0: А будет коллапс.
1: Ну просто кто будет стоять у станков на том же Минском тракторном заводе? Кто будет сеять, строить?
0: Никто. Изъятие десятков тысяч специалистов – это мгновенная остановка производственных цепочек. Но самое циничное в том, что инфраструктура для этого тотального изъятия людей уже полностью готова на законодательном уровне.
1: Какие законы они переписали?
0: Смотри, в октябре 2025 года прошла тихая, но очень жесткая реформа призыва. И теперь по мобилизации можно призывать граждан, против которых ведутся уголовные дела.
1: Ого, подожди. Это же просто легализованный конвейер. Человек пишет комментарии в интернете, на него заводят уголовное дело, а потом следователь говорит: либо ты садишься в тюрьму, либо надеваешь вот этот бронежилет, купленный за деньги местного ЖКХ, и едешь на фронт.
0: Да, идеальный рычаг давления на любого несогласного. И это только часть системы. Сроки проверочных военных сборов увеличили с 35 до 60 дней.
1: 60 дней? Слушай, 2 месяца – это уже не проверка навыков, это скрытая краткосрочная служба. За 2 месяца можно человека куда угодно перебросить.
0: Именно. А весной 2026 года они параллельно со срочниками начали массовый призыв офицеров запаса на первичные офицерские должности. И гребут даже тех, кто вообще никогда не служил, а просто закончил военную кафедру 10 лет назад.
1: Инженеров, айтишников.
0: Да. И чтобы никто не убежал, введены жесткие ограничения на выезд. Ты теперь обязан информировать военкомат о любых переездах. Граница под плотным контролем.
1: Да, выбор просто сужается до нуля.
0: И Лукашенко же в феврале 2026 года прямым текстом ставит задачу наладить собственное производство боеприпасов к концу года. Он тогда еще сказал про предчувствие Третьей мировой войны.
1: Но если страна начинает штамповать снаряды для чужой воюющей армии, заводы просто становятся военными целями. Это же ликвидация будущего страны как такового.
0: Да, экономическая и военная зависимость сейчас стопроцентная. Российский газ, кредиты, размещение ракет – все это лишает возможности сказать «нет».
1: И мы возвращаемся к цифрам на icetrade.by. Столин, глубокая береза.
0: Да.
1: Эти тысячи жилетов лежат в районах и просто ждут своего часа.
0: И срок поставки – октябрь 2026 года.
1: На сегодня это все. Мы посмотрели на тендеры и цифры потерь соседа. Бронежилеты на складах исполкомов – это не страховка, это подготовка. Делай выводы сам. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: из первых уст.
1: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
2: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка, это понимается, с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
0: Важный сигнал.
3: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда».

0: При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
1: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
2: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
3: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
4: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии. И вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
0: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
5: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
6: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
7: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
8: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
0: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
9: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
0: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
12: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
14: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
13: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника, ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
14: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам, так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного, желтого цвета. Полки скрипят, они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
13: Слушай, ну, пожелтела резина, и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новый купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
15: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии», и все, готово, и продают втридорога.
13: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
15: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
13: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
16: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
13: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй. Там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
15: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде.
14: Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
13: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
15: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал со 100 сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры? Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
13: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
15: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25, а на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
13: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прямо с грядки привезли.
15: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома, внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
13: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы, в них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
15: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
13: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
15: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
13: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
15: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
13: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
15: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
13: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
15: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
13: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
15: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
13: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили 2 белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
17: Також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо. все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
18: Важний сигнал.
19: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Беларуси?
20: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
19: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще три года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
21: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
19: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады. Участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками. Рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
22: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли. После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 48 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
19: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
23: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года, когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
19: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
21: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие я там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Беларуси.
1: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
19: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
2: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
19: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
2: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную жизнь у него может быть одна, две олимпиады или чемпионата. И для тех, кто сейчас видит свой пик, нельзя сказать себе, мол, ничего, потерпим до конца санкций.
19: Как аналог Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, союзное государство предложило «Игры дружбы» в России. Минспорта позиционировала их как реальную альтернативу международным соревнованиям. Но в 2024 году проект заморозили на неопределенный срок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?
10: Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Столине произошло ДТП с участием автобуса и легкового авто. Авария случилась на улице Дзержинского. Водитель «Пежо» при развороте столкнулась с рейсовым автобусом «МАЗ», двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП женщина-водитель легковушки госпитализирована. В автобусе пассажиров не было. В Гомельской области приостановили работу трех магазинов из-за грубых нарушений. В торговых точках Гомеля и Жлобина контролеры обнаружили около 450 единиц семян и средств защиты растений, запрещенных к продаже. Более 900 единиц продукции с просрочкой до 3 лет и свыше 800 товаров без документов о качестве и безопасности. Кроме того, под видом семенного картофеля продавали обычный продовольственный почти в 4 раза дороже. Опасную продукцию изъяли, работу магазинов приостановили. В отношении нарушителей начат административный процесс. Крупный лесной пожар в зоне отчуждения ЧАЭС. Ветер уносит дым в сторону Беларуси. Пожар возник на территориях, наиболее загрязненных радиоактивными материалами. Площадь пожара более 1000 гектаров. Тушение затруднено из-за неблагоприятной минной обстановки. Дым, содержащий радиоактивную пыль, накрывает Брагинский район. Возможно, угроза для Мозырского района. Жителям этих районов рекомендуют ограничить нахождение на улице, временно отказаться от проветривания помещений и использовать респиратор. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Из первых уст.
11: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшей в Минске.
3: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
10: Важный сигнал.
19: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
4: Мы только что добились освобождения 3 польских и 2 молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения.
19: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5 на 5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
20: Мой друг, президент Польши Кароль Навроцкі, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно.
19: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля. И на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты. Напоминает политолог Николай Третьяк.
5: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
19: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
6: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе и общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
19: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость. Единственная цель Трампа – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах, уверен политолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о льготных местах в вузах.
8: Анализ работы на первых этапах, когда мы посмотрели университетские олимпиады, он показал, что, конечно, есть определенные недоработки. К сожалению, отдельные ректоры не совсем серьезно подошли, потому что, конечно, хочется как-то показать, возможно, свой вуз, что-то сделать в рамках вуза, но на самом деле ведь поступление по результатам университетской олимпиады – это льгота. И, значит, ребята займут чье-то место. Значит, вот эти ребята должны быть лучше, чем все остальные. И, конечно, когда мы посмотрели, что победителями становятся ребята там, с 50 баллами, это значит, что более подготовленный абитуриент не сможет стать студентом. Это несправедливо. Поэтому, конечно, комиссия в этой части тоже откорректировала результаты, скажем, подходы к определению тех, кто получит право поступать, потому что каждое вот занятое место в льготной категории – это то, что не поступит на общий конкурс. Крайне важно, еще раз говорю, чтобы был обеспечен вот этот бесконтактный совершенно механизм отбора абитуриентов и была обеспечена справедливость.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор, и сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
25: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
24: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
25: Да, цифры звучат пугающе.
24: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
25: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
24: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
25: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
24: ПДН – это 40%, верно?
25: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
24: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
25: Давай.
24: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
25: Ровно 800, да.
24: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
25: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
24: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
25: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
24: А, это та самая автоматизированная база.
25: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
24: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, фен или мобильный телефон в рассрочку.
25: Так.
24: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
25: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе как кредитный офицер в этой ситуации сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
24: Жесть.
25: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
24: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
25: О, да, звонок другу.
24: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: как там сотрудник? А бухгалтер: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
25: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
24: А что тогда работает?
25: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
24: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
25: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
24: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
25: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
24: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
25: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
24: Какая?
25: Запретить людям покупать квартиры?
24: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
25: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
24: То есть они пытаются сбить цены?
25: Да, сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
24: Интересно. Хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
25: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
24: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
9: О да, это прям маркер эпохи.
24: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
9: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
24: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
9: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
24: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
9: 8000 чистыми на руки. Да.
24: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это, меньше 1,5-2%.
9: Абсолютно элитарный клуб.
24: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
9: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
24: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
9: Давай. Там цифры астрономические.
24: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
9: Это примерно 120 тысяч долларов.
24: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
9: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
24: На эти деньги можно целый автопарк купить.
9: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
24: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для, 98% населения, спрос должен рухнуть.
9: Верно.
24: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
9: Забастовка покупателей.
24: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
9: Это феномен, да.
24: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?

0: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
1: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
0: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше.
1: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
0: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
1: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
0: Да-да, с кэшем.
1: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
0: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
1: Искать альтернативы.
0: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей. Что там за границей происходит? Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
1: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
0: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
1: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
0: А в Польше?
1: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
0: Но это все равно в 2 раза дешевле.
1: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
0: То есть 18% – это реально за городотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
1: Жесткое накопление.
0: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
1: Магия сложных процентов.
0: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
1: И купит квартиру без всякого рабства.
0: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
1: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
0: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
1: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
0: Ага.
1: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
0: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
1: Ну давай.
0: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
1: Безусловно.
0: Любая болезнь, потеря работы и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3,7 млн рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
1: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
0: Это же просто разрыв бюджета.
1: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
0: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
1: Факт.
0: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
1: И для терпеливых инвесторов, да.
0: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас

0: слушает.
1: Какую?
0: Вот смотри, жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
1: О, это серьезная тема.
0: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
1: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
0: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
1: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Мир разнес пора. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
4: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
3: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит, паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали недодевание даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
5: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
3: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
6: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
3: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации. которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
9: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
10: Мосаме сарма.
9: Лето.
10: Мосаме гарма.
9: Весна.
10: Бахар.
9: Осень.
10: Хизан.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник Главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
13: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
12: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
14: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
12: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3 500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
15: Концы с концами еле сходятся.
16: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
17: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
18: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
12: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Говорят на радиосигнал.
3: Хантавирус против ковида. Нужно ли бояться белорусам? Соцсети снова пугают заголовками о новой пандемии. На этот раз в центре внимания хантавирус. После того, как в нескольких странах зафиксировали локальные вспышки, белорусы тоже задались вопросом, неужели страну ждет очередной масочный режим и закрытые границы. Вирусологи успокаивают, что сценарий 2020 года не повторится. Хантавирус не новичок в мире медицины. О нем известно десятилетиями. Главное отличие от коронавируса заключается в том, что он крайне неохотно передается от человека к человеку. Главные переносчики хантавируса – грызуны. Для Беларуси эта тема особенно актуальна весной и летом, когда дачники массово возвращаются в свои дома после зимы. Впрочем, пандемия республике точно не грозит, говорит вирусолог Михаил Левин.
19: Главная причина, по которой хантавирус не вызовет пандемию, это способ его передачи. Он не распространяется так легко через дыхание, как грипп. Человек заражается, вдыхая пыль, где содержатся продукты жизнедеятельности грызунов. Да, это опасное заболевание, вызывающее поражение почек или легких, но оно остается локальным. Чтобы случилась пандемия, вирус должен мутировать так, чтобы начать массово прыгать от человека к человеку, а хантавирусы к этому биологически не склонны.
3: В Беларуси ежегодно фиксируются случаи так называемой мышиной лихорадки. Белорусские леса и поля – естественная среда обитания для рыжей полевки, которая и является основным носителем вируса в регионе, говорит врач-эпидемиолог Елена Савицкая.
13: Для белорусов хантавирус – это не экзотика из новостей, а наша ежегодная реальность. Больше всего рискуют жители сельской местности и дачники. Пик заболеваемости приходится на время уборки в сараях и подвалах без средств защиты. Важно помнить, что вирус коварен тем, что его легко спутать с тяжелым гриппом. Высокая температура и боли в пояснице. Если вы работали в пыльном помещении, а через неделю свалились с лихорадкой, сразу говорите врачу о контакте с пылью или грызунами.
3: Оказывается, лучшая защита от хантавируса – это не вакцина, а обычная влажная уборка и маска в гараже. Некоторые дачники решили подготовиться к сезону после новостей о вирусе.
20: Слышал я про этот вирус, но паниковать не собираюсь. У меня правило железное. Когда весной первый раз захожу в сарай или на чердак, только в респираторе. Никаких веников. Только влажная тряпка с хлоркой, чтобы пыль не поднимать. Мыши за зиму там нахозяйничали, а дышать этим себе дороже. И продукты все в железных банках держу, чтобы не добрались. Чистота и осторожность – вот и вся пандемия.
3: Вся паника, напомню, началась после того, как на круизном судне, шедшем из Аргентины, выявили 7 случаев заражения хантавирусом. 3 человека скончались. 10 мая лайнер прибыл к Канарским островам для эвакуации и репатриации пассажиров. После высадки людей судно отправят на полную дезинфекцию в Нидерланды. Бояться стоит не новостей, а пыльных чердаков без маски, отмечают эксперты. По их словам, хантавирус не захватит мир, но может испортить вам отпуск. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
21: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
22: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана, еще один – Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищает Европу от мигрантов не собирается.
23: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
12: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Белоруссией. В последнее время власти соседних с Белоруссией европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Белоруссией. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
0: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
12: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
1: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
12: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки Исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
21: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
4: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внедационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Всего 81 год назад в Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Маумейтерске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывал список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
5: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
3: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
24: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
3: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
2: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
3: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
6: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
3: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
2: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
7: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
9: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
10: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
12: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
25: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
26: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
27: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
28: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
12: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
29: Это мой привычный маршрут.
8: почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
12: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Спид-батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом, непонятно, ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шилько недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
14: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
13: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
15: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
13: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
0: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
13: Антиретровирусную терапию, ПрививЧ, военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
11: 2.
1: До.
11: 3.
1: Тин.
11: 4.
1: Чар.
11: 5.
1: Пач.
11: 6.
1: Че.
11: 7.
1: Сат.
11: 8.
1: Ат.
11: 9.
1: Но.
11: 10.
1: Дас.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Главное, чтобы было ПВО. Хренин назвал приоритеты госпрограммы вооружения и объявил сборы войск территориальной обороны. Как заявил министр, главное сейчас – это средства радиоэлектронной борьбы, разведки, связи, контрбатарейной борьбы, малой противовоздушной обороны.
18: Главнокомандующий не раз говорил, что мы живем на лесисто-болотистой местности и должны уметь ее защищать. В основе все равно остается развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, их оснащение.
17: По словам Хренина, Александр Лукашенко согласился с таким подходом правительства и военных.
18: До 2030 года планируется существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и госпрограммы вооружения. И, конечно, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований.
17: Также Министерство обороны начало очередные учебные сборы с военнообязанными в Лепельском и Чашникском районах.
19: Планируется провести комплекс мобилизационных мероприятий по формированию органов территориальной обороны и частей территориальных войск. Будет проведен прием военнообязанных, их обеспечение. Командный состав восстановит навыки управления. Военнообязанные пройдут подготовку к выполнению задач теробороны.
17: Белорусы в соцсетях пишут, что еще не успели отойти от предыдущих сборов, когда повестки вручали без предупреждения. И уже на следующий день мужчины должны были явиться в мобилизационные пункты.
19: Почти каждому знакомому пришла повестка. Идем служить. Не опять, а снова.
17: Мой, как только сел в автобус, исчезла связь. Телефон выключен. У всех так. Не знаю, как быть.
3: Забрали всех мужчин из Гродно и области. На 8 марта будем сами себе цветы покупать, девочки.
4: Когда в один день более 5000 мужчин сразу забирают, то это уже не обычные сборы. Как-то очень напряженно.
17: Представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик заявила, что повестка накануне явки – это не организационная ошибка, а запланированный элемент проверки боевой готовности. Новые военные сборы, скорее всего, будут проходить так же. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
6: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику, вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Санча, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Тыл уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
21: Трассу режут, тыла больше нет.
20: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
22: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
20: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
2: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
20: В ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
7: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем, а теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
20: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РФ, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
6: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
11: Учим пакистанский вместе.
9: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
1: Мосаме сарма.
9: Лето.
1: Мосаме гарма.
9: Весна.
1: Бахар.
9: Осень.
1: Хизан.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
23: Ага.
10: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
8: Звучит как мечта любого спортсмена.
10: Да, но есть одно огромное «но». Для глобального спортивного мира этого забега, его как бы никогда не было.
8: То есть вообще?
10: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
8: Он какой, получается, спортсмен? Призрак?
10: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
8: Всем привет!
10: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, вроде бы тронулся.
8: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
10: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
8: Слушай, ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
10: Угу.
8: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
10: И нет даже нейтрального статуса, который, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
8: Полный вакуум. Да.
10: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
8: Звучит жестко.
10: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, казалось бы, самый базовый и самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
8: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
10: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
8: Да.
10: Да.
8: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
10: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстра-класса.
8: Точно.
10: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
8: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
10: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
8: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
10: Давай.
8: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
10: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
8: Блестит, красивая.
10: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
8: Для местного уровня он герой, очевидно.
10: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунды.
8: То есть бежит быстрее 10.
10: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
8: Слушай, в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
10: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
8: Подожди, почему невозможно? Я не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, бери и тренируйся.
10: Нет, это так не работает.
8: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
10: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
8: То есть нужен живой соперник?
10: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
8: Типа происходит резкий выброс адреналина?
10: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
8: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
10: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
8: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать. Интриги ноль.
10: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
8: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
10: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
8: Приведи пример.
10: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
8: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
10: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
8: И что это дает физически?
10: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность

0: Отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
1: А с ними что не так?
0: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
1: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
0: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
1: А математика здесь безжалостна?
0: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
1: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
0: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
1: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
0: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
1: Согласен.
0: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
1: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
0: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
1: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
0: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
1: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
0: Какой?
1: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
0: Ой, ну это классика.
1: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
0: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
1: В смысле?
0: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
1: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
0: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
1: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
0: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
1: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
0: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
1: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
0: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
1: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
0: Ты про психологию?
1: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
0: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
1: И вот наступает день X. Вы на пике формы.
0: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
1: так.
0: Ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
1: Жесть какая.
0: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
1: Вау.
0: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в

0: стране. Главного старта просто не существует.
1: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
0: О, да, слышала про такое.
1: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
0: Субъект сдается.
1: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
0: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
1: И начинается работа исключительно для галочки.
0: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
1: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
0: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
1: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
0: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
1: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
0: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
1: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт – это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
0: Модель чего?
1: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером. До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями.
0: С искусством.
1: Которые оказались ровно в таком же вакууме.
0: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
1: Это правда.
0: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
1: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
0: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
1: До скорого.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Инфляция набирает обороты, что в апреле подорожало больше всего, отвечает Белстат.
4: За год цены выросли на 5,4%. Показатели сейчас такие же, как были в марте. Продукты стали дороже на 6,3%. Непродовольственные товары – на 2%.
3: Самое заметное подорожание, по данным Белстата, показали услуги.
4: Они выросли на 8,4%. Если считать в целом с начала этого года, то и тут услуги тоже в лидерах подорожания – плюс 5,4%.
3: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
5: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
6: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
7: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
8: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
9: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
10: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: В том, что данным Белстата об уровне инфляции в стране не можно доверять, уверенный экономист Игорь Липсиц. По его словам, нужно ориентироваться на НДС страны.
11: А я старый советский экономист, который привык к тому, что все врут, все скрывают, вся статистика лживая. И поэтому у советских экономистов была традиция устойчивая искать косвенные способы оценить реальную картину дел в экономике СССР. Это просто была, ну, как бы норма научной работы, потому что иначе ты получал ложную картину. И если у вас НДС растет на 20-22% в год, то это значит, что реальный темп инфляции 20-22% в год. Вот это примерно та картина.
3: То, что инфляция – главная тема, которая сейчас волнует граждан, ранее говорил Александр Лукашенко. Он снова поручил правительству обеспечить жесткий контроль за ценами. Однако такие меры вводились и ранее, а остановить рост цен и разгул инфляции не удалось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Подарок к празднику. С 9 мая Россия ввела новые запреты для белорусских предприятий. Снова пострадала молочка.
4: Временно ограничены поставки продукции двух крупных производителей из Беларуси. Это Лидский молочно-консервный комбинат, в сухой молочной продукции которого нашли бактерии группы кишечной палочки, а также закрытое акционерное общество «Смолевичи Минск». В твороге этого производителя были найдены дрожжи.
3: Ограничения, по данным Роскомнадзора, вступили в силу с 9 мая. Когда их снимут, неизвестно. Так называемая «война документов» на границе союзного государства продолжается, говорит юрист Степан Тихомиров. По его словам, российское надзорное ведомство каждую неделю блокирует тонны белорусских продуктов. При этом на прилавках магазинов по всей Беларуси с каждым днем все больше российской продукции, часто сомнительного качества, говорит Тихомиров.
12: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
3: Напомню, что о переполненных российских складах с арестованными белорусскими продуктами регулярно говорит и посол Селиверстов.
13: Активизация участия в российских программах с господдержкой и национальных проектах, развитие совместных производств и промышленной кооперации в высокотехнологичных сферах импортозамещения, взаимодействие с российскими партнерами по исключению создания дублирующих избыточных производств в союзном государстве.
3: По словам Александра Лукашенко, продажи отечественных товаров на российском рынке стремительно падают. И если не предпринять экстренных мер, будет катастрофа.
14: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
3: В итоге экономический союз с Россией, который должен был принести Беларуси стабильность и выгоду, сделал страну сильно зависимой от Москвы. При этом белорусские производители не получают достаточной поддержки на рынке союзного государства. Скорее наоборот, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Мы не пушечное мясо. Покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
16: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
15: С таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
16: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
15: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
16: Случай Бодягина – это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты. Время героев работает только для лояльных лиц из телевизора. Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне. И люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
15: Сам Бодягин признается, что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежище на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
17: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными, ресурс очень ограниченный.
15: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
19: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, писателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Зачем Лукашенко снова говорит о войне? На совещании по обороноспособности он призвал готовиться к наземным операциям. На совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
21: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
20: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
21: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия, в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
20: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
21: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
20: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
21: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
20: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал, однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
21: Мы, как я уже часто говорю, реформировали четырежды свою армию, а это, наверное, уже пятый раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому, да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное, но значительно повлияет на ход военных действий.
20: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
21: Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
20: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
0: 2.
1: До.
0: 3.
1: Тин.
0: 4.
1: Чар.
0: 5.
1: Пач.
0: 6.
1: Че.
0: 7.
1: Сат.
0: 8.
1: Ат.
0: 9.
1: Но.
0: 10.
1: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
18: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
19: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. Мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
2: Новости регионов на радиосигнал.
20: Легковушка влетела в троллейбус на улице Маяковского в Минске. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 45-летний водитель автомобиля «Пежо» при повороте налево не предоставил преимущества встречному троллейбусу, в результате чего произошло столкновение. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска. Жительница Гомеля 3 месяца воровала элитный алкоголь из одного и того же магазина и почти оставалась незамеченной. Стали известны подробности дела находчивой жительницы областного центра. У женщины из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам отобрали детей. На их содержание из зарплаты вычитали огромные суммы, оставляя ей на жизнь всего около 50 рублей. Чтобы выжить, она решила воровать дорогой алкоголь для перепродажи. Сама она к тому моменту бросила пить. Чтобы не примелькаться охране, гомельчанка приходила в магазин в разной одежде, выжидала момент, прятала бутылки и спокойно выходила. Наведывалась в магазин 5-7 раз в месяц. Брала товар на сумму до 400 рублей. Инвентаризация показала недостачу спиртного почти на 2000 рублей. Ранее женщину уже ловили на кражах. Теперь ей грозит до 3 лет лишения свободы. Белавиа возобновила полеты в Дагестан. Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, первый рейс нового сезона в Махачкалу уже выполнен. Пока рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам, а со 2 июня добавится вторая частота – по вторникам. Самолет вылетает из Минска в 13:10 с прибытием в Махачкалу в 16:30. Обратный вылет из Махачкалы в 17:30, прибытие в Минск в 21:00. Стоимость билета туда и обратно от 728 рублей по тарифу Light. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
20: ЧП под Борисовом. МЧС собрали как минимум килограмм ртути на территории местного предприятия. Какая есть опасность сейчас? Инцидент произошел на территории предприятия в агрогородке Барсуки. Во время уборки склада работники обнаружили разлитую ртуть и поврежденную резиновую емкость. Оценив масштаб находки, сотрудники немедленно вызвали спасателей.
5: Сначала даже не поняли, что это. Двигали старые ящики, и вдруг из-под одного из них покатились эти шарики. Хорошо, что среди нас были те, кто сразу узнал ртуть. Крикнули всем выйти и ничего не трогать. Честно говоря, стало не по себе. Ведь все знают, какая это отрава.
20: Для работников предприятия появление такого количества ядовитого вещества стало полной неожиданностью. Склад использовался для технических нужд, и как там оказалась емкость с ртутью, сейчас выясняется. По прибытии на место спасатели подтвердили, в помещении действительно разлетал ртуть.
6: Площадь поражения была локальной, но концентрация паров в воздухе превышала допустимые нормы. Мы незамедлительно приступили к демеркуризации. Работа кропотливая, механическая. Каждый грамм собирается вручную специальным инструментом, чтобы не допустить дальнейшего испарения.
20: Сотрудники МЧС оперативно собрали более килограмма ртути. Такое количество может отравить большое помещение, говорит эксперт по экологической безопасности Игорь Назаров.
22: Килограмм ртути – это серьезный объем, но благодаря быстрой реакции сотрудников и герметичности склада угрозы для людей нет. Повторный замер воздуха после уборки показал нулевые значения. Вещество изъято и направлено на утилизацию. Это пример того, как четкое соблюдение инструкций при обнаружении подозрительных предметов предотвращает реальную беду.
20: Главный вопрос, который волновал жителей Барсуков, не попали ли пары опасного вещества в вентиляцию или за пределы склада. Как заявили в областном управлении МЧС, повторные замеры показали, что здоровью людей ничего не угрожает.
23: Превышение допустимых норм не выявлено. Пострадавших нет, угрозы для людей и окружающей среды также нет.
20: В МЧС напоминают, что в случае обнаружения ртути ни в коем случае нельзя пытаться собрать ее пылесосом или выбрасывать в контейнеры для мусора. Необходимо сразу звонить по номерам 101 или 112. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
24: Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний Наталья Касперская попала в опалу за критику ограничений интернета. Основательница «Инфовоч» Наталья Касперская прокомментировала заметку одного из изданий со статусом иноагента, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что в качестве председателя отечественного софта Касперская направляла премьеру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайна письмо с критикой блокировок VPN и объяснением, почему это может привести к обрушению Рунета. Также издание сообщало, что в конце апреля Касперская якобы была на переговорах со второй службой ФСБ. В своем телеграм-канале Касперская написала, что этого не было.
7: Заметка говорит, что я якобы встретилась с руководством второй службы ФСБ и просила ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
24: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
7: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
24: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно. Но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом. Но если кто-то в государстве делает, очевидно, технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
7: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление, в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом?
24: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вжаков, а когда они появятся, мало не покажется никому.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
8: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться, они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
9: Так есть.
8: Так есть. Все хорошо.
4: Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
9: Важный сигнал.
3: И тут война. Выпускников Минска соберут на четырех площадках. Среди тем вечера – Великая Отечественная.
10: Торжественная часть с вручением аттестатов пройдет 12 июня в школах и гимназиях. Она должна начаться в 7-8 часов вечера. Далее юноши и девушки исполнят творческие номера, традиционный прощальный вальс, поблагодарят педагогов за то, что те находились рядом на протяжении 11 лет их взросления.
3: Программу выпускных вечеров в столице озвучила первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Ляхнович. По ее словам, развлекательную программу для большинства выпускников Минска устроят на четырех крупных площадках,
10: каждая из которых соберет выпускников одного или нескольких районов Минска. Это Чижовка-арена, футбольный манеж, дворец спорта и спортивно-культурный центр Университета культуры и искусств. 3500 выпускников Фрунзенского района отметят праздник в своих учреждениях образования. В сценариях концертных программ единых выпускных вечеров найдет отражение тема Великой Отечественной войны. Творческие постановки и музыкальные композиции будут передавать любовь к стране, воспитывать у молодого поколения чувство патриотизма.
3: Такая тематика вызвала у родителей дополнительную тревогу, особенно на фоне военных действий на Украине, которые продолжаются уже пятый год недалеко от границы с Белоруссией, комментирует психолог Елена Морозова.
11: Сейчас родителям выпускников как никогда трудно. С одной стороны, это радостное событие окончания школы, начало нового этапа жизни их детей, но с другой, тревога за будущее только усиливается. Даже в мирные времена это было вызовом, а сейчас добавилась геополитическая нестабильность. Тема Великой Отечественной в данный момент эту тревогу только усилит.
3: По словам эксперта, белорусы в целом демонстрируют нежелание участвовать в военных действиях, а историческая память о тяжелых потерях в прошлых войнах, в том числе Великой Отечественной, только усиливает тревогу по этому поводу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
4: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
12: Так есть.
4: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
24: Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний Наталья Касперская попала в опалу за критику ограничений интернета. Основательница InfoWatch Наталья Касперская прокомментировала заметку одного из изданий со статусом иноагента, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что в качестве председателя отечественного софта Касперская направляла премьеру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайна письмо с критикой блокировок VPN и объяснением, почему это может привести к обрушению Рунета. Также издание сообщало, что в конце апреля Касперская якобы была на переговорах со второй службой ФСБ. В телеграм-канале Касперская написала, что этого не было.
7: Заметка говорит, что я якобы встретилась с руководством второй службы ФСБ и просила ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
24: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
7: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
24: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно, но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом, но если кто-то в государстве делает очевидно технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
7: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление, в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом?
24: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вожаков, а когда они появятся, мало не покажется ни капу.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
0: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
1: Пир.
0: Вторник.
1: Мангал.
0: Среда.
1: Будх.
0: Четверг.
1: Джумерат.
0: Пятница.
1: Джума.
0: Суббота.
1: Хафта.
0: воскресенье.
1: Итвар.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк».
13: Ага, всем здравствуйте.
12: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
13: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
12: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы в Беларуси.
13: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
12: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
13: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
12: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
13: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. 5 лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
12: Угу.
13: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в два раза больше.
12: Рост в два раза звучит как магия. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль – это совершенно разные вещи.
13: Тут в игру вступает инфляция.
12: Именно. За этот 5-летний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
13: Ничего себе.
12: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
13: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты, все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
12: Проблема общая, но воздействие, ну, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
13: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
12: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
13: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
12: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
13: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
12: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
13: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
12: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные. То есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
13: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
12: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
13: Обещали, да. А по факту?
12: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
13: 36%. Это же колоссальный шок.
12: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям. Наступает пятница, его последний рабочий день. а в понедельник он пенсионер.
13: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
12: Просто по факту достижения определенного возраста. Человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
13: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
12: О да, любимый тезис.
13: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
12: Слушайте, ну это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
13: А, то есть базовый фундамент?
12: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
13: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
12: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
13: Ниже которого начинается уже системная нищета.
12: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
13: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
12: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
13: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
12: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
13: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
12: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
13: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
12: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
13: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
12: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь – это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
13: Или просто поход в недорогую кофейню.
12: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
13: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
12: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость, это режим жесткого выживания.
13: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
12: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
13: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
12: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
13: В 3 с лишним раза выше.
12: Да. В Литве 600 евро, это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
13: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
12: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
13: Льготы, субсидии.
12: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.

0: Пусть работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам.
1: Да, в фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
0: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
1: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
0: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
1: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры – это потерянные миллионы налогов.
0: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
1: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
0: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
1: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
0: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше 2 работников.
1: То что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30- и 40-летних?
0: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
1: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
0: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
1: Всем пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
4: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека от порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка эта понимается с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
2: Важный сигнал.
5: Пишите, вас услышат. Вместо ремонта комитет госконтроля решил провести горячую линию по вопросам устранения дефектов на дорогах. Комитет госконтроля 12 мая решил провести горячую линию по вопросам ремонта и устранения дефектов на автомобильных дорогах. По короткому номеру 191 можно было сообщить о неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия республиканских и местных автодорог после зимы, фактах некачественного либо несвоевременного проведения ремонта автодорог, неубранном мусоре вдоль трасс и на обочинах, а также на прилегающих к дорогам территориях. Жалобы можно было отправлять и в чат-бот

0: телеграм-канала Комитета госконтроля. Сколько и каких жалоб поступило в ведомстве, пока не сообщили. При этом белорусы регулярно жалуются на качество дорог и их ремонта. В частности, житель Смиловичей опубликовал новое видео, в котором показал, как отремонтировали дорогу в его городке.
1: Нехто скажет, ну что ты хочешь, робят же дороги, робят, хіба ты не бачишь, так, робят. Але меня обурает такой факт, что як я не робят, а может это и не ЖКХ робят. Бо поглядите, в середину нек заляпали, а обочины вон, нек были по колено ямы, так и поставались. И это вот асфальт, у пясочек положили, и сколько он тут пролежит. А это изнову же наши с вами гроши. Вот цікаво, сколько было на это выдаткованных сродков. Я вельми сподіваюся, что это не той ремонт, який нам обещали.
0: А в Жодино асфальт решили укладывать в лужи. Местный житель выложил соответствующее видео. На нем видно, как дорожники кладут асфальт на дорогу, которая больше похожа на реку. На дороге, поражающие искусством своей технологии, жалуются и жители Витебского района. Например, в деревне Шилы провалы в асфальте мастерят из подручного хлама, кирпичей, веток и песка, говорят местные жители.
2: А вот это ремонт дорог по-белорусски, смотрите. Это... песочек, земля, влажный песок. На это уходят деньги налогоплательщиков. И там вон лопата их засыпают с трактора прямо. Оп! Нормально. Так и живем.
0: Ремонтники утверждают, что засыпают ямы на дороге переработанным асфальтом, так называемым гранулятом. Но автомобилисты этому не верят. По их словам, это не гранулят, а обычная земля с песком.
3: Гранулят? Так это не гранулят, это грязь. Оно ж видно.
2: Но мне сказали, что это гранулят.
3: Какой это гранулят? Это песок.
2: Ну вот.
3: Гранулят же он черный. Так вот я же к ним... Земля обычная.
2: Я к ним подошел, спросил, говорю, что это гранулят. Я говорю, я думал, вы землей засыпаете.
3: Нет, это что? Это же гранулят. Посмотри, коричневый. Ну, это так, гранулят.
2: Да, высохший, как это, как земля обычная причем.
3: Так это и есть обычная земля.
0: Автомобилисты отмечают плохое состояние дорожного покрытия даже на республиканских трассах. Например, в ямы влетают на Олимпийке М1 и на Витебской трассе перед границей с Россией. При этом в правительстве утверждают, что в целом дороги в Беларуси нормальные. Просто у белорусских граждан большие аппетиты, говорит вице-премьер Анатолий Сивак.
4: То есть нам хочется вот от государства все больше и лучше, или как там комфортнее и так далее и тому подобное. Но это все стоит немалых средств. И нам не всегда необходимо стремиться там к тому же асфальтовому покрытию и говорить, что вот каждую дорогу, ну, каждый уголок положим асфальт.
0: В то же время белорусы задаются вопросом, почему нельзя отремонтировать дорогу один раз качественно, чтобы впоследствии не делать то же самое снова. Чиновники объясняют, что на это просто нет денег. По словам экспертов, государство последние несколько лет увеличивает финансирование ремонтных работ, но денег все равно не хватает. При этом доходы дорожного фонда сокращаются. Как следствие, растет нагрузка на бюджет, ведь недостающие средства приходится брать именно из него, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
7: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внедационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
9: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
8: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
9: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
8: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
9: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
8: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
9: Да, люди не спешат.
8: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
9: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
8: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
9: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
8: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
9: Интересная логика, но...
8: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
9: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
8: Ха, пиратского софта.
9: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
8: Но у него протоколы?
9: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
8: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, Но можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
9: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
8: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
9: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
8: Так.
9: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
8: Ого, ничего себе цифры.
9: Да, просто потому что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
8: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
9: Давайте.
8: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
9: Логично.
8: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
10: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
8: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
10: Ну, есть же брачные договоры.
8: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
9: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
8: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
9: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
8: Но пособие все-таки есть.
9: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
8: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
10: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
8: Ну вот, могут же.
10: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
8: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
10: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность — это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
8: Ну, процент — это не так много.
10: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
8: Хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена под традиционный формат. Банки любят предсказуемость, а государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
10: Давайте.
8: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
10: Юридически да, но...
8: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
10: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
8: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
10: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
8: И не нужно никаких заявлений.
10: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
8: Ну тогда суд.
10: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
8: Наверное, дорого.
10: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
8: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
10: И что же?
8: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
10: Согласен, развод – это тяжело.
8: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
10: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
8: Зато нет такого давления.
10: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
8: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
10: Давайте посмотрим.
8: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
10: Но в Европе да.
8: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
10: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск — это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
8: Это вопрос времени.
10: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
8: Но это специфика региона.
10: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
8: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
10: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
8: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
10: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
8: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
11: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
5: Важный сигнал.
12: И тут война. Выпускников Минска соберут на 4 площадках. Среди тем вечера – Великая Отечественная.
13: Торжественная часть с вручением аттестатов пройдет 12 июня
12: в школах и гимназиях. Она должна начаться в 7-8 часов вечера. Далее юноши и девушки исполнят творческие номера, традиционный прощальный вальс, поблагодарят педагогов за то, что те находились рядом на протяжении 11 лет их взросления. Программу выпускных вечеров в столице озвучила первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Ляхнович. По ее словам, развлекательную программу для большинства выпускников Минска устроят на 4 крупных площадках, каждая из которых соберет выпускников одного или нескольких районов Минска. Это Чижовка-арена, футбольный манеж, дворец спорта и спортивно-культурный центр Университета культуры и искусств. 3500 выпускников Фрунзенского района отметят праздник в своих учреждениях образования. В сценариях концертных программ единых выпускных вечеров найдет отражение тема Великой Отечественной войны. Творческие постановки и музыкальные композиции будут передавать любовь к стране, воспитывать у молодого поколения чувство патриотизма. Такая тематика вызвала у родителей дополнительную тревогу, особенно на фоне военных действий на Украине, которые продолжаются уже 5-й год недалеко от границы с Белоруссией, комментирует психолог Елена Морозова.
13: Сейчас родителям выпускников как никогда трудно. С одной стороны, это радостное событие окончания школы, начало нового этапа жизни их детей, но с другой, тревога за будущее только усиливается. Даже в мирные времена это было вызовом, а сейчас добавилась геополитическая нестабильность. Тема Великой Отечественной в данный момент эту тревогу только усилит.
12: По словам эксперта, белорусы в целом демонстрируют нежелание участвовать в военных действиях, а историческая память о тяжелых потерях в прошлых войнах, в том числе Великой Отечественной, только усиливает тревогу по этому поводу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисления в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
11: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которые вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
15: Мосаме сарма.
5: Лето.
15: Мосаме гарма.
5: Весна.
15: Бахар.
5: Осень.
15: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
12: Инфляция набирает обороты, что в апреле подорожало больше всего, отвечает Белстат.
16: За год цены выросли на 5,4%. Показатели сейчас такие же, как были в марте. Продукты стали дороже на 6,3%. Непродовольственные товары – на 2%.
12: Самое заметное подорожание, по данным Белстата, показали услуги.
16: Они выросли на 8,4%. Если считать в целом с начала этого года, то и тут услуги тоже в лидерах подорожания – плюс 5,4%.
12: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
17: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
18: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
19: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
20: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится, но меньше себе покупать и больше им отказывать.
21: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
22: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
12: В том, что данным Белстата об уровне инфляции в стране не можно доверять, уверен экономист Игорь Липсиц. По его словам, нужно ориентироваться на НДС страны.
23: А я старый советский экономист, который привык к тому, что все врут, все скрывают, вся статистика лживая. И поэтому у советских экономистов была традиция устойчивая искать косвенные способы оценить реальную картину дел в экономике СССР. Это просто была, ну, как бы норма научной работы, потому что иначе ты получал ложную картину. И если у вас НДС растет на 20-22% в год, то это значит, что реальный темп инфляции 20-22% в год. Вот это примерно та картина.
12: То, что инфляция – главная тема, которая сейчас волнует граждан, ранее говорил и Александр Лукашенко. Он снова поручил правительству обеспечить жесткий контроль за ценами. Однако такие меры вводились и ранее, а остановить рост цен и разгул инфляции не удалось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. Прокуратура Полоцкого района направила в суд уголовное дело в отношении 38-летней сотрудницы пищеблока. Утверждается, что с сентября 2025 по февраль текущего года повар намеренно нарушала технологию приготовления блюд. Продукты просто не докладывали в порции школьникам, а образовавшиеся излишки женщина выносила домой в конце смены. Во время обыска дома обвиняемой обнаружили внушительные запасы. 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Сумма ущерба составила 900 рублей. Возбуждено уголовное дело за присвоение имущества. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Белорусская таможня не позволила провести электронные сигареты и жидкости для них в автобусе, прибывшем из России. В нем обнаружили более 4000 единиц товаров на сумму более 200 тысяч рублей. Никаких документов на партию товара у водителя автобуса гражданина Беларуси не было. В отношении белорусского перевозчика, которому принадлежал автобус, начат административный процесс. Оплату банковскими картами в наземном транспорте Минска начнут внедрять с 1 сентября. Как заявил директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович, уже ведутся закупки новых валидаторов и начался монтаж устройств в транспортных средствах. Оплата банковскими картами проезда в наземном общественном транспорте будет внедряться поэтапно. Пока такая возможность есть только на двух тестовых маршрутах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
6: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
1: Сотрудники Минского уголовного розыска задержали 21-летнего минчанина, который стал жертвой новой схемы обмана телефонных мошенников и получил на почте посылки с чужими деньгами. Сначала молодой человек сам получил письмо от ненастоящей Белпочты и продиктовал мошенникам код из СМС-сообщения. После этого аферисты позвонили ему в мессенджер, представились правоохранителями и сообщили, будто бы подозревают минчанина в дропинге и выводе денег за границу. Чтобы спастись от уголовной ответственности, ему посоветовали выполнять секретные задания. Сразу молодой человек оформил в банке кредит на 10 тысяч рублей и положил деньги на криптокошелек мошенника. Затем взял около 1000 евро у своей бабушки. А после этого встретился с незнакомой пенсионеркой и помог ей перевести на цифровой кошелек аферистов еще 10 тысяч рублей. Затем по заданию куратора минчанин в отделении Белпочты получил не менее 6 посылок. В коробках находилась обувь, а под стельками были спрятаны деньги. Их туда положили и отправили другие жители Беларуси, которые были обмануты мошенниками и думали, что декларируют свои деньги. Таким способом он получил около 80 тысяч рублей и перечислил их на криптокошелек аферистов, после чего был задержан. По всем фактам проводится проверка. Милиция напоминает, не выполняйте требования незнакомцев, которые звонят по телефону и запугивают уголовной ответственностью. Не забирайте деньги у чужих людей, из тайников закладок или почтовых посылок. Услышав такую просьбу, немедленно обращайтесь по телефону 102 или в ближайшее отделение милиции.
5: Важный сигнал.
12: Главное, чтобы было ПВО. Хренин назвал приоритеты госпрограммы вооружения и объявил сборы войск территориальной обороны. Как заявил министр, главное сейчас – это средства радиоэлектронной борьбы, разведки, связи, контрбатарейной борьбы, малой противовоздушной обороны.
2: Главнокомандующий не раз говорил, что мы живем на лесисто-болотистой местности и должны уметь ее защищать. В основе все равно остается развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, их оснащение.
12: По словам Хренина, Александр Лукашенко согласился с таким подходом правительства и военных.
2: До 2030 года планируется существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и госпрограммы вооружения. И, конечно, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований.
12: Также Министерство обороны начало очередные учебные сборы с военнообязанными в Лепельском и Чашникском районах.
3: Планируется провести комплекс мобилизационных мероприятий по формированию органов территориальной обороны и частей территориальных войск. Будет проведен прием военнообязанных, их обеспечение. Командный состав восстановит навыки управления. Военнообязанные пройдут подготовку к выполнению задач теробороны.
12: Белорусы в соцсетях пишут, что еще не успели отойти от предыдущих сборов, когда повестки вручали без предупреждения. И уже на следующий день мужчины должны были явиться в мобилизационные пункты.
3: Почти каждому знакомому пришла повестка. Идем служить. Не опять, а снова.
4: Мой, как только сел в автобус, исчезла связь. Телефон выключен. У всех так. Не знаю, как быть.
7: Забрали всех мужчин из Гродно и области. На 8 марта будем сами себе цветы покупать, девочки.
24: Когда в один день более 5000 мужчин сразу забирают, то это уже необычные сборы. Как-то очень напряженно.
12: Представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик заявила, что повестка накануне явки – это не организационная ошибка, а запланированный элемент проверки боевой готовности. Новые военные сборы, скорее всего, будут проходить так же. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Заместитель начальника управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Оксана Казимирская о том, с какими проблемами сталкивались абитуриенты при поступлении в прошлом году.
25: В прошлом году основные обращения были связаны с несвоевременной регистрацией на централизованное тестирование. Также поступали обращения по вопросам необоснованного отстранения организационной комиссией абитуриента от участия в централизованном тестировании, отказа организации и заказчикам кадров в заключении с абитуриентом договора целевой подготовки. Каждое обращение будет тщательно рассмотрено и принято по нем соответствующее решение.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Цены на квартиру в Беларуси снова пробили потолок. Пока средняя семья в Витебске или Гомеле пытается свести концы с концами, стоимость квадрата в Минске растет так, будто в стране начался экономический бум. Посмотрите на факты. Реальные доходы стоят на месте, а ценники в объявлениях взлетают на $1000 за месяц. Почему так происходит, давайте попробуем выяснить вместе.
9: Да, и выяснять мы это будем, опираясь исключительно на голые, абсолютно безжалостные цифры. Потому что то, что сейчас творится на рынке недвижимости в белорусских городах, это даже не перегрев. Это какой-то искусственный, ну, просто чистой воды сюрреализм. Статистика показывает вещи, от которых реально седеют волосы.
8: Давай факты.
9: Смотри, я сразу вывалю на стол главную цифру, чтобы мы понимали масштаб катастрофы. Средний чек за проданную квартиру в Минске прямо сейчас составляет $105 000.
8: Жесть.
10: И в итоге, если взять емкость всего этого так называемого рынка, в 2025 году она уже превысила $1 380 000 000.
8: Стоп, подожди. $1 380 000 000. Откуда в экономике, которая, ну, откровенно топчется на месте, такие колоссальные потоки денег, которые просто заливают в бетон? Ты вдумайся в эту цифру. 105 тысяч за среднюю квартиру.
9: Ага.
8: И ведь статистика безжалостно фиксирует. Каждая третья проданная квартира в столице стоит больше $100 000. Каждая третья.
9: Именно.
8: Давай прямо сейчас разжуем эти цены за квадратный метр в Минске, чтобы вы понимали весь этот масштаб абсурда, с которым сталкиваются обычные люди. Смотри, однокомнатные квартиры $2100 за квадрат.
9: 2100.
8: Двухкомнатные $1870. Трехкомнатные $1720. А если ты хочешь новостройку, то квадрат обойдется в среднем в $1940.
9: Да.
8: И здесь есть один крайне показательный маркер. Однокомнатные квартиры занимают до 47% всех сделок. Почти половина всего рынка – это однушки.
9: И знаешь... Это же не потому, что местные жители внезапно так полюбили минимализм или какой-нибудь там скандинавский стиль жизни в микростудиях. Нет, 47% людей просто сгребают абсолютно все свои сбережения, занимают у родственников, влезают в чудовищные долги, лишь бы запрыгнуть хоть какую-то конуру.
8: Потому что на большее у них нет денег.
9: Вот именно. На большее у людей просто физически нет денег. Это жесткая финансовая безысходность. Но если кто-то думает, что этот бетонный абсурд происходит только в столице, то это катастрофическое заблуждение. Регионы сходят с ума вообще не меньше. Посмотри на Брест.
8: А что в Бресте?
9: Брест сейчас бьет все мыслимые рекорды $1160 за квадратный метр.
8: $1160 в Бресте. Это при региональных зарплатах, которых, ну, как бы, часто едва хватает на закрытие базовых потребностей вроде еды и коммуналки?
9: Да.
8: Получается, средняя квартира в Бресте уходит за $60 000. Но подожди, я видел данные, что там фиксируются сделки и по $185 000.
9: Да, 185 тысяч. И 4% сделок в Бресте уже перевалили за отметку в 100 тысяч.
8: Кошмар.
9: Но абсолютный чемпион по этой безумной инфляции бетона – это даже не Брест, это Гродно. За год цены там взлетели на 38%. 38% годового роста. Они пробили отметку в $1020 за метр. Это не рыночное колебание, это какая-то гиперинфляция конкретно взятого строительного сектора.
8: А другие области?
9: Остальные города уверенно участвуют в этом забеге по выкачиванию денег из населения. Могилев – $960 за квадрат, Гомель – $920. Витебск держится в коридоре от $880 до $910.
8: Сумасшествие.
9: Да что там областные центры? Даже в Пинске, но это же город с населением чуть больше 100 тысяч человек, цена квадрата перевалила за $613.
8: Ты смотришь на эти цифры, и складывается стойкое ощущение, что ты покупаешь пентхаус в Дубае с видом на залив. А по факту ты получаешь ключи от уставшей советской панельки в Шабанах или какой-нибудь убитой хрущевки в Гродно с текущими трубами. Вы только вдумайтесь в этот рынок.
9: Да-да.
8: Как местные жители вообще пытаются за это платить? Математика же просто не сходится.
9: А она и не должна сходиться в здоровом смысле, понимаешь? Вот тут начинается самая мрачная макаронная диета длиною в жизнь. И откровенная ложь министерских бюрократов про так называемое доступное кредитование.
8: О, давай про это.
9: Посмотри на официальные зарплатные данные. Медианная зарплата в Беларуси всего 2082 рубля. 2082. И это суровая реальность, в отличие от тех красивых отчетов администрации про средние 3600 рублей в Минске, которые существуют только в их фантазиях и на бумаге.
8: Давай прямо сейчас посчитаем вслух, чтобы все кристально ясно понимали эту математику выживания. 105 тысяч долларов за среднюю двушку в Минске – это примерно 336 тысяч белорусских рублей по текущему курсу.
9: Угу.
8: Если человек решает откладывать свою медианную зарплату в 2082 рубля целиком, ну то есть он вообще не ест, не пьет, не платит за проезд, не покупает одежду, вообще не тратит ни копейки, знаешь, сколько ему копить?
9: Страшно представить.
8: 161 месяц. Это больше 13 лет. Подумайте, где вы были 13 лет назад. И представьте, что с того самого дня вы не потратили ни единого рубля на себя, чтобы сегодня купить просто бетонную коробку. 13 лет абсолютного голодания.
9: Ужас.
8: Но поскольку питаться святым духом 13 лет невозможно, местные жители от безысходности идут в банки. А там их встречает реальность, от которой волосы дыбом.
9: Ставки. Это даже не кредит. Это финансовая гильотина.
11: Подожди, но ведь местные чиновники из каждого утюга кричат про некую поддержку молодых семей. Они нагло хвастаются льготными ставками в 13,5-14,5% для нуждающихся и выставляют это как какую-то невероятную заботу о гражданах.
9: Хвастаются, да. Только они намеренно умалчивают важнейшие детали того, как работает эта их забота. Во-первых, лимиты по этим льготным кредитам жестко урезаны. Ты не можешь взять сколько нужно.
11: Ну, естественно.
9: Во-вторых, банки покрывают к максимум 80% стоимости этой чудовищно переоцененной недвижимости. А первоначальный взнос, те самые 20% от заоблачной суммы, что в абсолютных цифрах составляет колоссальные деньги, нужно достать просто из воздуха.
11: И где их взять?
9: Нигде. И в итоге, когда люди понимают, что банковские условия для них абсолютно невыносимы и недостижимы, они идут в потребительские кооперативы.
11: Ты имеешь в виду структуру вроде вот этого жилищного баланса?
9: И именно их. В Могилеве эта структура уже забирает до трети всех сделок на рынке. Треть рынка сидит в кооперативе. Бюрократы называют это классной альтернативой. Но давай объясним механику.
11: Давай.
9: Это очень хитрый симбиоз лизинга и депозита. Представь себе беговую дорожку, скорость которой постоянно увеличивается, а финишная черта все время отодвигается. Люди приносят туда свои последние деньги, становятся в очередь и годами ждут, пока их накопление просто жрает инфляция.
11: А потом?
9: А потом кооператив покупает им квартиру, но она им не принадлежит. Они живут в ней на правах аренды, выплачивая долг с постоянной индексацией платежей. Шаг влево, шаг вправо, потерял работу, и ты вылетаешь на улицу без квартиры и без части своих денег.
8: И местные чиновники могут сколько угодно рассказывать свои сказки про поддержку, но при банковской ставке в 18% годовых ты ведь покупаешь одну квартиру себе, а две просто даришь банку в виде процентов.
9: Абсолютно верно.
8: Это сколько лет всей семье придется питаться одними пустыми макаронами, чтобы обслуживать такой долг?
9: Прямой и ничем не прикрытый грабеж.
8: Но у меня есть один глобальный вопрос, который ломает вообще всю экономическую логику.
9: Какой?
8: Смотри, если у людей реально нет денег, если доходы стоят на месте, а кредиты откровенно грабительские, почему цены продолжают расти? Ну, любой базовый учебник экономики скажет, падает спрос, должна падать цена.
9: В нормальной рыночной экономике, да, так и есть. Но то, что происходит в Беларуси, не имеет ни малейшего отношения к рыночной экономике. Ответ кроется в искусственно созданном дефиците. Это никакое не экономическое чудо и не показатель богатства населения. Это тупо результат монопольного сговора строительных баронов и администрации.
8: Подожди, давай посмотрим на статистику сделок. Она ведь летит в пропасть. В Минске в начале 2026 года совершается всего около 1150 сделок в месяц. А ведь раньше, в нормальные годы, заключалось по 15-19 тысяч сделок в год.
9: Да, все так.
8: Спрос, очевидно, катастрофически падает. Покупателей становится меньше. А цена не просто не падает, она растет. Как работает этот механизм?
9: А механизм работает через тотальное удушение предложения. Предложение сжалось до каких-то микроскопических размеров. Статистика показывает, что в базе по Минску сейчас выставлено всего около 5000 квартир.
8: 5000 на весь город?
9: Да. Хотя для того, чтобы рынок был здоровым, чтобы была хоть какая-то конкуренция и цены балансировались, необходимо минимум 7-8 тысяч предложений. Предложение на рынке задушили намеренно.
11: И как конкретно его задушили? Каким образом создается этот искусственный вакуум?
9: Очень просто. Администрация искусственно и предельно жестко ограничивает выделение новых земельных участков для частных застройщиков. Нормальный застройщик не может просто прийти, купить землю и начать строить жилье, создавая конкуренцию.
11: Все схвачено.
9: Все распределяется в ручном режиме нужным людям. В результате на рынке сформировалась закрытая каста строительных баронов. Они получили полную монополию и теперь диктуют свои условия абсолютно всем.
11: Но они же на каждом углу жалуются на рост стоимости стройматериалов, на жесточайшую нехватку рабочих рук. Строители ведь массово уезжают в другие страны.
9: Ой, это лишь удобный фасад, отговорки для прессы. Главная корневая причина этих диких цен – абсолютная монополия верхушки. Конкуренции просто не существует, ее выжгли напалмом.
11: То есть они сами перекрыли кислород рынку, оставили пару своих застройщиков, те взвинтили цены до небес, потому что людям больше негде покупать. А теперь смотри, что делают министерские бюрократы.
9: Что?
11: Вместо того,

0: каждого лишнего метра, рассчитывая их по так называемой реальной стоимости, то есть следи за руками. Администрация и строительные бароны искусственным дефицитом взвинтили рыночные цены на жилье до абсурдных высот. А теперь бюрократы говорят: «О, смотрите, ваша недвижимость так дорого стоит на рынке. Платите-ка нам с этой раздутой цены увеличенный налог».
1: Ну да.
0: Это же просто гениальная схема ограбления, замкнутый цикл.
1: Абсолютно. Сначала тебя грабят при покупке, загоняя в кабальные кредиты, а потом продолжают грабить через налоги на то, что ты купил втридорога.
0: Но тогда объясни мне парадокс человеческой психологии. Раз покупка квартиры сегодня – это финансовая петля, грабеж среди бела дня, зачем люди вообще добровольно в нее лезут? Зачем они несут свои последние, потом и кровью заработанные крохи в этот золотой бетон? Зачем поддерживают этот безумный спрос на те жалкие 5000 квартир в базе?
1: Потому что администрация расставила идеальную финансовую ловушку, из которой нет выхода. Давай посмотрим на альтернативы. Куда еще местному жителю вложить скопленные 10, 20 или 50 тысяч долларов?
0: Ну?
1: В Беларуси просто физически нет функционирующего фондового рынка. Купить акции нормальных мировых компаний легально и безопасно – это квест для избранных. Положить деньги в банк?
0: Под их смешные проценты.
1: Вот именно. Валютные депозиты приносят жалкие копейки, десятые доли процента. Плюс они несут огромные риски, внезапные заморозки, изменения правил выдачи или какой-нибудь принудительной конвертации по невыгодному курсу. Люди просто боятся держать деньги в банках.
0: То есть у людей банально нет никаких финансовых инструментов для сохранения сбережений от инфляции. И бетон в этой искаженной реальности становится эдаким белорусским биткоином. Люди паркуют деньги в квадратные метры просто от безысходности. Это не инвестиция в надежде разбогатеть, это паническая попытка спасти хоть что-то.
1: Именно так. Люди покупают однушки не для того, чтобы там жить, а чтобы тупо закопать деньги в бетон. Но здесь кроется самая страшная долгосрочная ловушка, о которой мало кто задумывается в момент подписания кредитного договора.
0: Какая ловушка?
1: Кому они будут продавать этот свой надежный бетон через 10 или 15 лет?
0: О, да. Давай поговорим про слона в комнате, про демографическую яму. Это же просто цифра апокалипсиса. Население страны сократилось до 9,1 миллиона человек. И оно продолжает падать. Коэффициент рождаемости 1,1 по стране. Для простого воспроизводства населения нужно больше двух. А в Минске, где люди как сумасшедшие скупают эти однушки по 105 тысяч, коэффициент рождаемости составляет вообще катастрофические 0,6.
1: 0,6.
0: Это вымирание в прямом смысле слова. И посмотри на статистику создания новых семей. Количество браков просто рухнуло. С 82 тысяч в 2015 году до 46 тысяч в 2024. Падение почти в два раза.
1: А что такое брак в экономическом смысле? Это триггер для расширения жилплощади. Люди женятся, рожают детей, берут ипотеку на двушку или трешку. Когда количество браков падает вдвое, а рождаемость пробивает историческое дно, это означает только одно. Физических потребителей этого бетона становится меньше с каждым днем.
0: Логично.
1: Через 10 лет на рынок выйдет огромное количество наследственного жилья от уходящих поколений, а покупать его будет банально некому.
0: Ну, пока этот коллапс не наступил, люди пытаются отбить свои вложения через сдачу этих квартир в аренду. И это превращается в еще один кошмар, но уже для тех, кто купить жилье не в состоянии.
1: Сдача в аренду сейчас – это попытка переложить свои финансовые проблемы на плечи тех, кто еще беднее. Да, сейчас аренда жестко бьет по карманам. Аналитики уже прогнозируют дикий скачок цен на посуточную аренду на 30-70% уже к этому лету.
0: 70%?
1: Посмотри на регионы, где пытаются развивать внутренний туризм из-за закрытых границ. В Браславе обычная однушка дорожает с 50 до 120 рублей за ночь из-за летних фестивалей. В Мяделе ценник взлетает с 65 до 165 рублей.
2: А в Минске аренда однушки на ночь взлетает со 100 до 165 рублей. Это бьет по обычным людям, по внутреннему туризму, по студентам, по молодым специалистам. Люди вынуждены отдавать огромную часть своих доходов просто за право переночевать.
1: Да.
2: Но глобально, стратегически, этот временный всплеск арендных ставок никак не спасет бетонных инвесторов от надвигающегося демографического коллапса. Подумайте, какой процент от вашей жизни съедает этот бетон?

0: говорит он. Сколько лет вы отдаете за право жить в искусственно созданном дефиците, кормя строительных баронов и банки?
1: И знаешь, когда демографическая яма станет еще глубже, а немногочисленная молодежь просто унаследует старые панельки и хрущевки своих бабушек, вся эта искусственная бетонная пирамида, выстроенная министерскими бюрократами, неизбежно рухнет.
0: Как карточный домик.
1: У нее просто не останется фундамента из новых покупателей. И сегодняшние инвесторы, которые сейчас трясутся над своими квадратными метрами, купленными втридорого, останутся один на один с пустыми, неликвидными коробками, за которые они отдали десятилетия своей жизни, свое здоровье и свои нервы.
0: На сегодня все. Мы увидели, что квадратный метр в Беларуси – это не про жилье, а про выкачивание последних денег из населения. Пока чиновники рапортуют о новых метрах, вы видите, как ваша мечта о квартире отдаляется с каждым месяцем. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
4: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
3: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
5: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
6: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
7: Наше время недостаточно на 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
3: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
8: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
3: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
9: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
3: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
2: Синий.
10: Нила.
2: Коричневый.
10: Бура.
2: Зеленый.
10: Сабзе.
2: Оранжевый.
10: Наранджи.
2: Фиолетовый.
10: Джамуни.
2: Красный.
10: Сорх.
2: Белый.
10: Сафед.
2: Желтый.
10: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Важный сигнал.
12: Зачем Лукашенко снова говорит о войне? На совещании по обороноспособности он призвал готовиться к наземным операциям. На совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
13: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
12: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
13: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
12: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
13: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
12: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
13: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
12: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал, однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
13: Мы, я уже часто говорю, реформировали 4-жды свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси. Ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому, да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное, но значительно повлияет на ход военных действий.
12: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
13: Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
12: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
14: Ожидание и реальность. Белстат сообщил о средней зарплате в 3000 рублей. В комментариях, мягко говоря, не согласны. Средняя зарплата по стране в марте, по данным Белстата, достигла 2975 рублей 80 копеек. Это сумма до вычета подоходного налога и взноса в фонд социальной защиты населения. Однако во многих регионах цифры и так гораздо скромнее. В списке зарплатных аутсайдеров по итогам марта оказались Шарковщинский, Кармянский и Краснопольский районы. Там средняя зарплата не дотягивает и до 2000 рублей. При этом порог в 2000 смогли перешагнуть 7 районов. Рассонск, Ушачский, Мстиславский, Октябрьский, Славгородский, Брагинский и Лельчицкий. Сами белорусы говорят, что их зарплаты оставляют желать лучшего.
15: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
16: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
17: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
18: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
19: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
14: Люди говорят, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты задерживают, а некоторых увольняют. При этом цены продолжают расти. Белорусы признаются, что для комфортной жизни доходы должны быть выше.
20: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
21: Ну, не меньше 4.
22: Мне 3 хватает.
23: А если дети появятся, сколько?
22: Я думаю, побольше надо.
20: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
24: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
14: Чтобы зарабатывать больше, белорусы стремятся выехать в европейские страны. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом Александр Лукашенко жалобы и претензии людей не разделяет.
13: И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
14: Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время экономисты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. При этом в Беларуси на фоне массового оттока трудоспособного населения возник огромный дефицит кадров. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
1: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. $1 млрд вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
4: Так есть.
1: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: ЧП под Борисовым. МЧС собрали как минимум килограмм ртути на территории местного предприятия. Какая есть опасность сейчас? Инцидент произошел на территории предприятия в агрогородке Барсуки. Во время уборки склада работники обнаружили разлитую ртуть и поврежденную резиновую емкость. Оценив масштаб находки, сотрудники немедленно вызвали спасателей.
5: Сначала даже не поняли, что это. Двигали старые ящики, и вдруг из-под одного из них покатились эти шарики. Хорошо, что среди нас были те, кто сразу узнал ртуть. Крикнули всем выйти и ничего не трогать. Честно говоря, стало не по себе. Ведь все знают, какая это отрава.
12: Для работников предприятия появление такого количества ядовитого вещества стало полной неожиданностью. Склад использовался для технических нужд, и как там оказалась емкость с ртутью, сейчас выясняется. По прибытии на место спасатели подтвердили, в помещении действительно разлетал ртуть.
6: Площадь поражения была локальной, но концентрация паров в воздухе превышала допустимые нормы. Мы незамедлительно приступили к демеркуризации. Работа кропотливая, механическая. Каждый грамм собирается вручную специальным инструментом, чтобы не допустить дальнейшего испарения.
12: Сотрудники МЧС оперативно собрали более килограмма ртути. Такое количество может отравить большое помещение, говорит эксперт по экологической безопасности Игорь Назаров.
3: Килограмм ртути – это серьезный объем, но благодаря быстрой реакции сотрудников и герметичности склада угрозы для людей нет. Повторный замер воздуха после уборки показал нулевые значения. Вещество изъято и направлено на утилизацию. Это пример того, как четкое соблюдение инструкций при обнаружении подозрительных предметов предотвращает реальную беду.
12: Главный вопрос, который волновал жителей Барсуков, не попали ли пары опасного вещества в вентиляцию или за пределы склада. Как заявили в областном управлении МЧС, повторные замеры показали, что здоровью людей ничего не угрожает.
4: Превышение допустимых норм не выявлено. Пострадавших нет, угрозы для людей и окружающей среды также нет.
12: В МЧС напоминают, что в случае обнаружения ртути ни в коем случае нельзя пытаться собрать ее пылесосом или выбрасывать в контейнеры для мусора. Необходимо сразу звонить по номерам 101 или 112. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
0: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
7: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания «The Economist». Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
9: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
8: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит издатблогер Максим Калашников.
25: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции под Купянском, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами. А мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
8: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
10: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
8: После трехдневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона, в честь 9 мая появилась информация, что армия России готовит новые наступления. До него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Пишите, вас услышат. Вместо ремонта комитет госконтроля решил провести горячую линию по вопросам устранения дефектов на дорогах. Комитет госконтроля 12 мая решил провести горячую линию по вопросам ремонта и устранения дефектов на автомобильных дорогах. По короткому номеру 191 можно было сообщить о неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия республиканских и местных автодорог после зимы, фактах некачественного либо несвоевременного проведения ремонта автодорог, неубранном мусоре вдоль трасс и на обочинах, а также на прилегающих к дорогам территориях. Жалобы можно было отправлять и в чат-бот телеграм-канала комитета госконтроля. Сколько и каких жалоб поступило в ведомстве, пока не сообщили. При этом белорусы регулярно жалуются на качество дорог и их ремонта. В частности, житель Смиловичей опубликовал новое видео, в котором показал, как отремонтировали дорогу в его городке.
15: Некто скажет, ну что ты хочешь, робят же дороги, робят, хиба ты не бачишь, так робят. А для меня обирает такой факт, что як я не робят, а может это и не ЖКХ робят. Бо поглядите, в середину не заляпали, а обочины вон, как были по колено ямы, так и поставались. И это вот асфальт, у песочек положили, и сколько он тут пролежит. А это и снова уже наши с вами гроши. Вот цікаво, сколько было на это выдаткованных сродков. Я вельми сподіваюся, что это не той ремонт, який нам обещали.
12: А в Жодино асфальт решили укладывать в лужи. Местный житель выложил соответствующее видео. На нем видно, как дорожники кладут асфальт на дорогу, которая больше похожа на реку. На дороге, поражающие искусством своей технологии, жалуются и жители Витебского района. Например, в деревне Шилы провалы в асфальте мастерят из подручного хлама, кирпичей, веток и песка, говорят местные жители.
16: А вот это ремонт дорог по-белорусски, смотрите. Это... песочек, земля, влажный песок. На это уходят деньги налогоплательщиков. И там он лопатой их засыпают с трактора прямо. Оп! Нормально. Так и живем.
12: Ремонтники утверждают, что засыпают ямы на дороге переработанным асфальтом, так называемым гранулятом. Но автомобилисты этому не верят. По их словам, это не гранулят, а обычная земля с песком.
17: Гранулят? Так это не гранулят, это грязь. Оно ж видно.
16: Но мне сказали, что это гранулят.
17: Какой это гранулят? Это песок.
16: Ну вот.
17: Гранулят же он черный.
16: Так вот я же к ним...
17: Земля обычная.
16: Я к ним подошел, спросил, говорю, что это гранулят. Я говорю, я думал, вы землей засыпаете.
17: Нет, это что? Это гранулят. Посмотри, коричневый.
16: Ну это гранулят. Да, высохший, как это, как земля обычная причем.
17: Так это и есть обычная земля.
12: Автомобилисты отмечают плохое состояние дорожного покрытия даже на республиканских трассах. Например, в ямы влетают на Олимпийке М1 и на Витебской трассе перед границей с Россией. При этом в правительстве утверждают, что в целом дороги в Беларуси нормальные. Просто у белорусских граждан большие аппетиты, говорит вице-премьер Анатолий Сивак.
18: То есть нам хочется вот от государства все больше и лучше, или как там комфортнее и так далее и тому подобное. Но это все стоит немалых средств. И нам не всегда необходимо стремиться там к тому же асфальтовому покрытию и говорить, что вот каждую дорогу, каждый уголок положим асфальт.
12: В то же время белорусы задаются вопросом, почему нельзя отремонтировать дорогу один раз качественно, чтобы впоследствии не делать то же самое снова. Чиновники объясняют, что на это просто нет денег. По словам экспертов, государство последние несколько лет увеличивает финансирование ремонтных работ, но денег все равно не хватает. При этом доходы дорожного фонда сокращаются. Как следствие, растет нагрузка на бюджет, ведь недостающие средства приходится брать именно из него, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
21: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
20: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
22: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
20: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
23: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт. Угрожали моему здоровью морально, физически. За каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
20: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
24: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
26: Эк.
24: 2.
26: До.
24: 3.
26: Тин.
24: 4.
26: Чар.
24: 5.
26: Пач.
24: 6.
26: Че.
24: 7.
26: Сат.
24: 8.
26: Ат.
24: 9.
26: Но.
24: 10.
26: Дас.
24: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?
11: Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Главное, чтобы было ПВО. Хренин назвал приоритеты госпрограммы вооружения и объявил сборы войск территориальной обороны. Как заявил министр, главное сейчас – это средства радиоэлектронной борьбы, разведки, связи, контрбатарейной борьбы, малой противовоздушной обороны.
3: Главнокомандующий не раз говорил, что мы живем на лесисто-болотистой местности и должны уметь ее защищать. А в основе все равно остается развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, их оснащение.
1: По словам Хренина, Александр Лукашенко согласился с таким подходом правительства и военных.
3: До 2030 года планируется существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и госпрограммы вооружения. И, конечно, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований.
1: Также Министерство обороны начало очередные учебные сборы с военнообязанными в Лепельском и Чашникском районах.
4: Планируется провести комплекс мобилизационных мероприятий по формированию органов территориальной обороны и частей территориальных войск. Будет проведен прием военнообязанных, их обеспечение. Командный состав восстановит навыки управления. Военнообязанные пройдут подготовку к выполнению задач теробороны.
1: Белорусы в соцсетях пишут, что еще не успели отойти от предыдущих сборов, когда повестки вручали без предупреждения. И уже на следующий день мужчины должны были явиться в мобилизационные пункты.
4: Почти каждому знакомому пришла повестка. Идем служить. Не опять, а снова.
5: Мой, как только сел в автобус, исчезла связь. Телефон выключен. У всех так? Не знаю, как быть.
6: Забрали всех мужчин из Гродно и области. На 8 марта будем сами себе цветы покупать, девочки.
13: Когда в один день более 5000 мужчин сразу забирают, то это уже не обычные сборы. Как-то очень напряженно.
1: Представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик заявила, что повестка накануне явки – это не организационная ошибка, а запланированный элемент проверки боевой готовности. Новые военные сборы, скорее всего, будут проходить так же. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
14: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Тыл уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
2: Трассу режут, тыла больше нет.
20: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
7: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
20: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
8: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
20: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
9: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
20: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РФ, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
14: Правительство внесен проект указа о реструктуризации задолженности организаций цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
10: Учим пакистанский вместе.
24: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
26: Мосаме сарма.
24: Лето.
26: Мосаме гарма.
24: Весна.
26: Бахар.
24: Осень.
26: Хизан.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
15: Ага.
12: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
15: Звучит как мечта любого спортсмена.
12: Да, но есть одно огромное «но». Для глобального спортивного мира этого забега, ну, его как бы никогда не было.
15: То есть вообще?
12: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
15: Он какой, получается, спортсмен-призрак?
12: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
15: Всем привет!
12: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, ну, вроде бы тронулся.
15: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
12: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
15: Слушай, ну ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
12: Угу.
15: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
12: И нет даже нейтрального статуса, который, ну, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
15: Полный вакуум, да?
12: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
15: Звучит жестко.
12: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый и самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
15: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
12: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
15: Да.
12: Да.
15: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
12: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстракласса.
15: Точно.
12: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
15: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
12: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
15: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
12: Давай.
15: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
12: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
15: Ну вот, блестит, красивая.
12: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
15: Для местного уровня он герой, очевидно.
12: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунд.
15: То есть бежит быстрее 10.
12: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
15: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
12: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
15: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, бери и тренируйся.
12: Нет, это так не работает.
15: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
12: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
15: То есть нужен живой соперник?
12: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
15: Типа происходит резкий выброс адреналина?
12: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
15: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
12: Да. А когда соревнование проходит из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
15: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
12: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
15: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
12: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
15: Приведи пример.
12: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
15: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
12: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
15: И что это дает физически?
12: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
15: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
12: Это минуты времени.
15: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
12: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
15: Логично.
12: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
15: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
12: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
15: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
12: Угу.
15: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
12: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
15: Да. С стадионы.
12: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
15: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью, это сложнейшая система контроля.
12: Там все очень строго.
15: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
12: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему ну просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
15: То есть если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
12: этот результат превратится в тыкву.
15: Жесть.
12: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.

0: у этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
1: А математика здесь безжалостна?
0: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
1: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
0: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
1: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
0: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
1: Согласен.
0: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
1: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
0: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
1: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
0: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
1: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
0: Какой?
1: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
0: Ой, ну это классика.
1: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
0: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
1: В смысле?
0: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
1: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
0: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
1: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
0: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
1: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
0: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
1: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
0: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
1: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
0: Ты про психологию?
1: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
0: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
1: И вот наступает день X. Вы на пике формы.
0: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
1: так,
0: ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
1: Жесть какая.
0: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
1: Вау.
0: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
1: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
0: О, да, слышала про такое.
1: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
0: Субъект сдается.
1: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
0: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный

0: турнир.
1: И начинается работа исключительно для галочки.
0: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
1: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
0: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
1: И если свести все эти факторы воедино, отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность, становится ясно, к чему все идет.
0: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
1: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
0: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
1: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт — это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
0: Модель чего?
1: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером. До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями.
0: С искусством.
2: Которые оказались ровно в таком же вакууме.
0: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
2: Это правда.
0: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
2: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
0: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
2: До скорого.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Инфляция набирает обороты, что в апреле подорожало больше всего, отвечает Белстат.
5: За год цены выросли на 5,4%. Показатели сейчас такие же, как были в марте. Продукты стали дороже на 6,3%. Непродовольственные товары – на 2%.
4: Самое заметное подорожание, по данным Белстата, показали услуги.
5: Они выросли на 8,4%. Если считать в целом с начала этого года, то и тут услуги тоже в лидерах подорожания – плюс 5,4%.
4: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
6: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
7: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
8: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин. ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы это можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
9: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
10: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
4: В том, что данным Белстата об уровне инфляции в стране не можно доверять, уверен экономист Игорь Липсиц. По его словам, нужно ориентироваться на НДС страны.
11: А я старый советский экономист, который привык к тому, что все врут. Все скрывают, вся статистика лживая. И поэтому у советских экономистов была традиция устойчивая искать косвенные способы оценить реальную картину дел в экономике СССР. Это просто была, ну, как бы норма научной работы, потому что иначе ты получал ложную картину. И если у вас НДС растет на 20-22% в год, то это значит, что реальный темп инфляции 20-22% в год. Вот это примерно та картина.
4: То, что инфляция – главная тема, которая сейчас волнует граждан, ранее говорил Александр Лукашенко. Он снова поручил правительству обеспечить жесткий контроль за ценами. Однако такие меры вводились и ранее, а остановить рост цен и разгул инфляции не удалось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Подарок к празднику. С 9 мая Россия ввела новые запреты для белорусских предприятий. Снова пострадала молочка.
12: Временно ограничены поставки продукции двух крупных производителей из Беларуси. Это Лидский молочно-консервный комбинат, в сухой молочной продукции которого нашли бактерии группы кишечной палочки, а также закрытое акционерное общество «Смолевичи Минск». В твороге этого производителя были найдены дрожжи.
4: Ограничения, по данным Роскомнадзора, вступили в силу с 9 мая. Когда их снимут, неизвестно. Так называемая «война документов» на границе союзного государства продолжается, говорит юрист Степан Тихомиров. По его словам, российское надзорное ведомство каждую неделю блокирует тонны белорусских продуктов. При этом на прилавках магазинов по всей Беларуси с каждым днем все больше российской продукции, часто сомнительного качества, говорит Тихомиров.
13: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
4: Напомню, что о переполненных российских складах с арестованными белорусскими продуктами регулярно говорит и посол Селиверстов.
14: Активизация участия в российских программах с господдержкой и национальных проектах, развитие совместных производств и промышленной кооперации в высокотехнологичных сферах импортозамещения, взаимодействие с российскими партнерами по исключению создания дублирующих избыточных производств в союзном государстве.
4: По словам Александра Лукашенко, продажи отечественных товаров на российском рынке стремительно падают, и если не предпринять экстренных мер, будет катастрофа.
15: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз. С другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
4: В итоге экономический союз с Россией, который должен был принести Беларуси стабильность и выгоду, сделал страну сильно зависимой от Москвы. При этом белорусские производители не получают достаточной поддержки на рынке союзного государства. Скорее наоборот, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Мы не пушечное мясо. Покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
17: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
16: С таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
17: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
16: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
17: Случай Бодягина – это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты. Время героев работает только для лояльных лиц из телевизора. Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне. И люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
16: Сам Бодягин признается, что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежище на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
18: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными, ресурс очень ограниченный.
16: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
20: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, председателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. В Важный сигнал.
1: Зачем Лукашенко снова говорит о войне? На совещании по обороноспособности он призвал готовиться к наземным операциям. На совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
21: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
1: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
21: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля, по моему поручению, проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
1: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
21: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
1: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
21: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай Бог, чтобы этой войны не было.
1: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал, однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
21: Мы, как я уже часто говорю, реформировали 4-жды свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное. Но значительно повлияет на ход военных действий.
1: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
21: Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
1: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
0: 2.
2: До.
0: 3.
2: Тин.
0: 4.
2: Чар.
0: 5.
2: Пач.
0: 6.
2: Че.
0: 7.
2: Сад.
0: 8.
2: Ат.
0: 9.
2: Но.
0: 10.
2: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
19: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
20: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
3: Новости регионов на радиосигнал.
1: Легковушка влетела в троллейбус на улице Маяковского в Минске. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 45-летний водитель автомобиля «Пежо» при повороте налево не предоставил преимущества встречному троллейбусу, в результате чего произошло столкновение. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска. Жительница Гомеля 3 месяца воровала элитный алкоголь из одного и того же магазина и почти оставалась незамеченной. Стали известны подробности дела находчивой жительницы областного центра. У женщины из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам отобрали детей. На их содержание из зарплаты вычитали огромные суммы, оставляя ей на жизнь всего около 50 рублей. Чтобы выжить, она решила воровать дорогой алкоголь для перепродажи. Сама она к тому моменту бросила пить. Чтобы не примелькаться охране, гомельчанка приходила в магазин в разной одежде, выжидала момент, прятала бутылки и спокойно выходила. Наведывалась в магазин 5-7 раз в месяц. Брала товар на сумму до 400 рублей. Инвентаризация показала недостачу спиртного почти на 2000 рублей. Ранее женщину уже ловили на кражах. Теперь ей грозит до 3 лет лишения свободы. Белавиа возобновила полеты в Дагестан. Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, первый рейс нового сезона в Махачкалу уже выполнен. Пока рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам, а со 2 июня добавится вторая частота – по вторникам. Самолет вылетает из Минска в 13:10 с прибытием в Махачкалу в 16:30. Обратный вылет из Махачкалы в 17:30, прибытие в Минск в 21:00. Стоимость билета туда и обратно – от 728 рублей по тарифу «Лайт». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: ЧП под Борисовом. МЧС собрали как минимум килограмм ртути на территории местного предприятия. Какая есть опасность сейчас? Инцидент произошел на территории предприятия в агрогородке Барсуки. Во время уборки склада работники обнаружили разлитую ртуть и поврежденную резиновую емкость. Оценив масштаб находки, сотрудники немедленно вызвали спасателей.
5: Сначала даже не поняли, что это. Двигали старые ящики, и вдруг из-под одного из них покатились эти шарики. Хорошо, что среди нас были те, кто сразу узнал ртуть. Крикнули всем выйти и ничего не трогать. Честно говоря, стало не по себе. Ведь все знают, какая это отрава.
1: Для работников предприятия появление такого количества ядовитого вещества стало полной неожиданностью. Склад использовался для технических нужд, и как там оказалась емкость с ртутью, сейчас выясняется. По прибытии на место спасатели подтвердили, в помещении действительно разлетал ртуть.
6: Площадь поражения была локальной, но концентрация паров в воздухе превышала допустимые нормы. Мы незамедлительно приступили к демеркуризации. Работа кропотливая, механическая. Каждый грамм собирается вручную специальным инструментом, чтобы не допустить дальнейшего испарения.
1: Сотрудники МЧС оперативно собрали более килограмма ртути. Такое количество может отравить большое помещение, говорит эксперт по экологической безопасности Игорь Назаров.
22: Килограмм ртути – это серьезный объем, но благодаря быстрой реакции сотрудников и герметичности склада угрозы для людей нет. Повторный замер воздуха после уборки показал нулевые значения. Вещество изъято и направлено на утилизацию. Это пример того, как четкое соблюдение инструкций при обнаружении подозрительных предметов предотвращает реальную беду.
1: Главный вопрос, который волновал жителей Барсуков, не попали ли пары опасного вещества в вентиляцию или за пределы склада. Как заявили в областном управлении МЧС, повторные замеры показали, что здоровью людей ничего не угрожает.
23: Превышение допустимых норм не выявлено. Пострадавших нет, угрозы для людей и окружающей среды также нет.
1: В МЧС напоминают, что в случае обнаружения ртути ни в коем случае нельзя пытаться собрать ее пылесосом или выбрасывать в контейнеры для мусора. Необходимо сразу звонить по номерам 101 или 112. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
24: Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний Наталья Касперская попала в опалу за критику ограничений интернета. Основательница InfoWatch Наталья Касперская прокомментировала заметку одного из изданий со статусом иноагента, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что в качестве председателя отечественного софта Касперская направляла премьеру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайна письмо с критикой блокировок VPN и объяснением, почему это может привести к обрушению Рунета. Также издание сообщало, что в конце апреля Касперская якобы была на переговорах со второй службой ФСБ. В телеграм-канале Касперская написала, что этого не было.
25: Заметка говорит, что я якобы встретилась с руководством второй службы ФСБ и просила ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
24: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
25: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
24: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно, но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом, но если кто-то в государстве делает очевидно технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
25: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом?
24: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вжаков, а когда они появятся, мало не покажется никому.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
7: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем лигатировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
8: Так есть.
7: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
3: Продолжение следует... Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: И тут война. Выпускников Минска соберут на четырех площадках. Среди тем вечера Великая Отечественная.
8: Торжественная часть с вручением аттестатов пройдет 12 июня в школах и гимназиях. Она должна начаться в 7-8 часов вечера. Далее юноши и девушки исполнят творческие номера, традиционный прощальный вальс, поблагодарят педагогов за то, что те находились рядом на протяжении 11 лет их взросления.
4: Программу выпускных вечеров столицы озвучила первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Ляхнович. По ее словам, развлекательную программу для большинства выпускников Минска устроят на четырех крупных площадках,
8: каждая из которых соберет выпускников одного или нескольких районов Минска. Это Чижовка-арена, футбольный манеж, дворец спорта и спортивно-культурный центр Университета культуры и искусств. 3500 выпускников Фрунзенского района отметят праздник в своих учреждениях образования. В сценариях концертных программ единых выпускных вечеров найдет отражение тема Великой Отечественной войны. Творческие постановки и музыкальные композиции будут передавать любовь к стране, воспитывать у молодого поколения чувство патриотизма.
4: Такая тематика вызвала у родителей дополнительную тревогу, особенно на фоне военных действий на Украине, которые продолжаются уже пятый год недалеко от границы с Белоруссией, комментирует психолог Елена Морозова.
9: Сейчас родителям выпускников как никогда трудно. С одной стороны, это радостное событие окончания школы, начало нового этапа жизни их детей, но с другой, тревога за будущее только усиливается. Даже в мирные времена это было вызовом, а сейчас добавилась геополитическая нестабильность. Тема Великой Отечественной в данный момент эту тревогу только усилит.
4: По словам эксперта, белорусы в целом демонстрируют нежелание участвовать в военных действиях, а историческая память о тяжелых потерях в прошлых войнах, в том числе Великой Отечественной, только усиливает тревогу по этому поводу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
7: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете, наполовину цемент дороже, половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
10: Так есть.
7: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова я хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний Наталья Касперская попала в опалу за критику ограничений интернета. Основательница InfoWatch Наталья Касперская прокомментировала заметку одного из изданий со статусом иноагента, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что в качестве председателя отечественного софта Касперская направляла премьеру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайна письмо с критикой блокировок VPN и объяснением, почему это может привести к обрушению Рунета. Также издание сообщало, что в конце апреля Касперская якобы была на переговорах со второй службой ФСБ. В телеграм-канале Касперская написала, что этого не было.
25: Заметка говорит, что я якобы встретилась с руководством второй службы ФСБ и просила ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
3: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
25: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
3: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно, но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом, но если кто-то в государстве делает очевидно технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
25: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление, в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом?
3: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вжаков. А когда они появятся, мало не покажется никому. Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Учи! чем пакистанский, вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
0: Вторник.
2: Мангал.
0: Среда.
2: Будх.
0: Четверг.
2: Джумерат.
0: Пятница.
2: Джума.
0: Суббота.
2: Хафта.
0: Воскресенье.
2: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк».
25: Ага, всем здравствуйте.
10: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
25: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
10: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы в Беларуси.
25: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
10: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
25: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
10: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
25: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. 5 лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
10: Угу.
25: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в 2 раза больше.
10: Рост в 2 раза звучит как магия. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль – это совершенно разные вещи.
25: Тут в игру вступает инфляция.
10: Именно. За этот 5-летний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
25: Ничего себе.
10: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
25: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты, все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
10: Проблема общая, но воздействие, ну, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
25: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
10: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
25: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
10: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
25: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
10: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
25: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
10: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные. То есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
25: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
10: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
25: Обещали, да. А по факту?
10: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
11: 36%. Это же колоссальный шок.
10: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям. Наступает пятница, его последний рабочий день, а в понедельник он пенсионер.
11: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
10: Просто по факту достижения определенного возраста. Человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
11: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
10: О да, любимый тезис.
11: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
10: Слушайте, ну это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
11: А, то есть базовый фундамент?
10: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
11: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
10: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
11: Ниже которого начинается уже системная нищета.
10: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
11: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
10: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
11: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
10: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
11: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
10: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
11: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
10: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
11: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
10: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь – это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
11: Или просто поход в недорогую кофейню.
10: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
11: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
10: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость, это режим жесткого выживания.
11: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
10: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
11: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
10: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
11: В 3 с лишним раза выше.
10: Да. В Литве 600 евро – это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
11: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
10: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
11: Льготы, субсидии.
10: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
11: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
10: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
11: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, ну, не менялась с советских времен.
10: Это как можно объяснить простыми словами?
11: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
10: Ага. То есть текущий

0: компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
1: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры – это потерянные миллионы налогов.
0: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
1: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда Белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
0: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
1: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
0: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше двух работников.
1: То что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30- и 40-летних?
0: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
1: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
0: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
1: Всем пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
4: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека порубочных остатков у нас установлены правилами РУБА, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков кучи. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка, это понимается, с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
2: Важный сигнал.
5: Пишите, вас услышат. Вместо ремонта комитет госконтроля решил провести горячую линию по вопросам устранения дефектов на дорогах. Комитет госконтроля 12 мая решил провести горячую линию по вопросам ремонта и устранения дефектов на автомобильных дорогах. По короткому номеру 191 можно было сообщить о неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия республиканских и местных автодорог после зимы, фактах некачественного либо несвоевременного проведения ремонта автодорог, неубранном мусоре вдоль трасс и на обочинах, а также на прилегающих к дорогам территориях. Жалобы можно было отправлять и в чат-бот телеграм-канала комитета госконтроля. Сколько и каких жалоб поступило в ведомстве, пока не сообщили. При этом белорусы регулярно жалуются на качество дорог и их ремонта. В частности, житель Смиловичей опубликовал новое видео, в котором показал, как отремонтировали дорогу в его городке.
6: Некто скажет, ну что ты хочешь, робят же дороги, робят, хиба ты не бачишь, так робят. А для меня обурает такий факт, что як я не робят, а может это и не ЖКХ робят. Бо поглядите, середину не заляпали, а обочины вон, як были по колено ямы, так и поставались.

0: И этого асфальт у пясочек положили, и сколько он тут пролежить? А это изнужа, наши с вами гроши. Вот цікаво, сколько было на это выдаткованных сродков? Я вельми сподіваюся, что это не той ремонт, який нам обещали.
1: А в Жодино асфальт решили укладывать в лужи. Местный житель выложил соответствующее видео. На нем видно, как дорожники кладут асфальт на дорогу, которая больше похожа на реку. На дороге, поражающие искусством своей технологии, жалуются и жители Витебского района. Например, в деревне Шилы провалы в асфальте мастерят из подручного хлама, кирпичей, веток и песка, говорят местные жители.
2: А вот это ремонт дорог по-белорусски, смотрите. Это... песочек, земля, влажный песок. На это уходят деньги налогоплательщиков. И там вон лопата их засыпают с трактора прямо. Оп! Нормально. Так и живем.
1: Ремонтники утверждают, что засыпают ямы на дороге переработанным асфальтом, так называемым гранулятом. Но автомобилисты этому не верят. По их словам, это не гранулят, а обычная земля с песком.
3: Гранулят? Так это не гранулят, это грязь. Оно ж видно.
2: Но мне сказали, что это гранулят.
3: Какой это гранулят? Это песок.
2: Ну вот...
3: Гранулят же он черный.
2: Так вот я ж к ним...
3: Земля обычная.
2: Я к ним подошел, спросил, говорю, что это гранулят. Я говорю, я думал, вы землей засыпаете.
3: Нет, это что? Это же гранулят. Посмотри, коричневый. Ну, это гранулят.
2: Да, высохший, как это, как земля. Обычная причем.
3: Так это и есть обычная земля.
1: Автомобилисты отмечают плохое состояние дорожного покрытия даже на республиканских трассах. Например, в ямы влетают на Олимпийке М1 и на Витебской трассе перед границей с Россией. При этом в правительстве утверждают, что в целом дороги в Беларуси нормальные. Просто у белорусских граждан большие аппетиты, говорит вице-премьер Анатолий Сивак.
4: То есть нам хочется вот от государства все больше и лучше, или как там комфортнее и так далее и тому подобное. Но это все стоит немалых средств. И нам не всегда необходимо стремиться там к тому же асфальтовому покрытию и говорить, что вот каждую дорогу, ну каждый уголок положим асфальт.
1: В то же время белорусы задаются вопросом, почему нельзя отремонтировать дорогу один раз качественно, чтобы впоследствии не делать то же самое снова. Чиновники объясняют, что на это просто нет денег. По словам экспертов, государство последние несколько лет увеличивает финансирование ремонтных работ, но денег все равно не хватает. При этом доходы дорожного фонда сокращаются. Как следствие, растет нагрузка на бюджет, ведь недостающие средства приходится брать именно из него, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
7: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внедационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против.

0: и штамп в паспорте пережитком прошлого и, ну, абсолютно бесполезной формальностью, или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений. Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
1: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
0: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
1: Интересная логика, но...
0: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
2: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
0: Ха, пиратского софта.
3: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
0: Но у него протоколы?
3: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
0: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
4: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на 2-м году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
0: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
4: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
0: Так.
4: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
0: Ого, ничего себе цифры.
4: Да, просто потому, что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
0: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
4: Давайте.
0: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
4: Логично.
0: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
1: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
0: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
1: Ну, есть же брачные договоры.
0: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой.

0: собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
1: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
0: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
1: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
0: Но пособие все-таки есть.
1: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
0: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
2: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
0: Ну вот, могут же.
2: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
0: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
3: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
0: Ну, процент – это не так много.
3: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
0: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционной формат. Банки любят предсказуемость, государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
3: Давайте.
0: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
3: Юридически да, но...
0: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
1: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
0: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
1: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
0: И не нужно никаких заявлений.
1: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
0: Ну тогда суд.
1: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
0: Наверное, дорого.
1: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
0: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
1: И что же?
0: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
2: Согласен, развод – это тяжело.
0: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
3: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
0: Зато нет такого давления.
3: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
0: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
3: Давайте посмотрим.
0: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
3: Но в Европе да.
0: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
3: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск – это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
0: Это вопрос времени.
3: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
0: Но это специфика региона.
3: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
0: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
3: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
0: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
2: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
0: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
6: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
4: Важный сигнал.
7: И тут война. Выпускников Минска соберут на 4 площадках. Среди тем вечера – Великая Отечественная.
8: Торжественная часть с вручением аттестатов пройдет 12 июня в школах и гимназиях. Она должна начаться в 7-8 часов вечера. Далее юноши и девушки исполнят творческие номера, традиционный прощальный вальс, поблагодарят педагогов за то, что те находились рядом на протяжении 11 лет их взросления.
7: Программу выпускных вечеров в столице озвучила первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Ляхнович. По ее словам, развлекательную программу для большинства выпускников Минска устроят на 4 крупных площадках,
8: каждая из которых соберет выпускников одного или нескольких районов Минска. Это Чижовка-арена, футбольный манеж, дворец спорта и спортивно-культурный центр Университета культуры и искусств. 3500 выпускников Фрунзенского района отметят праздник в своих учреждениях образования. В сценариях концертных программ единых выпускных вечеров найдет отражение тема Великой Отечественной войны. Творческие постановки и музыкальные композиции будут передавать любовь к стране, воспитывать у молодого поколения чувство патриотизма.
7: Такая тематика вызвала у родителей дополнительную тревогу, особенно на фоне военных действий на Украине, которые продолжаются уже 5-й год недалеко от границы с Белоруссией, комментирует психолог Елена Морозова.
9: Сейчас родителям выпускников как никогда трудно. С одной стороны, это радостное событие окончания школы, начало нового этапа жизни их детей, но с другой, тревога за будущее только усиливается. Даже в мирные времена это было вызовом, а сейчас добавилась геополитическая нестабильность. Тема Великой Отечественной в данный момент эту тревогу только усилит.
7: По словам эксперта, белорусы в целом демонстрируют нежелание участвовать в военных действиях, а историческая память о тяжелых потерях в прошлых войнах, в том числе Великой Отечественной, только усиливает тревогу по этому поводу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
11: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
6: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
11: Лето.
12: Мосаме гарма.
11: Весна.
12: Бахар.
11: Осень.
12: Хизан.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
7: Инфляция набирает обороты, что в апреле подорожало больше всего, отвечает Белстат.
13: За год цены выросли на 5,4%. Показатели сейчас такие же, как были в марте. Продукты стали дороже на 6,3%. Непродовольственные товары – на 2%.
7: Самое заметное подорожание, по данным Белстата, показали услуги.
13: Они выросли на 8,4%. Если считать в целом с начала этого года, то и тут услуги тоже в лидерах подорожания – плюс 5,4%.
7: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
14: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
15: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
16: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
17: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
18: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану, ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
19: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
7: В том, что данным Белстата об уровне инфляции в стране не можно доверять, уверенный экономист Игорь Липсиц. По его словам, нужно ориентироваться на НДС страны.
20: А я старый советский экономист, который привык к тому, что все врут, все скрывают, вся статистика лживая. И поэтому у советских экономистов была традиция устойчивая искать косвенные способы оценить реальную картину дел в экономике СССР. Это просто была, ну, как бы норма научной работы, потому что иначе ты получал ложную картину. И если у вас НДС растет на 20-22% в год, то это значит, что реальный темп инфляции 20-22% в год. Вот это примерно та картина.
7: То, что инфляция – главная тема, которая сейчас волнует граждан, ранее говорил и Александр Лукашенко. Он снова поручил правительству обеспечить жесткий контроль за ценами. Однако такие меры вводились и ранее, а остановить рост цен и разгул инфляции не удалось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
21: В Полоцке повара школьной столовой будут судить за экономию на детских обедах. Прокуратура Полоцкого района направила в суд уголовное дело в отношении 38-летней сотрудницы пищеблока. Утверждается, что с сентября 2025 по февраль текущего года повар намеренно нарушала технологию приготовления блюд. Продукты просто не докладывали в порции школьникам, а образовавшиеся излишки женщина выносила домой в конце смены. Во время обыска дома обвиняемой обнаружили внушительные запасы. 84 пачки сливочного масла, сыр, рыбное филе и мясной фарш. Сумма ущерба составила 900 рублей. Возбуждено уголовное дело за присвоение имущества. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и ждет решения суда. Белорусская таможня не позволила провести электронные сигареты и жидкости для них в автобусе, прибывшем из России. В нем обнаружили более 4000 единиц товаров на сумму более 200 тысяч рублей. Никаких документов на партию товара у водителя автобуса гражданина Беларуси не было. В отношении белорусского перевозчика, которому принадлежал автобус, начат административный процесс. Оплату банковскими картами в наземном транспорте Минска начнут внедрять с 1 сентября. Как заявил директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович, уже ведутся закупки новых валидаторов и начался монтаж устройств в транспортных средствах. Оплата банковскими картами проезда в наземном общественном транспорте будет внедряться поэтапно. Пока такая возможность есть только на двух тестовых маршрутах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
3: Сотрудники Минского уголовного розыска задержали 21-летнего минчанина, который стал жертвой новой схемы обмана телефонных мошенников и получил на почте посылки с чужими деньгами. Сначала молодой человек сам получил письмо от ненастоящей Белпочты и продиктовал мошенникам код из СМС-сообщения. После этого аферисты позвонили ему в мессенджер, представились правоохранителями и сообщили, будто бы подозревают минчанина в дропинге и выводе денег за границу. Чтобы спастись от уголовной ответственности, ему посоветовали выполнять секретные задания. Сразу молодой человек оформил в банке кредит на 10 тысяч рублей и положил деньги на криптокошелек мошенника. Затем взял около 1000 евро у своей бабушки. А после этого встретился с незнакомой пенсионеркой и помог ей перевести на цифровой кошелек аферистов еще 10 тысяч рублей. Затем по заданию куратора минчанин в отделение Белпочты получил не менее 6 посылок. В коробках находилась обувь, а под стельками были спрятаны деньги. Их туда положили и отправили другие жители Беларуси, которые были обмануты мошенниками и думали, что декларируют свои деньги. Таким способом он получил около 80 тысяч рублей и перечислил их на криптокошелек аферистов, после чего был задержан. По всем фактам проводится проверка. Милиция напоминает, не выполняйте требования незнакомцев, которые звонят по телефону и запугивают уголовной ответственностью. Не забирайте деньги у чужих людей, из тайников закладок или почтовых посылок. Услышав такую просьбу, немедленно обращайтесь по телефону 102 или в ближайшее отделение милиции.
1: Важный сигнал.
7: Главное, чтобы было ПВО. Хренин назвал приоритеты госпрограммы вооружения и объявил сборы войск территориальной обороны. Как заявил министр, главное сейчас – это средства радиоэлектронной борьбы, разведки, связи, контрбатарейной борьбы, малой противовоздушной обороны.
22: Главнокомандующий не раз говорил, что мы живем на лесисто-болотистой местности и должны уметь ее защищать. А в основе все равно остается развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, их оснащение.
7: По словам Хренина, Александр Лукашенко согласился с таким подходом правительства и военных.
22: До 2030 года планируется существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и госпрограммы вооружения. И, конечно, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований.
7: Также Министерство обороны начало очередные учебные сборы с военнообязанными в Лепельском и Чашникском районах.
13: Планируется провести комплекс мобилизационных мероприятий по формированию органов территориальной обороны и частей территориальных войск. Будет проведен прием военнообязанных, их обеспечение. Командный состав восстановит навыки управления. Военнообязанные пройдут подготовку к выполнению задач теробороны.
7: Белорусы в соцсетях пишут, что еще не успели отойти от предыдущих сборов, когда повестки вручали без предупреждения. И уже на следующий день мужчины должны были явиться в мобилизационные пункты.
13: Почти каждому знакомому пришла повестка. Идем служить. Не опять, а снова.
7: Мой, как только сел в автобус, исчезла связь. Телефон выключен. У всех так. Не знаю, как быть.
0: Забрали всех мужчин из Гродно и области. На 8 марта будем сами себе цветы покупать, девочки.
2: Когда в один день более 5000 мужчин сразу забирают, то это уже не обычные сборы. Как-то очень напряженно.
7: Представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик заявила, что повестка накануне явки – это не организационная ошибка, а запланированный элемент проверки боевой готовности. Новые военные сборы, скорее всего, будут проходить так же. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Заместитель начальника управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Оксана Казимирская о том, с какими проблемами сталкивались абитуриенты при поступлении в прошлом году.
8: В прошлом году основные обращения были связаны с несвоевременной регистрацией на централизованное тестирование. Также поступали обращения по вопросам необоснованного отстранения организационной комиссией абитуриента от участия в централизованном тестировании, отказа организации и заказчикам кадров в заключении с абитуриентом договора целевой подготовки. Каждое обращение будет тщательно рассмотрено и принято по нем соответствующее решение.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Цены на квартиру в Беларуси снова пробили потолок. Пока средняя семья в Витебске или Гомеле пытается свести концы с концами, стоимость квадрата в Минске растет так, будто в стране начался экономический бум. Посмотрите на факты. Реальные доходы стоят на месте, а ценники в объявлениях взлетают на $1000 за месяц. Почему так происходит, давайте попробуем выяснить вместе.
24: Да, и выяснять мы это будем, опираясь исключительно на голые, абсолютно безжалостные цифры. Потому что то, что сейчас творится на рынке недвижимости в белорусских городах, это даже не перегрев. Это какой-то искусственный, ну, просто чистой воды сюрреализм. Статистика показывает вещи, от которых реально седеют волосы.
23: Давай факты.
24: Смотри, я сразу вывалю на стол главную цифру, чтобы мы понимали масштаб катастрофы. Средний чек за проданную квартиру в Минске прямо сейчас составляет $105 000. 105 тысяч.
23: Жесть.
24: И в итоге, если взять емкость всего этого так называемого рынка в 2025 году, она уже превысила $1 380 000 000.
23: Стоп, подожди. $1 380 000 000. Откуда в экономике, которая, ну, откровенно топчется на месте, такие колоссальные потоки денег, которые просто заливают в бетон? Ты вдумайся в эту цифру. 105 тысяч за среднюю квартиру.
24: Ага.
23: И ведь статистика безжалостно фиксирует. Каждая третья проданная квартира в столице стоит больше $100 000. Каждая третья.
24: Именно.
23: Давай прямо сейчас разжуем эти цены за квадратный метр в Минске, чтобы вы понимали весь этот масштаб абсурда, с которым сталкиваются обычные люди. Смотри, однокомнатные квартиры – $2100 за квадрат.
24: 2100.
23: Двухкомнатные – $1870. Трехкомнатные – $1720. А если ты хочешь новостройку, то квадрат обойдется в среднем в $1940.
24: Да.
23: И здесь есть один крайне показательный маркер. Однокомнатные квартиры занимают до 47% всех сделок. Почти половина всего рынка – это однушки.
24: И знаешь... Это же не потому, что местные жители внезапно так полюбили минимализм или какой-нибудь там скандинавский стиль жизни в микростудиях. Нет, 47% людей просто сгребают абсолютно все свои сбережения, занимают у родственников, влезают в чудовищные долги, лишь бы запрыгнуть хоть какую-то конуру.
23: Потому что на большее у них нет денег.
24: Вот именно. На большее у людей просто физически нет денег. Это жесткая финансовая безысходность. Но если кто-то думает, что этот бетонный абсурд происходит только в столице, то это катастрофическое заблуждение. Регионы сходят с ума вообще не меньше. Посмотри на Брест.
23: А что в Бресте?
24: Брест сейчас бьет все мыслимые рекорды: $1160 за квадратный метр.
23: $1160 в Бресте. Это при региональных зарплатах, которых, ну как бы, часто едва хватает на закрытие базовых потребностей вроде еды и коммуналки?
24: Да.
23: Получается, средняя квартира в Бресте уходит за $60,000. Но подожди, я видел данные, что там фиксируются сделки и по $185,000.
24: Да, $185,000. И 4% сделок в Бресте уже перевалили за отметку в 100 тысяч.
23: Кошмар.
24: Но абсолютный чемпион по этой безумной инфляции бетона – это даже не Брест, это Гродно. За год цены там взлетели на 38%. 38% годового роста. Они пробили отметку в $1020 за метр. Это не рыночное колебание, это какая-то гиперинфляция конкретно взятого строительного сектора.
23: А другие области?
24: Остальные города уверенно участвуют в этом забеге по выкачиванию денег из населения. Могилев – $960 за квадрат, Гомель – $920, Витебск держится в коридоре от $880 до $910.
23: Сумасшествие.
24: Да что там областные центры? Даже в Пинске, но это же город с населением чуть больше 100 тысяч человек, цена квадрата перевалила за $613.
23: Ты смотришь на эти цифры, и складывается стойкое ощущение, что ты покупаешь пентхаус в Дубае с видом на залив. А по факту ты получаешь ключи от уставшей советской панельки в Шабанах или какой-нибудь убитой хрущевки в Гродно с текущими трубами. Вы только вдумайтесь в этот рынок.
24: Да-да.
23: Как местные жители вообще пытаются за это платить? Математика же просто не сходится.
24: А она и не должна сходиться в здоровом смысле, понимаешь? Вот тут начинается самая мрачная макаронная диета длиною в жизнь и откровенная ложь министерских бюрократов про так называемое доступное кредитование.
23: О, давай про это.
24: Посмотри на официальные зарплатные данные. Медианная зарплата в Беларуси всего 2082 рубля. 2082. И это суровая реальность, в отличие от тех красивых отчетов администрации про средние 3600 рублей в Минске, которые существуют только в их фантазиях и на бумаге.
23: Давай прямо сейчас посчитаем вслух, чтобы все кристально ясно понимали эту математику выживания. $105,000 за среднюю двушку в Минске – это примерно 336 тысяч белорусских рублей по текущему курсу.
24: Угу.
23: Если человек решает откладывать свою медианную зарплату в 2082 рубля целиком, ну то есть он вообще не ест, не пьет, не платит за проезд, не покупает одежду, вообще не тратит ни копейки, знаешь, сколько ему копить?
24: Страшно представить.
23: 161 месяц. Это больше 13 лет. Подумайте, где вы были 13 лет назад. И представьте, что с того самого дня вы не потратили ни единого рубля на себя, чтобы сегодня купить просто бетонную коробку. 13 лет абсолютного голодания.
24: Ужас.
23: Но поскольку питаться Святым Духом 13 лет невозможно, местные жители от безысходности идут в банки. А там их встречает реальность, от которой волосы дыбом.
24: Ставки. Это даже не кредит. Это финансовая гильотина.
6: Подожди, но ведь местные чиновники из каждого утюга кричат про некую поддержку молодых семей. Они нагло хвастаются льготными ставками в 13,5-14,5% для нуждающихся и выставляют это как какую-то невероятную заботу о гражданах.
24: Хвастаются, да. Только они намеренно умалчивают важнейшие детали того, как работает эта их забота. Во-первых, лимиты по этим льготным кредитам жестко урезаны. Ты не можешь взять сколько нужно.
6: Ну, естественно.
24: Во-вторых, банки покрывают к максимуму 80% стоимости этой чудовищно переоцененной недвижимости. А первоначальный взнос, те самые 20% от заоблачной суммы, что в абсолютных цифрах составляет колоссальные деньги, нужно достать просто из воздуха.
6: И где их взять?
24: Нигде. И в итоге, когда люди понимают, что банковские условия для них абсолютно невыносимы и недостижимы, они идут в потребительские кооперативы.
6: Ты имеешь в виду структуру вроде вот этого жилищного баланса?
24: И именно их. В Могилеве эта структура уже забирает до трети всех сделок на рынке. Треть рынка сидит в кооперативе. Бюрократы называют это классной альтернативой. Но давай объясним механику.
6: Давай.
24: Это очень хитрый симбиоз лизинга и депозита. Представь себе беговую дорожку, скорость которой постоянно увеличивается, а финишная черта все время отодвигается. Люди приносят туда свои последние деньги, становятся в очередь и годами ждут, пока их накопление просто жрает инфляция.
6: А потом?
24: А потом кооператив покупает им квартиру, но она им не принадлежит. Они живут в ней на правах аренды, выплачивая долг с постоянной индексацией платежей. Шаг влево, шаг вправо, потерял работу, и ты вылетаешь на улицу без квартиры и без части своих денег.
6: И местные чиновники могут сколько угодно рассказывать свои сказки про поддержку, но при банковской ставке в 18% годовых ты ведь покупаешь одну квартиру себе, а две просто даришь банку в виде процентов.
24: Абсолютно верно.
6: Это сколько лет всей семье придется питаться одними пустыми макаронами, чтобы обслуживать такой долг?
24: Прямой и ничем не прикрытый грабеж.
6: Но у меня есть один глобальный вопрос, который ломает вообще всю экономическую логику.
24: Какой?
6: Смотри, если у людей реально нет денег, если доходы стоят на месте, а кредиты откровенно грабительские, почему цены продолжают расти? Ну, любой базовый учебник экономики скажет, падает спрос, должна падать цена.
24: В нормальной рыночной экономике, да, так и есть. Но то, что происходит в Беларуси, не имеет ни малейшего отношения к рыночной экономике. Ответ кроется в искусственно созданном дефиците. Это никакое не экономическое чудо и не показатель богатства населения. Это тупо результат монопольного сговора строительных баронов и администрации.
6: Подожди, давай посмотрим на статистику сделок. Она ведь летит в пропасть. В Минске в начале 2026 года совершается всего около 1150 сделок в месяц. А ведь раньше, в нормальные годы, заключалось по 15-19 тысяч сделок в год.
24: Да, все так.
6: Спрос, очевидно, катастрофически падает. Покупателей становится меньше. А цена не просто не падает, она растет. Как работает этот механизм?
24: А механизм работает через тотальное удушение предложения. Предложение сжалось до каких-то микроскопических размеров. Статистика показывает, что в базе по Минску сейчас выставлено всего около 5000 квартир.
6: 5000 на весь город?
24: Да. Хотя для того, чтобы рынок был здоровым, чтобы была хоть какая-то конкуренция и цены балансировались, необходимо минимум 7-8 тысяч предложений. Предложение на рынке задушили намеренно.
6: И как конкретно его задушили? Каким образом создается этот искусственный вакуум?
24: Очень просто. Администрация искусственно и предельно жестко ограничивает выделение новых земельных участков для частных застройщиков. Нормальный застройщик не может просто прийти, купить землю и начать строить жилье, создавая конкуренцию.
6: Все схвачено.
24: Все распределяется в ручном режиме нужным людям. В результате на рынке сформировалась закрытая каста строительных баронов. Они получили полную монополию и теперь диктуют свои условия абсолютно всем.
6: Но они же на каждом углу жалуются на рост стоимости стройматериалов, на жесточайшую нехватку рабочих рук. Строители ведь массово уезжают в другие страны.
24: Ой, это лишь удобный фасад, отговорки для прессы. Главная корневая причина этих диких цен – абсолютная монополия верхушки. Конкуренции просто не существует, ее выжгли напалмом.
6: То есть они сами перекрыли кислород рынку, оставили пару своих застройщиков, те взвинтили цены до небес, потому что людям больше негде покупать. А теперь смотри, что делают министерские бюрократы.
24: Что?
6: Вместо того, чтобы решать проблему этого дефицита, они придумывают новые изощренные способы выкачивания денег из тех, кто уже вляпался в эту бетонную историю. Они вводят повышающие коэффициенты налогов для владельцев лишних метров.
24: А, да-да, налог на так называемую недвижимость повышенной комфортности. Если ты владеешь квартирой площадью от 150 квадратных метров или домом от 200 квадратов, будь добр, плати повышенный налог.
6: И самое циничное в этом то, как они этот налог рассчитывают.
24: Как?
6: Они пытаются выжать налоги из каждого лишнего метра, рассчитывая их по так называемой реальной стоимости. То есть следи за руками.
23: администрация и строительные бароны искусственным дефицитом взвинтили рыночные цены на жилье до абсурдных высот. А теперь бюрократы говорят: «О, смотрите, ваша недвижимость так дорого стоит на рынке. Платите-ка нам с этой раздутой цены увеличенный налог».
24: Ну да.
23: Это же просто гениальная схема ограбления, замкнутый цикл.
24: Абсолютно. Сначала тебя грабят при покупке, загоняя в кабальные кредиты, а потом продолжают грабить через налоги на то, что ты купил втридорого.
23: Но тогда объясни мне парадокс человеческой психологии. Раз покупка квартиры сегодня – это финансовая петля, грабеж среди бела дня, зачем люди вообще добровольно в нее лезут? Зачем они несут свои последние, потом и кровью заработанные крохи в этот золотой бетон? Зачем поддерживают этот безумный спрос на те жалкие 5000 квартир в базе?
24: Потому что администрация расставила идеальную финансовую ловушку, из которой нет выхода. Давай посмотрим на альтернативы. Куда еще местному жителю вложить скопленные 10, 20 или 50 тысяч долларов?
23: Ну?
24: В Беларуси просто физически нет функционирующего фондового рынка. Купить акции нормальных мировых компаний легально и безопасно – это квест для избранных. Положить деньги в банк?
23: Под их смешные проценты?
24: Вот именно. Валютные депозиты приносят жалкие копейки, десятые доли процента. Плюс они несут огромные риски, внезапные заморозки, изменения правил выдачи или какой-нибудь принудительной конвертации по невыгодному курсу. Люди просто боятся держать деньги в банках.
23: То есть у людей банально нет никаких финансовых инструментов для сохранения сбережений от инфляции. И бетон в этой искаженной реальности становится эдаким белорусским биткоином. Люди паркуют деньги в квадратные метры просто от безысходности. Это не инвестиция в надежде разбогатеть, это паническая попытка спасти хоть что-то.
24: Именно так. Люди покупают однушки не для того, чтобы там жить, а чтобы тупо закопать деньги в бетон. Но здесь кроется самая страшная долгосрочная ловушка, о которой мало кто задумывается в момент подписания кредитного договора.
23: Какая ловушка?
24: Кому они будут продавать этот свой надежный бетон через 10 или 15 лет?
23: О, да. Давай поговорим про слона в комнате, про демографическую яму. Это же просто цифра апокалипсиса. Население страны сократилось до 9,1 миллиона человек. И оно продолжает падать. Коэффициент рождаемости 1,1 по стране. Для простого воспроизводства населения нужно больше двух. А в Минске, где люди как сумасшедшие скупают эти однушки по 105 тысяч, коэффициент рождаемости составляет вообще катастрофические 0,6.
24: 0,6.
23: Это вымирание в прямом смысле слова. И посмотри на статистику создания новых семей. Количество браков просто рухнуло. С 82 тысяч в 2015 году до 46 тысяч в 2024. Падение почти в два раза.
24: А что такое брак в экономическом смысле? Это триггер для расширения жилплощади. Люди женятся, рожают детей, берут ипотеку на двушку или трешку. Когда количество браков падает вдвое, а рождаемость пробивает историческое дно, это означает только одно. Физических потребителей этого бетона становится меньше с каждым днем.
23: Логично.
24: Через 10 лет на рынок выйдет огромное количество наследственного жилья от уходящих поколений, а покупать его будет банально некому.
23: Ну, пока этот коллапс не наступил, люди пытаются отбить свои вложения через сдачу этих квартир в аренду. И это превращается в еще один кошмар, но уже для тех, кто купить жилье не в состоянии.
24: Сдача в аренду сейчас – это попытка переложить свои финансовые проблемы на плечи тех, кто еще беднее. Да, сейчас аренда жестко бьет по карманам. Аналитики уже прогнозируют дикий скачок цен на посуточную аренду на 30-70% уже к этому лету.
23: 70%?
24: Посмотри на регионы, где пытаются развивать внутренний туризм из-за закрытых границ. В Браславе обычная однушка дорожает с 50 до 120 рублей за ночь из-за летних фестивалей. В Мяделе ценник взлетает с 65 до 165 рублей.
9: А в Минске аренда однушки на ночь взлетает со 100 до 165 рублей. Это бьет по обычным людям, по внутреннему туризму, по студентам, по молодым специалистам. Люди вынуждены отдавать огромную часть своих доходов просто за право переночевать.
24: Да.
9: Но глобально, стратегически, этот временный всплеск арендных ставок никак не спасет бетонных инвесторов от надвигающегося демографического коллапса. Подумайте, какой процент от вашей жизни съедает этот бетон? Сколько лет вы отдаете за право жить в искусственно созданном дефиците, кормя строительных баронов и банки?
24: И знаешь, когда демографическая яма станет еще глубже, а немногочисленная молодежь просто унаследует старые панельки и хрущевки своих бабушек, вся эта искусственная бетонная пирамида, выстроенная министерскими бюрократами, неизбежно рухнет.
10: Как карточный домик.
24: У нее просто не останется фундамента из новых покупателей. И сегодняшние инвесторы, которые сейчас трясутся над своими квадратными метрами, купленными втридорого, останутся один на один с пустыми, неликвидными коробками, за которые они отдали десятилетия своей жизни, свое здоровье и свои нервы.
10: На сегодня все. Мы увидели, что квадратный метр в Беларуси – это не про жилье, а про выкачивание последних денег из населения. Пока чиновники рапортуют о новых метрах, вы видите, как ваша мечта о квартире отдаляется с каждым месяцем. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Новости союзного государства.
14: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
15: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
14: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
25: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
26: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
27: Наше время недостаточно 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
14: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
28: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
14: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
29: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем. А кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
14: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
30: Сиаха.
11: Синий.
30: Нила.
11: Коричневый.
30: Бура.
11: Зеленый.
30: Сабз.
11: Оранжевый.
30: Наранджи.
11: Фиолетовый.
30: Джамуни.
11: Красный.
30: Сорх.
11: Белый.
30: Сафед.
11: Желтый.
30: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Важный сигнал.
0: Зачем Лукашенко снова говорит о войне? На совещании по обороноспособности он призвал готовиться к наземным операциям. На совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
1: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
0: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
1: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность.

0: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
1: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
0: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
1: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал, однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
0: Мы, как я уже часто говорю, реформировали 4-жды свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное. Но значительно повлияет на ход военных действий.
1: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
0: Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
1: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
3: Ожидание и реальность. Белстат сообщил о средней зарплате в 3000 рублей. В комментариях, мягко говоря, не согласны. Средняя зарплата по стране в марте, по данным Белстата, достигла 2975 рублей 80 копеек. Это сумма до вычета подоходного налога и взноса в фонд социальной защиты населения. Однако во многих регионах цифры и так гораздо скромнее. В списке зарплатных аутсайдеров по итогам марта оказались Шарковщинский, Кармянский и Краснопольский районы. Там средняя зарплата не дотягивает и до 2000 рублей. При этом порог в 2000 смогли перешагнуть 7 районов. Рассонск, Ушачский, Мстиславский, Октябрьский, Славгородский, Брагинский и Лельчицкий. Сами белорусы говорят, что их зарплаты оставляют желать лучшего.
4: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
5: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
6: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо.

0: А зарплата никак?
1: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
2: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Люди говорят, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты задерживают, а некоторых увольняют. При этом цены продолжают расти. Белорусы признаются, что для комфортной жизни доходы должны быть выше.
4: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
5: Ну, не меньше 4.
6: Мне 3 хватает.
7: А если дети появятся, сколько?
6: Я думаю, побольше надо.
4: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
8: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
3: Чтобы зарабатывать больше, белорусы стремятся выехать в европейские страны. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом Александр Лукашенко жалобы и претензии людей не разделяет.
9: И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит, власти. Но не простит одного, если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
3: Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время экономисты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. При этом в Беларуси на фоне массового оттока трудоспособного населения возник огромный дефицит кадров. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
10: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
9: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться, они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже, половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
12: Так есть.
9: Так есть. Все хорошо. К Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: ЧП под Борисовом. МЧС собрали как минимум килограмм ртути на территории местного предприятия. Какая есть опасность сейчас? Инцидент произошел на территории предприятия в агрогородке Барсуки. Во время уборки склада работники обнаружили разлитую ртуть и поврежденную резиновую емкость. Оценив масштаб находки, сотрудники немедленно вызвали спасателей.
13: Сначала даже не поняли, что это. Двигали старые ящики, и вдруг из-под одного из них покатились эти шарики. Хорошо, что среди нас были те, кто сразу узнал ртуть. Крикнули всем выйти и ничего не трогать. Честно говоря, стало не по себе. Ведь все знают, какая это отрава.
12: Для работников предприятия появление такого количества ядовитого вещества стало полной неожиданностью. Склад использовался для технических нужд, и как там оказалась емкость с ртутью, сейчас выясняется. По прибытии на место спасатели подтвердили, в помещении действительно разлетал ртуть.
14: Площадь поражения была локальной, но концентрация паров в воздухе превышала допустимые нормы. Мы незамедлительно приступили к демеркуризации. Работа кропотливая, механическая. Каждый грамм собирается вручную специальным инструментом, чтобы не допустить дальнейшего испарения.
12: Сотрудники МЧС оперативно собрали более килограмма ртути. Такое количество может отравить большое помещение, говорит эксперт по экологической безопасности Игорь Назаров.
15: Килограмм ртути – это серьезный объем, но благодаря быстрой реакции сотрудников и герметичности склада угрозы для людей нет. Повторный замер воздуха после уборки показал нулевые значения. Вещество изъято и направлено на утилизацию. Это пример того, как четкое соблюдение инструкций при обнаружении подозрительных предметов предотвращает реальную беду.
12: Главный вопрос, который волновал жителей Барсуков, не попали ли пары опасного вещества в вентиляцию или за пределы склада. Как заявили в областном управлении МЧС, повторные замеры показали, что здоровью людей ничего не угрожает.
16: Превышение допустимых норм не выявлено. Пострадавших нет, угрозы для людей и окружающей среды также нет.
12: В МЧС напоминают, что в случае обнаружения ртути ни в коем случае нельзя пытаться собрать ее пылесосом или выбрасывать в контейнеры для мусора. Необходимо сразу звонить по номерам 101 или 112. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
17: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания «The Economist». Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
18: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
3: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит издат-блогер Максим Калашников.
19: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянскам, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
3: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
20: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
3: После 3-дневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона, в честь 9 мая появилась информация, что армия России готовит новые наступления. До него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Пишите, вас услышат. Вместо ремонта комитет госконтроля решил провести горячую линию по вопросам устранения дефектов на дорогах. Комитет госконтроля 12 мая решил провести горячую линию по вопросам ремонта и устранения дефектов на автомобильных дорогах. По короткому номеру 191 можно было сообщить о неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия республиканских и местных автодорог после зимы, фактах некачественного либо несвоевременного проведения ремонта автодорог, неубранном мусоре вдоль трасс и на обочинах, а также на прилегающих к дорогам территориях. Жалобы можно было отправлять и в чат-бот телеграм-канала комитета госконтроля. Сколько и каких жалоб поступило в ведомстве, пока не сообщили. При этом белорусы регулярно жалуются на качество дорог и их ремонта. В частности, житель Смиловичей опубликовал новое видео, в котором показал, как отремонтировали дорогу в его городке.
0: Нехто скаже, ну що ти хочеш? Роблять же дороги, роблять. Хіба ти не бачиш? Так, роблять. Але мене обурає такий факт, що як я не роблять? А може гэта і не ЖКХ робить? Бо поглядіться, середину як заляпали, а обочини вон, як були по колено ями, так і поставалися. І гэта ось асфальт у пясочок положили, і скільки він тут пролежить? А гэта і знову вже наші з вами гроші. Ось цікаво, скільки було на гэта видатковано сродків? Я вельми сподіваюся, що гэта не той ремонт, який нам обіцяли.
12: А в Жодино асфальт решили укладывать в лужи. Местный житель выложил соответствующее видео. На нем видно, как дорожники кладут асфальт на дорогу, которая больше похожа на реку. На дороге, поражающие искусством своей технологии, жалуются и жители Витебского района. Например, в деревне Шилы провалы в асфальте мастерят из подручного хлама, кирпичей, веток и песка, говорят местные жители.
21: А вот это ремонт дорог по-белорусски, смотрите. Это... песочек, земля, влажный песок. На это уходят деньги налогоплательщиков. И там вон лопата их засыпают с трактора прямо. Оп! Нормально. Так и живем.
12: Ремонтники утверждают, что засыпают ямы на дороге переработанным асфальтом, так называемым гранулятом. Но автомобилисты этому не верят. По их словам, это не гранулят, а обычная земля с песком.
22: Гранулят? Так это не гранулят, это грязь. Оно ж видно.
21: Но мне сказали, что это гранулят.
22: Какой это гранулят? Это песок.
21: Ну вот.
22: Гранулят же он черный.
21: Так я ж к ним...
22: Земля обычная.
21: Я к ним подошел, спросил, говорю, что это гранулят. Я говорю, я думал, вы землей засыпаете.
22: Нет, это что? Это гранулят. Посмотри, коричневый. Ну, это гранулят.
21: Да, высохший, как это, как земля. Обычная причем.
22: Так это и есть обычная земля.
12: Автомобилисты отмечают плохое состояние дорожного покрытия даже на республиканских трассах. Например, в ямы влетают на Олимпийке М1 и на Витебской трассе перед границей с Россией. При этом в правительстве утверждают, что в целом дороги в Беларуси нормальные. Просто у белорусских граждан большие аппетиты, говорит вице-премьер Анатолий Сивак.
23: То есть нам хочется вот от государства все больше и лучше, или как там комфортнее и так далее и тому подобное. Но это все стоит немалых средств. И нам не всегда необходимо стремиться там к тому же асфальтовому покрытию и говорить, что вот каждую дорогу, ну, каждый уголок положим асфальт.
12: В то же время белорусы задаются вопросом, почему нельзя отремонтировать дорогу один раз качественно, чтобы впоследствии не делать то же самое снова. Чиновники объясняют, что на это просто нет денег. По словам экспертов, государство последние несколько лет увеличивает финансирование ремонтных работ, но денег все равно не хватает. При этом доходы дорожного фонда сокращаются. Как следствие, растет нагрузка на бюджет, ведь недостающие средства приходится брать именно из него, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
24: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
25: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
24: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. В
1: Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
2: Как таких людей отправляют на войну? Убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
1: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
4: Ко мне подходили два агитатора без звания.

0: специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Главное, чтобы было ПВО. Хренин назвал приоритеты госпрограммы вооружения и объявил сборы войск территориальной обороны. Как заявил министр, главное сейчас – это средства радиоэлектронной борьбы, разведки, связи, контрбатарейной борьбы, малой противовоздушной обороны.
2: Главнокомандующий не раз говорил, что мы живем на лесисто-болотистой местности и должны уметь ее защищать. А в основе все равно остается развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, их оснащение.
1: По словам Хренина, Александр Лукашенко согласился с таким подходом правительства и военных.
2: До 2030 года планируется существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и госпрограммы вооружения. И, конечно, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований.
1: Также Министерство обороны начало очередные учебные сборы с военнообязанными в Лепельском и Чашникском районах.
3: Планируется провести комплекс мобилизационных мероприятий по формированию органов территориальной обороны и частей территориальных войск. Будет проведен прием военнообязанных, их обеспечение. Командный состав восстановит навыки управления. Военнообязанные пройдут подготовку к выполнению задач теробороны.
1: Белорусы в соцсетях пишут, что еще не успели отойти от предыдущих сборов, когда повестки вручали без предупреждения. И уже на следующий день мужчины должны были явиться в мобилизационные пункты.
3: Почти каждому знакомому пришла повестка. Идем служить. Не опять, а снова.
4: Мой, как только сел в автобус, исчезла связь. Телефон выключен. У всех так. Не знаю, как быть.
5: Забрали всех мужчин из Гродно и области. На 8 марта будем сами себе цветы покупать, девочки.
6: Когда в один день более 5000 мужчин сразу забирают, то это уже не обычные сборы. Как-то очень напряженно.
1: Представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик заявила, что повестка накануне явки – это не организационная ошибка, а запланированный элемент проверки боевой готовности. Новые военные сборы, скорее всего, будут проходить так же. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
8: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты и прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу, чтобы

0: У нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организации цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Тыл уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
3: Трассу режут, тыла больше нет.
2: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
4: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
2: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
5: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
2: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
6: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
2: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РФ, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
0: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
8: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
9: Мосаме сарма.
8: Лето.
9: Мосаме гарма.
8: Весна.
9: Бахар.
8: Осень.
9: Хизан.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
12: Ага.
11: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
12: Звучит как мечта любого спортсмена.
11: Да, но есть одно огромное но. Для глобального спортивного мира этого забега его как бы никогда не было.
12: То есть вообще?
11: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
12: Он какой, получается, спортсмен-призрак?
11: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
12: Всем привет!
11: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, ну, вроде бы тронулся.
12: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
11: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
12: Слушай, ну ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
11: Угу.
12: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
11: И нет даже нейтрального статуса, который, ну, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
12: Полный вакуум, да?
11: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
12: Звучит жестко.
11: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый, самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
12: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
11: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
12: Да.
11: Да.
12: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
11: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстракласса.
12: Точно.
11: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
12: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
11: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
12: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
11: Давай.
12: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
11: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
12: Ну вот, блестит, красивая.
11: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
12: Для местного уровня он герой, очевидно.
11: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунды.
12: То есть бежит быстрее 10.
11: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
12: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
11: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это, ну, просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
12: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, ну, бери и тренируйся.
11: Нет, это так не работает.
12: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
11: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
12: То есть нужен живой соперник?
11: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
12: Типа происходит резкий выброс адреналина?
11: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
12: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
11: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
12: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
11: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
12: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
11: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
12: Приведи пример.
11: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
12: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
11: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
12: И что это дает физически?
11: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
12: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
11: Это минуты времени.
12: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
11: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
12: Логично.
11: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
12: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
11: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
12: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
11: Угу.
12: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
11: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
12: Да. Стадионы.
11: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
12: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью, это сложнейшая система контроля.
11: Там все очень строго.
12: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
11: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему ну просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
12: То есть если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
11: этот результат превратится в тыкву.
12: Жесть.
11: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
12: А с ними что не так?
11: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
12: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
11: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
12: А математика здесь безжалостна?
11: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
12: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
11: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
12: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
11: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
12: Согласен.
11: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
12: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
11: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
12: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
11: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
12: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
11: Какой?
12: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
11: Ой, ну это классика.
12: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
11: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
12: В смысле?
11: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
12: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
11: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
12: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
11: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
12: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
11: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
12: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
11: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
12: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
11: Ты про психологию?
12: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
11: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
12: И вот наступает день X. Вы на пике формы.
11: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
12: так.
11: Ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
12: Жесть какая.
11: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
12: Вау.
11: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
12: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
11: О, да, слышала про такое.
12: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
11: Субъект сдается.
12: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
11: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
12: И начинается работа исключительно для галочки.
11: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
12: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
11: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
12: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
11: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
12: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
11: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
12: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт – это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
11: Модель чего?
12: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером.
11: О.
12: До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями.
11: С искусством.
13: Которые оказались ровно в таком же вакууме.
11: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
13: Это правда.
11: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
13: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
11: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
13: До скорого.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Инфляция набирает обороты, что в апреле подорожало больше всего, отвечает Белстат.
16: За год цены выросли на 5,4%. Показатели сейчас такие же, как были в марте. Продукты стали дороже на 6,3%. Непродовольственные товары – на 2%.
15: Самое заметное подорожание, по данным Белстата, показали услуги.
16: Они выросли на 8,4%. Если считать в целом с начала этого года, то и тут услуги тоже в лидерах подорожания – плюс 5,4%.
15: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
17: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
18: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
19: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
20: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
21: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
22: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
15: В том, что данным Белстата об уровне инфляции в стране не можно доверять, уверенный экономист Игорь Липсиц. По его словам, нужно ориентироваться на НДС страны.
23: А я старый советский экономист, который привык к тому, что все врут, все скрывают, вся статистика лживая. И поэтому у советских экономистов была традиция устойчивая искать косвенные способы оценить реальную картину дел в экономике СССР. Это просто была, ну, как бы норма научной работы, потому что иначе ты получал ложную картину. И если у вас НДС растет на 20-22% в год, то это значит, что реальный темп инфляции 20-22% в год. Вот это примерно та картина.
15: То, что инфляция – главная тема, которая сейчас волнует граждан, ранее говорил Александр Лукашенко. Он снова поручил правительству обеспечить жесткий контроль за ценами. Однако такие меры вводились и ранее, а остановить рост цен и разгул инфляции не удалось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
15: Подарок к празднику. С 9 мая Россия ввела новые запреты для белорусских предприятий. Снова пострадала молочка.
16: Временно ограничены поставки продукции двух крупных производителей из Беларуси. Это Лидский молочно-консервный комбинат, в сухой молочной продукции которого нашли бактерии группы кишечной палочки, а также закрытое акционерное общество «Смолевичи Минск». В твороге этого производителя были найдены дрожжи.
15: Ограничения, по данным Роскомнадзора, вступили в силу с 9 мая. Когда их снимут, неизвестно. Так называемая «война документов» на границе союзного государства продолжается, говорит юрист Степан Тихомиров. По его словам, российское надзорное ведомство каждую неделю блокирует тонны белорусских продуктов. При этом на прилавках магазинов по всей Беларуси с каждым днем все больше российской продукции, часто сомнительного качества, говорит Тихомиров.
24: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
15: Напомню, что о переполненных российских складах с арестованными белорусскими продуктами регулярно говорит и посол Селиверстов.
25: Активизация участия в российских программах с господдержкой и национальных проектах,
2: развитие совместных производств и промышленной кооперации в высокотехнологичных сферах импортозамещения, взаимодействие с российскими партнерами по исключению создания дублирующих избыточных производств в союзном государстве.
15: По словам Александра Лукашенко, продажи отечественных товаров на российском рынке стремительно падают. И если не предпринять экстренных мер, будет катастрофа.
3: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
15: В итоге экономический союз с Россией, который должен был принести Беларуси стабильность и выгоду, сделал страну сильно зависимой от Москвы. При этом белорусские производители не получают достаточной поддержки на рынке союзного государства. Скорее наоборот, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Мы не пушечное мясо. Покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
6: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
5: С таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
6: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
5: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
6: Случай Бодягина – это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты. Время героев работает только для лояльных лиц из телевизора. Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне. И люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
5: Сам Бодягин признается, что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежище на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
25: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными, ресурс очень ограниченный.
5: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
26: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, представителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Зачем Лукашенко снова говорит о войне? На совещании по обороноспособности он призвал готовиться к наземным операциям. На совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
1: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
0: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
1: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, и прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
0: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
1: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
0: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
1: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: К Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
3: Мы, как я уже часто говорю, реформировали 4-жды свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому, да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное, но значительно повлияет на ход военных действий.
0: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
3: Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
0: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
8: 2.
9: До.
8: 3.
9: Тин.
8: 4.
9: Чар.
8: 5.
9: Пач.
8: 6.
9: Че.
8: 7.
9: Сад.
8: 8.
9: Ат.
8: 9.
9: Но.
8: 10.
9: Дас.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Из первых уст.
7: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
26: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб, известная еще с незапамятных времен, и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
14: Новости регионов на радиосигнал.
0: Легковушка влетела в троллейбус на улице Маяковского в Минске. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 45-летний водитель автомобиля «Пежо» при повороте налево не предоставил преимущества встречному троллейбусу, в результате чего произошло столкновение. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска. Жительница Гомеля 3 месяца воровала элитный алкоголь из одного и того же магазина и почти оставалась незамеченной. Стали известны подробности дела находчивой жительницы областного центра. У женщины из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам отобрали детей. На их содержание из зарплаты вычитали огромные суммы, оставляя ей на жизнь всего около 50 рублей. Чтобы выжить, она решила воровать дорогой алкоголь для перепродажи. Сама она к тому моменту бросила пить. Чтобы не примелькаться охране, гомельчанка приходила в магазин в разной одежде, выжидала момент, прятала бутылки и спокойно выходила. Наведывалась в магазин 5-7 раз в месяц. Брала товар на сумму до 400 рублей. Инвентаризация показала недостачу спиртного почти на 2000 рублей. Ранее женщину уже ловили на кражах. Теперь ей грозит до 3 лет лишения свободы. Белавия возобновила полеты в Дагестан. Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, первый рейс нового сезона в Махачкалу уже выполнен. Пока рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам, а со 2 июня добавится вторая частота – по вторникам. Самолет вылетает из Минска в 13:10 с прибытием в Махачкалу в 16:30. Обратный вылет из Махачкалы в 17:30, прибытие в Минск в 21:00. Стоимость билета туда и обратно от 728 рублей по тарифу Light. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Важный сигнал.
0: ЧП под Борисовом. МЧС собрали как минимум килограмм ртути на территории местного предприятия. Какая есть опасность сейчас? Инцидент произошел на территории предприятия в агрогородке Барсуки. Во время уборки склада работники обнаружили разлитую ртуть и поврежденную резиновую емкость. Оценив масштаб находки, сотрудники немедленно вызвали спасателей.
11: Сначала даже не поняли, что это. Двигали старые ящики, и вдруг из-под одного из них покатились эти шарики. Хорошо, что среди нас были те, кто сразу узнал ртуть. Крикнули всем выйти и ничего не трогать. Честно говоря, стало не по себе. Ведь все знают, какая это отрава.
0: Для работников предприятия появление такого количества ядовитого вещества стало полной неожиданностью. Склад использовался для технических нужд, и как там оказалась емкость с ртутью, сейчас выясняется. По прибытии на место спасатели подтвердили, в помещении действительно разлетал ртуть.
12: Площадь поражения была локальной, но концентрация паров в воздухе превышала допустимые нормы. Мы незамедлительно приступили к демеркуризации. Работа кропотливая, механическая. Каждый грамм собирается вручную специальным инструментом, чтобы не допустить дальнейшего испарения.
0: Сотрудники МЧС оперативно собрали более килограмма ртути. Такое количество может отравить большое помещение, говорит эксперт по экологической безопасности Игорь Назаров.
13: Килограмм ртути – это серьезный объем, но благодаря быстрой реакции сотрудников и герметичности склада угрозы для людей нет. Повторный замер воздуха после уборки показал нулевые значения. Вещество изъято и направлено на утилизацию. Это пример того, как четкое соблюдение инструкций при обнаружении подозрительных предметов предотвращает реальную беду.
0: Главный вопрос, который волновал жителей Барсуков, не попали ли пары опасного вещества в вентиляцию или за пределы склада. Как заявили в областном управлении МЧС, повторные замеры показали, что здоровью людей ничего не угрожает.
17: Превышение допустимых норм не выявлено. Пострадавших нет, угрозы для людей и окружающей среды также нет.
0: В МЧС напоминают, что в случае обнаружения ртути ни в коем случае нельзя пытаться собрать ее пылесосом или выбрасывать в контейнеры для мусора. Необходимо сразу звонить по номерам 101 или 112. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний Наталья Касперская попала в опалу за критику ограничений интернета. Основательница «Инфовоч» Наталья Касперская прокомментировала заметку одного из изданий со статусом иноагента, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что в качестве председателя отечественного софта Касперская направляла премьеру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайна письмо с критикой блокировок VPN и объяснением, почему это может привести к обрушению Рунета. Также издание сообщало, что в конце апреля Касперская якобы была на переговорах со второй службой ФСБ. В своем телеграм-канале Касперская написала, что этого не было.
16: Заметка говорит, что я якобы встретилась с руководством второй службы ФСБ и просила ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
18: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
16: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
18: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно, но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом, но если кто-то в государстве делает очевидно технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
16: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление, в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом?
18: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вжаков, а когда они появятся, мало не покажется ни капу.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
1: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться, они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем лигатировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
19: Так есть.
1: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных